Я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать.

ты герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
4: С 7 до 11.
3: Подъемники.
4: На нашем радио.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА на предприятии в Темрюкском районе Кубани. По данным оперштаба Краснодарского края, атаке подвергся поселок Волна. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Отражена атака двух десятков БПЛА на Ростовскую область. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, системы ПВО сработали в городах Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в четырех районах области. Губернатор добавил, что жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле. Прямо сейчас воздушная атака продолжается, написал Слюсарь в своем канале в МАКС. Крупный пожар произошел на востоке Москвы в районе Измайлова. Как сообщили в МЧС России, изначально огонь охватил 200 квадратных метров в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице недалеко от Измайловского Кремля. Позже площадь пожара возросла до 3000 квадратных метров. При этом произошло обрушение кровли. Пожару был присвоен третий номер сложности из 5 возможных. К тушению привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарные поезд. К этому часу пожар полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет. Москва уведомила США и другие страны об испытаниях российского ракетного комплекса «Сармат». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Как пишет сайт nsn.fm, вооруженные силы России осуществили пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» накануне. Пуск признан успешным. Свыше 52 миллиардов рублей поступило в бюджет России от налога на богатых в первом квартале этого года. Это на треть больше, чем годом ранее, пишет «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Это объясняется ростом зарплат, обелением доходов и поступлением по банковским вкладам на фоне высокой ключевой ставки. Отмечается, что свыше половины суммы принесли сборы с граждан в Москве. Это связано с масштабом налоговой базы. Индекс счастья граждан России в апреле составил 52 пункта. В прошлом месяце показатель стал минимальным с сентября 2011 года, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным социологов, индекс счастья начал падать в декабре 2025 года с отметки в 66 процентных пунктов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня среда, 13 мая. Время неумолимо летит и приближает нас к одному из главных событий этой весны. Это, конечно, к фестивалю нашей в городе, который пройдет 23 мая в Санкт-Петербурге. В Большом Ледовом дворце. И вот мы 17 числа уже выезжаем. С 18 по какой, Янка?
3: 24-е
4: будет студия, Саш. С понедельника по пятницу, если
3: ты про студию. Но мы будем до 24 числа там. Доброе утро.
2: С понедельника по пятницу, да. Следующая неделя в Санкт-Петербурге. Доброе утро.
4: Доброе
2: Поэтому,
4: утро.
2: Если у вас будет время, возможность прийти к нам в студию, пообщаться, мы, конечно, рады с 7 до 11, пожалуйста.

0: Позже нет.
1: Вообще, я скажу по секрету, мы будем там не с понедельника, а уже с этого воскресенья, потому что мы прям вот рано утром в воскресенье к вам отправляемся, друзья, и будем уже ходить. Я тут уже наметился столько маршрутов.
2: Говори, нет, будем.
1: Куда-то...
0: Будешь, да. Я прошу, я тоже не понимаю.
1: Ну куда-то же я вас вытащу все равно. Сашка куда-то вот уже подписался, вытащу, значит, да, на театр со мной,
0: господи,
1: понимаешь?
0: Я 300 раз уже пожалел, что билет купил.
2: Я тебе говорил.
1: Все?
2: Ну я уверен, что мы вдвоем чудесно сходим.
1: Конечно, сходим. Мы еще и тебе билет купим, Гарри.
2: Я в баню иду в этот день.
0: Вслух не говорите, что за театр, я прошу, прощу.
2: А сама студия наша выездная будет находиться в Государственной академической капелле. Ну, или капелла. Для многих так понятнее. Набережная реки Мойки, 20.
1: Там... Ну, люди же по старой доброй традиции прямо во время эфира смогут к нам приходить.
2: Да, конечно. Красотища. С 7 до 11 утра внутри всего этого архитектурного ансамбля капеллы есть такой дворик, там есть галерея. В нее можно отдельно прямо с улицы зайти, и, соответственно, там есть окна. Можно посмотреть в окна, как мы там работаем, а можно к нам зайти фотографироваться, если вдруг...
0: В окна?
2: Хотите. Да, в окна, Саша, в окна. В окно.
0: Хорошо,
2: так,
0: хорошо.
2: Может быть, тебе будет комфортно.
0: Не, в окна,
2: Саша
0: в
2: очень
0: окна
2: переживает за питание, где он будет завтракать.
1: Ну, не только Саша, я, кстати, тоже переживаю.
2: Нет, ну, для Саши завтрак, это же святое. Он приезжает на работу в эфир и уже сидит с завтраком.
1: Уже? Я еще дома позавтракала. Я сегодня съел кашу с утра. Вот как я без каши там?
2: Будете питаться культурой и искусством. А в обед и вечером уже какими-то земными вещами. Дорогие друзья,
0: землей.
2: Всем доброе утро. Ну, а пока мы в Москве, у нас еще будет одна новость прекрасная на этой неделе, связанная с нашей музыкой, вот так скажем. И мы уверены, что она вас тоже очень порадует.
0: Ты, конечно, король интриг вообще.
2: Ну, как могу. Извините, Александр. Как могу.
0: Хорошо, спасибо. Будем теперь жить, ерзать.
2: Доброе утро. Поехали.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут. Столица. Сегодня 13 мая. Сегодня у нас уже среда. До 22 градусов синоптики обещают нам тепла сегодня.
4: Увидел вчера ролик в интернете и задумался. И предлагаю об этом поговорить. Там список. Я его сейчас вам зачитаю. Это я с саксофоном за 500 000, лигатурой за 15 000 рублей, мундштуком за 50 000 рублей, тростью за 600, образом за 20 000 рублей, образованием 15 лет, опытом работы 15 лет, иду играть за 3 000 рублей. Девушка-саксофонистка вот, задается этим вопросом.
5: Это суровая правда жизни, Гарри.
3: Не, ну слушайте, если говорить о, вот, так сказать,
4: вложениях и расходниках,
3: об антураже, да, то, наверное, это очень важно. Я вот, когда вот играл на барабанах, у меня были недорогие барабаны, не самые дешевые, но и не самые дорогие. Просто недорогие. Но когда я поменял тарелки, все зазвучало совершенно по-другому. Они были намного там... Ну, нормальная тарелка стоит от 12 000 рублей одна. Вот я поменял их раз, два, три. И ты совершенно... Этого никто не видел, к сожалению. Но я вообще играл бесплатно. Но это все равно совершенно другое звучание. И ты себя как бы чувствуешь. Значит, это как прийти на какое-нибудь мероприятие в хорошем костюме, неподготовленном.
5: Да.
3: Вот ты, вот,
5: и получится лучше, чем ты готовишься
3: вот
5: и плохо один.
3: Тебе нужна лекция, а ты все свое время потратил на то, как будешь выглядеть. И но это вот самое главное.
4: Все же зависит от профессии. Для кого-то главное внешний вид, а для кого-то главное, что ты говоришь, если ты про лекцию, и как ты говоришь.
3: Это конкретный пример.
5: Мне кажется, Саша имел в виду, что ты когда просто выглядишь круто, ты чувствуешь себя соответствующе. И слова, да, и слова льются сами. Понимаешь, вот без всякой подготовки.
4: Ну, вот кто-то скажет, там, есть ли разница? Я понимаю, что для профессионалов, для тех, кто разбирается, наверное, конечно, разница огромная. Я про обычных людей, вот если мы говорим, ты приглашаешь на корпоративное мероприятие саксофониста, вот обычный человек поймет, саксофон звучит за 500 000 или это саксофон за, ну, не знаю, там, 100 000 рублей, или там...
3: Обычный, наверное, нет.
5: Каждый поймет.
3: А, ну, я тут бы точно.
5: Но есть люди, которые почувствуют.
4: Безусловно.
5: Это так же, вот как художники, смотри, да, тоже. Вот когда не рисуешь сам, не задумываешься, и вот иногда кажется, почему там та или иная картина, я не говорю про какие-то предметы высокого искусства, да, я, ну, вот просто вот почему там какие-то местные умельцы, например, продают свои работы задорого. А ты когда посчитаешь, вот сколько стоят эти все холсты, кисти хорошие, сколько стоят эти краски, просто космических денег, вот. Ну, я как человек, который рисовать любит, но я рисую местечково, ну, просто сама для себя. Но вот у меня тоже арсенал красок дома всевозможных. И вот когда просто задумываешься о том, сколько это все стоит денег, это просто ужас.
4: Но вот помимо опыта, безусловно, это там
5: опыт образование,
4: да, это годы. Как бы отдельная история. У многих профессий есть расходники. Да, которые никто не считает. Ты как бы считаешь и оцениваешь итоговую стоимость. И да. Говоришь, там, дорого для тебя это или недорого. Но если мы сейчас образование, это понятно, и опыт, безусловно, тут мы сейчас это за скобки вынесем, но есть еще какие-то вещи, которые называются там расходниками, инструментами, которыми тот или иной профессионал пользуется. Ну, например, там, я не знаю, вот там, парикмахер, да, наверное, он может ножницами или там машинкой работать за там, 5-10 тысяч рублей или за 100 тысяч рублей или еще дороже. И, соответственно, никто не считает, сколько у него стоят инструменты, сколько у него, во сколько ему обходятся расходники. Все считают итоговую сумму. Говорят, нет, это дорого.
5: Гончарные мастерские. Вот смотри, тоже, да, казалось бы, там глина, ну что там, ну вот ты сидишь, знаю, там лепишь, а на самом деле это все ужасно дорого. Глина, эмаль, все эти печи сколько стоят, чтобы это все обжечь. Просто невероятно. Это все очень дорого на самом деле. Поэтому и все предметы искусства, так или иначе, а парикмахеры это тоже
4: искусство. Я вообще сейчас говорю о всех профессиях, о которых мы даже иногда не задумываемся. И предлагаю нашим слушателям поговорить. Если вы обладаете той или иной профессией, которая помимо опыта и образования требует еще расходников, но люди не задумываются, сколько это стоит, может быть, вы нам сейчас озвучите цены, да, вот ваши, не вашей работы,
3: а расходников.
4: Расходников и что вы используете. Может быть, тогда люди начнут понимать чуть лучше и ценить. Да,
3: вот Яна сказала, что там предметы искусства, люди искусства. На самом деле искусство присутствует в любой профессии. Вот так вдуматься, оно везде присутствует.
4: Не, ну давай сейчас не будем философствовать. Мы сейчас
5: творческий
4: на землю
5: подход.
4: Все-таки спустимся.
3: Гардер, плиточник, там тоже искусство. Выложить так круто плитку, это искусство.
4: Вот ты радиоведущий, у тебя какие расходники?
3: На шмотки. Я должен прилично выглядеть.
4: Саша, тебя никто не видит.
5: А микрофон хороший.
4: Подожди, я сейчас говорю, это работа тебе предоставляет.
3: Это раньше. Это раньше тебя никто не видел. А сейчас тебе любой может написать, что ты же жирная свинья.
4: Но все равно напишут, что ты жирная свинья, старый и плохо одетый. Не важно, как ты выглядишь.
5: Да, сходить девчонкам. Ну, платье найти, к парикмахеру сходить, макияж сделать, маникюр, педикюр.
3: Наверное, для профессии действительно никаких. Это все наши как бы придумки. А ну, у нас, наверное, никаких расходников. Ты можешь ходить хоть в трикольниках на работу.
4: Наш.
3: И вообще не мыться, не стричься.
4: Если хотите, по твоему личному...
3: Это наши личные беды.
5: Да.
4: Пожалуйста, пишите, рассказывайте про свою профессию, про свой опыт, про свои расходы и расходники на свою работу. Мы с удовольствием почитаем ваше сообщение через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207 8507 21 16+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения. Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр. Андербон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:33 в столице.
10: Ну, давайте почитаем о ваших расходниках в профессии. Занимаюсь сваркой, небольшой сварочный цех. Скажу так, можно взять оборудование и расходники в бюджете до 100 тысяч рублей. Но если хочешь качество, удобство и ускорение процессов, нужно брать дорогое оборудование и много. Считаю, что цена изделия не должна полностью зависеть от того, на чем ты работаешь. Это в большей степени для себя и своего удобства.
11: Я с вами абсолютно согласен. Но правда, если мне нужно 100 тысяч, что теперь мой оливье дороже, чем его режет обычным ножом?
10: Можно тебе сделать его быстрее и аккуратнее, Саш.
11: И кубик будет кубиком. Я хочу сказать, что оборудование это, ну, если, ну, то есть от стоимости оборудования мало что будет зависеть, если недостаточно мастерства.
10: Я художник. Пишу портреты чернографитовыми карандашами. Лист, карандаш и ластик. Люди считают, что раз расходников немного и они недорогие, то и портрет должен стоить копейки. Но тут загвоздка в другом. Карандашом очень сложно и долго рисовать. Кладешь сотни, тысячи штрихов в 10 слоев, согнувшись над листом. Потом больше можешь потратить на лечение остеохондроза.
11: Не, ну тут вы понимаете, кого колышет вообще, почему так дорого? Ваша цена и все, ну не нравится, проходи мимо.
10: Не, ну, люди географ же считают.
12: Слушай, ну всегда все считают. И всем кажется, что люди твоей профессии имеют право зарабатывать, а другие нет.
10: Я видел тут
12: вот такую несправедливость, конечно.
10: Ролик в интернете, как люди там плюс-минус нашего возраста, ну давайте скажем, там старше 35 лет, приезжая в, ну, допустим, в загородный какой-нибудь отель или там загородный дом с бочкой бани, там с этим чаном на улице, пара супружеская, начинают считать, сколько владельцы этого всего зарабатывают. Ну, здесь в нашем возрасте это такая особенность. Вот считать, сколько ты зарабатываешь на мне.
13: Ну да.
12: Муж географ-исследователь и преподаватель в ВУЗе. Для исследования купил заряженный внедорожник и шишигу. Для вуза я не знаю, что это такое. Для вуза постоянно покупают приборы, материалы для занятий за свой счет. Никем эти расходы не возмещаются. Может выгнать его из дома?
10: Работаю грумером.
13: Без мужика.
10: Работаю грумером, но не так давно. И инструменты еще не самые профессиональные, но уже не любительские. Машинка для стрижки 45 тысяч, 8 ножей к ней, каждый по 3-4 тысячи, набор базовых ножниц 12 тысяч, стриппинг 5 тысяч. Кроме этого, разные расчески, компрессоры, гребни. В общей сложности 1000 на 150 все рабочие инструменты.
12: А вот тоже про собак. Делаю собачьи вкусняшки. Хороший острый нож, качество продукта, электричество и мои руки. Хотя по цене магазина, ну вперед, качество совсем другое. Всегда говорю, может, вам бесплатно? Или один раз сами за эту цену сделаете. Люблю собак, поэтому и делаю. Анна из Москвы.
10: Фотограф. Все считают, что работа не может стоить дорого. Массовый сегмент хочет фотосет за 3500 рублей за час и фото уровня глянца. Но фото уровня глянца стоит по 50 тысяч рублей или от 50 тысяч рублей. За фотоаппараты и объективы молчу. Это дорого.
13: Не, ну это ваши проблемы, что фотоаппараты дорого. Но и вот вы говорите, это от 50 тысяч. Знаете, как с квартирами. Ну давайте не будем. Цены есть на рынке разные.
10: Я тут видел...
13: Глянец в том числе.
10: Интервью с фотографом свадебным, ну и корпоративных мероприятий, но там конкретно свадебный фотограф был, который возмущался, что вот у него столько техники, опыта, да, потом еще помимо работы на мероприятии кучу времени занимает обработка фотографий, это согласование с заказчиком, переделки какие-то. А рилсмейкер, который приезжает, ну модная сейчас профессия. Это люди, которые делают... короткие видеоролики там, с мероприятия на телефон. И вот якобы он с телефоном ходит на мероприятие, а потом в этом же телефоне монтирует и получает за это 100 тысяч рублей. А у него из оборудования ни никаких световых приборов, ни дорогой техники, ну, кроме телефона дорогого, естественно, только телефон.
12: Все просто, если люди готовы за это платить, да, это
10: да, столько стоит. Я водитель такси в Москве. Пассажиры не задумываются, сколько трат в нашей профессии. Аренда автомобиля, топливо, комиссия агрегатора, налог, процент парку, мойка авто. Больше половины цены поездки уходит на расходы. Водитель с каждой поездки получает максимум 40%.
12: Вот, пожалуйста. Я работала...
13: Я думаю, что, извини, Яна, я думаю, что все-таки пассажир не должен, или там клиент в парикмахерской не должен задумываться над тем, сколько кто на что тратит. Я пришел, мне стригите. Какая цена? Все, она меня устраивает. Видите.
12: Стригусь. Да. Не устраивает, иду в другое место. Да. Я работала тьютором с детьми с раз. Мои расходники — это пособие. И, конечно, валерьянка. Своих подопечных очень люблю.
10: У меня электрика. Инструментов в сумке 1050. Но никто об этом не задумывается.
13: Вот, а кто должен об этом задуматься, кроме вас? Вы меня извините, человеку плевать, что у вас там в сумке, на какую сумму. Придите, я вас вызвал, вы можете сделать вот это? Вы говорите, да, могу. А чем вы это делаете? Мне вообще... То есть вы же не говорите, смотрите, я вам буду делать препаратом за 50 тысяч рублей, а могу за 10. Ну, что это за... Ну, как понять, никто не задумывает. Да и никто не должен задумываться.
10: Работа шеф-поваром. Ножи, аксессуары, скрутка, все вместе около 200 тысяч рублей.
12: Ну, пожалуйста.
13: Ну, да. Это еще как-то по-божески. Потому что ножи дорогие.
12: Не работаю в сфере услуг, однако служу в СНТ полиции. Снаряжение очень дорогое. На данный момент все мое снаряжение, купленное за свои деньги, оцениваю в 400 тысяч рублей. К тому же есть спонсорское за 200 тысяч.
10: Ну, а что далеко ходить? Конечно, люди разных профессий, казалось бы, которых должно обеспечивать всем государство, покупают себе для работы за свои деньги огромное количество всего. От одежды до какой-то спецоборудования или спецодежды.
13: Да потому что от этого зависит их безопасность.
10: В том числе, да.
12: Да, занимаюсь миниатюрой. Многие думают, что материалы мне падают с неба. Но еще я покупаю станки и принтеры. Лазерный гравер за 30 тысяч. Принтер 3D 30 тысяч. Они еще и ломаются. И покупаю опять новые. Хватает их на год. Баночка смолы для принтера 4 тысячи. Хватает ее на немного. баночка акриловой краски 50 мл, 300 рублей, а их нужно штук 50 минимум разных цветов. И опять это все постоянно докупается.
11: Чем он занимается, не понял.
12: Они же заканчиваются, миниатюры занимается человек. А потом всякие проволочки, блоки, батарейные и так далее. Уйма ручного кропотливого труда.
10: Шиши, как нам тут написали, это ГАЗ-66.
11: Грузовичок, да.
10: ГАЗ-66. 7.40 в Москве. Доброе утро. Еще почитаем несколько ваших сообщений.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7:45 столица.
3: Завели мы людей. Дорогое оборудование не означает качество, особенно фото. Главное, откуда руки растут. Можно и на пленочную мыльницу делать шедевры.
4: Руки, понятно, это первоочередно.
5: Мы говорим про удобство. Кому как удобно. Если вам это важно, то, пожалуйста, тратьте. Просто это никого не должно, кроме вас же никого не волнует.
3: Монтажник кондиционеров и холодильного оборудования. Инструмента почти на 600 тысяч, и которые приходится иногда обновлять.
5: А это кто, мастер холодильника?
3: Монтажник кондиционеров и холодильного оборудования.
4: А мне вспоминаются слова Василия Уткина. В конце репортажа рот прополоскал, рабочее место убрано.
3: Стоматолог. Есть одноразовые расходники, которые стоят по 3-5 тысяч, и без них никак. А иначе вы будете так визжать в кресле, что все соседние дома услышат. Поэтому так дорого.
5: Поэтому вы всех и запугали. И все молчат просто.
3: Расходник 3-5, зубы же можно лечить просто за какие-то фантастические, сумасшедшие, нереальные деньги. Там какие-то расходники дорогие, видимо.
5: Ну, слушай, везде все по-разному. Если можешь платить, плати.
4: Я водолаз. Снаряга, и это без средств обеспечения, плавсредства, барокамера, компрессор и так далее, порядка 500 тысяч рублей. Вот представьте, сколько стоит час работы.
3: Я делаю мебель из массива. Во-первых, многие считают, что раз деревья везде растут, значит, должно быть недорого. Из расходников первое – это наждачка, круги, шлифовальная заточка, пилы, ножи на станки, лакокрасочные материалы, опять же, у которых срок годности ограничен, отвердители просто сами по себе через какое-то время твердеют, и станки сами хорошие стоят дорого, а недорогие – плохого качества, из-за этого страдает частота обработки.
4: Mm-hmm. Работаю плиточником. Оборудование примерно на миллион. Но это в первую очередь для моего удобства и качества работы. Всю работу можно сделать и одной болгаркой. Но времени это займет в разы больше. И менее комфортно для исполнителя.
3: Я работаю в бьюти-сфере. Конкретно у меня депиляция. За кадром остаются расходники на стерилизацию инструментов, сухожары, усмойка, одноразовые перчатки, простыни, крафт-пакеты, одноразовое белье. Это если не считать расходники на саму процедуру, они более очевидны. Но кроме бальзамов, лосьонов, воска, сахара, шпателей, там и салфетки, ватные диски и так далее. В общем, выходит достаточно много неочевидных расходников.
4: Да, это правда.
5: Да, плюс пленка еще для шоколадного обертывания.
4: Тебе про депиляцию пишут, а не про обертывание, Саша. Это разные вещи. Делаю съедобные букеты и клубнику в шоколаде. Кто-то думает, что покупаю фрукты, сухофрукты, ягоды в ближайшем магазине. На самом деле это все покупается на крупном рынке. Все пробую, чтобы было вкусно и качественно. Плюс упаковка для букетов, коробки для клубники, ленты, шпажки, зубочистки. Последние две композиции... Позиции бывают разные, не всегда пригодны к работе. Плюс дорога, плюс бензин. В общем, это не все так радужно, как выглядит.
5: Вот так. Так и должно быть.
4: Но вкусно.
5: Да.
4: И красиво.
3: Никогда не понимал ценообразование на профессиях. Работаю на грузовике в водоотведении с канализацией. На грузовике по дворам в городе, и зарплата меньше, чем у айтишника. У него важность одной ошибки – нажми кнопку и переделай. А у меня, не дай бог, ДТП. Промоешь плохо фекалии – затопят этого же айтишника. То есть, тут, знаете, все-таки мы эти темы заканчиваем одной фразой. Что все профессии важны, все профессии нужны. Просто некоторые больше зарабатывают.
5: Да.
3: И не все с этим согласны.
5: И не дай бог ДТП.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
7: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Mm-hmm.
7: Наша реклама.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наше.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды средства ПВО сработали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас в повестке дня нет, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне американский лидер не исключил, что может посетить нашу страну в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. 9 мая в разговоре с журналистами Трамп допустил отправку в Россию группы переговорщиков по украинской теме. Между тем, Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты и Китай сверхдержавами. Общаясь с журналистами, глава Белого дома заявил, что самой сильной страной на Земле в плане военной мощи являются Соединенные Штаты, а второй – Китай. Как отмечает сайт nsn.fm, президент США сегодня находится в Китае. Он прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Как ожидается сегодня, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Максимальная сумма материнского капитала за 10 лет выросла вдвое. Программа была запущена в 2007 году, тогда его размер составлял 250 тысяч рублей. В текущем году выплата на первенца составляет 729 тысяч рублей. На второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Как подсчитал РИА Новости, таким образом за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла с 453 тысяч рублей до 963. Концерт группы «Металлика» вызвал небольшое землетрясение в Греции. Легендарная американская группа выступила в субботу на стадионе на севере Афин. Как пишет местная пресса, из-за мероприятия оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало колебания земли. Афинский геодинамический институт показал концертные толчки в реальном времени и отметил, что они вызваны согласованными перемещениями толпы на мероприятии. Уточняется, что концерт группы «Металлика» посетили более 80 тысяч человек. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 13 мая, сегодня среда. До 22 градусов тепла обещают синоптики в Москве. Вроде как без осадков.
3: Давайте.
2: Насчет осадков я уточню.
3: Осадки все-таки будут, но теплее, чем вчера. Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 13 число, значит, 13 правильный ответ мы будем принимать. А разыгрываем мы...
2: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну, сегодня несложное задание.
4: Сюда. Сюда.
5: Стойте. Стойте. Нет, нет. Нет, тут горячо. Давайте назад.
4: Уходите.
3: Нет, мы останемся.
5: Джон.
4: Джон, сейчас ты должен уйти.
5: Джон.
4: Уходи. Ну же.
3: Нет.
6: Очень лаконичный фрагмент.
7: Ну, тут была жирная. Я думаю, что все догадаются, конечно, в любом случае.
2: Нам нужна часть. Давайте так. Чтобы хоть где-то...
7: Чтобы было справедливо.
2: Чтобы было справедливо,
7: да. Да, нужна часть.
3: И 13-й правильный ответ. Наш.ру, там есть на главной странице два бота. Пишите через любой ваши варианты.
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 13-й правильный ответ.
4: Сюда, сюда.
5: Стойте, стойте. Нет, нет, нет, тут горячо. Давайте назад.
4: Уходите.
6: Нет, мы останемся.
5: Джон.
4: Джон, сейчас ты должен уйти.
5: Джон.
4: Уходи, ну же.
6: Нет.
2: Тут корабль, нет, конечно, переигрывание.
7: Человек-паук. Нет. Пятый элемент, Звездные войны 5, Матрица, Титаник, Властелин колец, Возвращение короля и другие неверные ответы. Мы загадывали фильм Терминатор 2. И в Аквапарк Карибии идет человек с номером телефона 901-748-24 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Да, поздравляем. Легендарный для нашего поколения фильм. Ну и, конечно же,

0: Шварценеггер.
1: Слушай, а это же вот музыкальная тема как раз из второй части, да? Ну... Это «Судный день», потому она вот самая лучшая. Вообще мне нравится, я пересмотрел все части. Я
2: тоже, кстати, тут у меня был фанат. Переход, я смотрел все части.
1: Ко многим были вопросы раньше, а сейчас я посмотрю, и нужно просто по-другому на себя посмотреть, потому что это вот фильмы, на которых мы росли.
2: Ну, я изначально посмотрел сначала вторую часть, я даже не знал, что существует первая. Я думал, что «Терминатор 2» это, ну, не порядковый номер части фильма, а просто его так зовут. «Т-2». Вот. А потом уже узнал, что есть первая часть. И после второй первая оказалась не такой интересной, но лично мне.
1: Ну, ты ее смотрел в 90-х уже.
2: Ну, конечно.
1: Вот. А я ее смотрел в 86-м. А вышла она, по-моему, в 84-м.
3: Первая часть?
1: Да. Это было, когда он глаз...
2: Нет, я думаю, что для того времени
1: глаз себе вырезал. Это было что-то просто невероятное.
3: Ну ты что, конечно. До мурашечных мурашей.
2: «Терминатор 2». Именно этот фильм мы сегодня переозвучили.
4: «Подъемники» на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:27 в столице.
3: Слушатель Сергей со своей супругой Яной просят нас поднять тему.
2: Какую?
3: Едут они, слушают подъемников, так, и спорят. И просят рассудить Яну, Игоря и Александра. Вот муж подписан на разных известных популярных женщин. И смотрит их видео, фотографии и так далее. И жена его считает, что это ненормально, как и в обратную сторону, когда девушки смотрят на красивых известных мужчин. И вот просят нас рассудить, нормально это или ненормально, и у кого как.
2: Ну, вообще, то, что мужчина смотрит на женщин, это нормально. А я вот смотрю, у меня есть несколько подписок.
3: Ну, это в основном на собак, это все понятно.
2: Ну, нет, собаки... У меня есть несколько подписок виртуальных женщин, то есть их нет на самом деле. Это их создал искусственный интеллект.
3: Мощная машина.
2: Да. Они такие крутые.
3: А жена тебе что-нибудь говорит?
4: А что они делают, Сань?
3: Они все делают. Это же не настоящие женщины, да, Янка?
2: Они все делают.
4: Вот она чего.
2: Я думаю, ты знаешь, я просто всегда на них смотрю, как бы, ну, не как мальчишка.
3: А как уже муж.
2: А как, так сказать, я смотрю и думаю, вспоминаю свое детство, на что я смотрел раньше, как шкерился там и так далее. А сейчас это вот просто искусство, живая женщина стоит. Я думаю, что, наверное, в ближайшем будущем большинство одиноких людей вот так вот, я имею в виду и мужчин, и женщин, заменят себе, там, я не знаю, друзей, партнеров и так далее.
4: Это будет у меня лучше. Муж вообще не знает, на что я подписана, я уверена. Ну, точнее, я не знаю, знает ли он, но я, собственно, мало на что подписана. А я понятия не имею, на что подписан муж. Вообще.
3: Но, это почему? Потому что вы друг другу доверяете.
4: Да я даже не задумывалась никогда.
3: Вопрос, ну, я не знаю, почему. Нормально ли это, когда мужчина подписан на известных, красивых и популярных женщин?
4: Да. Ну, слава богу, человек хороший вкус.
2: Да, да.
4: Пусть нормально. На красивых и популярных.
3: А ну, как ничего, же быть ничего жене страшного. Здесь.
4: Ну вот. Но она же рядом.
3: И задается этим вопросом.
4: Но она же рядом с этим человеком. Он же выбрал вас. Значит, он...
2: Давайте так глубоко не будем.
4: Нет, ну что?
2: Я же выбрал тебя, ты же рядом со мной. Я должен объяснять, почему я смотрю профиль там женщины, которая живет где-то в Америке и собирает там многотысячные стадионы. Ну, это глупо ревновать такой женщине.
4: Ну, нет, я как-то не задумывалась. Объясняю. Я вообще к этому
2: это
4: так спокойно.
2: Это мои увлечения. Мои увлечения.
3: Жена сейчас написала, я вообще не знаю, на что ты подписан. Тут нецензурное слово есть.
4: Вот, а мой муж вообще раскрашивает миниатюрки полуголых грудастых баб. Вот это нормально или нет?
2: Да, нормально.
4: Вы же рядом. Художники его тоже рисуют. И...
2: Вы же рядом, он же ваш.
4: С натурой рисует.
3: Художник, можно сказать, это моя работа, знаешь, Ян. Так можно к профессиям сейчас.
4: Я думаю,
3: давайте
4: что это...
3: профессии не будем.
4: Смотри, я думаю, что это вопрос доверия на самом деле. Мне рисовал художник, например. Нет. 3 картины со мной нарисовал художник. Муж абсолютно нормально к этому относится.
3: Это немножко
4: другая тема. Я ездила на фотосессии.
3: Нет, это
4: тоже
3: немножко другая тема. Вопрос вот именно смотреть.
4: А какая? Вот смотри. Ну, нет, это же доверие. Ну, на меня тоже смотрели на фотосессии.
3: Нет, доверие к чему? Вот смотри, и вот твой муж смотрит, да, на подписан и следит за жизнью какой-то известной модели, например.
4: Может
3: вот
4: быть.
3: Доверие к чему? Он же к ней не уйдет, потому что, ну, физически.
4: Ну, смотрит, да? Вот. Ну, смотришь,
3: ты тоже ничего не видишь.
4: Ну, нет, я нормально, я спокойно к этому отношусь.
2: Как говорит жена, глазками можно.
4: Вы знаете, есть классная... Просто...
2: Глазками можно.
4: Вот мне кажется, когда не задумываешься, вообще отлично. Вот ты просто не думаешь, у тебя даже нет вот этой мысли в голове. И нет повода для...
3: Ну, а кто-то начинает заморачиваться. Например, поправилась девушка, да? И, ну, не нравится ей. Она пытается что-то сделать своей фигурой. Естественное там какое-то, не знаю, старение организма происходит. А рядом человек, которого ты любишь, и который там всю жизнь с тобой, смотрит на молодых с идеальной фигурой, внешностью.
4: Господи, ну в этой жизни всегда есть кто-то умнее, кто-то красивее, кто-то моложе. Ну, так, это жизнь. Ну, мы все разные. Ну, да. Ну и что? А у вас другие сильные стороны. Ну вот там кто-то моложе и красивее, а вы...
3: Психолог пока из тебя, конечно. Да.
4: Я в начале пути, но я стремлюсь.
5: Сидишь и думаешь, зато я умнее.
4: Да, может быть.
5: Зато я катаюсь на
4: чемодане. Да, ну и что, у тебя другие какие-то есть бонусы?
3: Как у вас, дорогие друзья,
4: у всех по-разному
3: в семьях и в парах? Давайте почитаем ваши сообщения. И как вы ко всему этому относитесь? С примерами, пожалуйста.
5: Да.
3: Наш.ру, на главной странице есть два бота на выбор. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться. Пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:37 в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Мы вообще с женой можем вместе обсудить красивую девушку, фигуру, попу и так далее. У меня подписок нет, лень. А она там на кого-то подписана и с кем-то может полночи переписываться. Вообще проблем нет. Она со мной, я с ней. Да и детей никуда не денешь.
2: Да подождите еще. Может быть, начнется.
4: Мне вообще все равно, на кого смотрит любимый на просторах интернета. Иногда, например, на пляже вместе с ним обсуждаем кого-нибудь. Даже неважно, девушка это или мужчина. Идет красотка, но грех не посмотреть. Главное доверие друг к другу.
3: Хорошо. А как насчет того, что ваша девушка, женщина, скажем так уже, смотрит на всех мужчин на улице, находясь рядом со мной? Хотя мне говорит, ты не должен смотреть на женщин. Еще не люблю, когда мужчина на нее смотрит голодными глазами. А у меня такое чувство, что ей это нравится.
2: Может быть, нравится. Что сделать, если вы выбрали красивую женщину теперь? Я просто не понимаю, вы хотите ее спрятать? Но она все равно от вас уйдет, если вы так будете себя вести.
3: Самое популярное сообщение.
4: Я как в музее. Смотреть можно, руками трогать нельзя. В итоге она же знает, что нагуляв аппетит, на ужин иду домой.
2: Ну а перекусить, если перед ужином, тоже можно. И потом домой прийти и сесть за ужин, не вымыв руки.
3: Мы с мужем обсуждаем фигуры проходящих мимо женщин и мужчин. Чаще женщин.
4: Я подписана на красивых танцоров. Иногда показываю мужу, как красиво они танцуют. А муж смотрит все время видео про рыбалку. И это увлечение затягивает, мне кажется, его больше, чем женщину.
3: Я как-то слышала про исследование. Женщинам полезно смотреть на красивых подтянутых парней в видеороликах. Это повышает эндорфины, настроение и либидо. Так что смотреть не вредно. На то, что муж смотрит, реагирую нормально. Аппетит пусть нагуливает. Кушать все равно дома будет.
2: Ну, мы уже это комментировали.
3: Как сказали в КВН, пусть смотрит, пусть аппетит на вечер нагуливает. Тоже популярное сообщение.
4: Дама-то, про которую вы говорите, судя по всему, патологически ревнивая. Ей к специалисту пора за консультацией. Патологическая ревность – это не про любовь, а про собственническое отношение к человеку.
3: Пресняков-старший сказал.
2: О, давайте, что?
3: Если я на диете, это не значит, что не могу меню почитать. Ну, во-первых, это не он сказал, но он повторил, ну, известное, да, такое выражение.
2: Да.
4: Да.
3: Хорошую тему завели. Благодаря ей я узнал, что мне можно подписаться на женщин. Видимо, с супругой сейчас едут на работу.
2: Да, и... да подписывайся! Да
3: подписывайся, конечно.
2: Господи.
3: Господи.
2: Погребешь потом.
3: Потом посмотрим, да. Кого ты подписался, кто тебе нравится.
4: Раньше жена ревновала меня ко всем красивым женщинам. И наяву, и на картинке. Не дай бог поставишь лайк какой-нибудь диве в соцсетях. Поскандалит и весь день не разговаривает со мной. Терпел. Но однажды оплатил ей той же монетой. И вроде поняла, истерики прекратились.
2: Не, ну, нет, вы сейчас путаете одно с другим. Вы не надо день с ночью путать, ставить ему лайки. Посмотрели и полистали дальше. Лайки он ставит.
3: А вот я жила, как мне виделось, в счастливых отношениях и браке 12 лет. На полном доверии, как внезапно муж ушел к полненькой даме бальзаковского возраста, оставив мне двух маленьких дочек и ипотеку. Вот и доверие. Ну, ситуация в жизни разная бывает.
2: Да.
3: Тут как у вас, дорогие друзья, обстоят с этим дела? Началось все с сообщения нашей слушательницы, которая возмутилась, что ее муж, с которым она сейчас едет в автомобиле и слушает нас, подписан на разных известных красивых женщин. И она задается вопросом, нормально ли это?
2: Как да.
3: Вы считаете, желательно с примерами?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 48 минут в столице.
3: Едем сейчас на работу, слушаем вас, и мой муж спрашивает, а что значит подписаться? У него нет соцсетей, возраст средний, живем не в Путине морской, в Москве. А вот такой вопрос, люблю его.
4: Ну, красота.
2: Представляете, как вы его затюкали?
4: Он даже не почему знает, что сразу такое вы его затюкали?
3: Сейчас приедет на работу и подпишется. Впервые в жизни.
2: А может быть, очень хитрый мужчина у вас. Просто вы ни черта про него не знаете.
4: У подруги муж любитель женщин. Так у нее такая философия. С дурнушками пусть общается, а в сторону красивых, чтобы даже не смотрел.
2: А как вы запретите, скажите мне? Я вот сейчас один, кто мне запретит?
3: А мне всегда нравилось, что мужики на мою жену облизываются. Но она-то со мной. Это сам вопрос самооценки и доверия. Езжу за рулем мотоцикла с 2003 года, объездила всю Россию. Какое-то время даже работала мотоинструктором. Но муж часто смотрит в интернете ролики с женщинами-мотопутешественницами, которые путешествуют в гордом одиночестве и восхищается ими. Мне неприятно. Хотя мной восхищаются другие мужчины, которые сами вообще не могут водить мотоцикл. Анастасия.
4: А я была подписана на мануального терапевта. Но помимо его работы он публиковал свое накачанное тело. Муж приревновал, был скандал. Ладно, отписалась. И через несколько месяцев он присылает мне его же ролики с мануальной терапией в другой соцсети. Когда я ему это сказала, он сказал, что, конечно, такого не было. У-у-у-у. Конечно, так ему и поверила.
2: А у вас какие-то проблемы со спиной, да? Или что? У обоих.
3: Почему муж смотрел?
2: Ну, я и говорю.
3: Ладно, вы голый торс.
4: Но, может быть, в другой социальной сети там не было вот этого накачанного тела. Там была только терапия.
3: 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЕ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Соединенные Штаты Америки при Дональде Трампе произносят много правильных слов о перспективах взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В интервью телеканалу RT Индия министр отметил, что на фоне этих заявлений на деле ничего не происходит. На деле это та же самая линия, которую начал Джо Байден, заметил глава МИД. Отвечая на вопрос о санкциях США против российских нефтяных компаний и российских поставках в Индию, Лавров отметил, что Индия тут совсем ни при чем. При этом министр подчеркнул, что российская сторона ценит начало диалога между Россией и США, который начался при Дональде Трампе. В России за 2 года утроилось количество чатов, групп и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси. Как пишут «Известия», их число превысило 11 тысяч, а количество пользователей составляет почти 23 миллиона человек. По словам экспертов, пассажиры пользуются таким способом поиска машины из-за увеличивающихся цен на такси, а водители переходят в чаты из-за зарегулированности сферы и высоких издержек в случае легальной работы. Исследование рынка также показало, что 85% опрошенных боятся ездить с нелегалами, но 44% все равно поедут из-за более низкой цены по сравнению с тарифами официальных служб такси и агрегаторов. Рособорнадзор определил обязанности участников ЕГЭ этого года. Согласно документу, вход в пункты проведения экзамена начинается с 9 утра, а сами экзамены в 10. Для допуска участнику потребуется паспорт. Личные вещи выпускник должен оставить в специально выделенном месте, до рамки металлоискателя. С собой можно взять лекарство, бутылку воды и перекус. Во время экзамена на рабочем месте может находиться только ручка с чернилами черного цвета, выданные черновики, а также некоторые предметы из утвержденного перечня. Пересаживаться с места на место во время экзамена и общаться с другими сдающими запрещено. Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте. К такому выводу пришли социологи портала Superjob. По их данным, рабочие команды, которые общаются без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих. В повседневном общении коллег порядка 70% опрошенных слышат брань периодически. Отмечается, что руководители в этом смысле несколько сдержаны. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 6 минут столица. Сегодня 13 мая, сегодня среда. До 22 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. На улице действительно тепло, пасмурно, правда.
3: Давайте погадаем.
2: Будем,
3: да,
2: очень скоро.
3: По какой книге, Ян?
4: По Агнии Барто сегодня будем гадать.
3: Пожалуйста, пишите ваши проблемы. Выберем самую интересную на сегодняшнее утро. Выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы прочитаем и вместе решим и расшифруем, что бы эта строчка значила. А большинство из вас гадаем в экспресс-режиме. Жена работает мастером маникюра и педикюра. Прошу ее уже четвертый год уволиться с работы, потому что невероятно вредная работа. Дышать всей этой фигней, пишет наш слушатель. Как убедить?
2: Уходить? Как убедить? Ну,
3: да.
2: Уходить?
3: Да.
2: Ну, как
4: убить? Вообще-то так трогательно, когда вторая половина о таких вещах задумывается.
3: Ну, что вот вредная
4: о
3: таких, работа.
4: О том, что работа вредная.
2: Ну, твоя семья же не задумывается, твоя вторая половина, что у тебя вредная работа.
4: Ну, у меня не вредная работа.
2: Я, как это не вредная работа?
3: Посмотри на Сашу. Тут же не только о физическом.
4: Если от этого абстрагироваться, то очень даже ничего.
3: О физическом здоровье речь. Еще есть
2: не только об экологии.
4: Ну, давайте не будем переводить на себя стрелки, а вот, в принципе, это очень круто.
3: А ты вот делаешь маникюр, педикюр, у тебя мастер работает в респираторе или нет?
4: Да, в маске.
2: Ой, ну не столярный же цех.
4: Слушай, нет, все равно, но вот эти все гель-лаки и так далее, это же когда спиливается, это все летит, попадает в дыхательные пути. А представляешь, когда, ладно, ты приходишь там себе раз в 3 недели, да, обновить, а мастер с утра до вечера вот сидит, и она этим дышит.
2: Согласен,
4: конечно,
2: согласен.
4: Это все, ну... И потом, по-моему, это не только вот в этой пыли речь, там еще вот эти все какие-то, ну, запахи, которые вот исходят. Ну, я не очень разбираюсь.
3: И поза, в которой ты работаешь, да, постоянно...
4: Опять.
3: Пина, наверное, болит.
4: Да.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Клама же работает, потому что не хватает денег. Вы сейчас немного это...
3: Ну, некоторые мастера маникюра и педикюра могут хорошо зарабатывать, но при этом тебе нужно, конечно,
2: каждый
3: день... Для
2: нее это может быть финансовая свобода.
4: Некоторые просто любят это очень.
2: Работать. И для нее, может быть, это финансовая свобода. Вот так говорите, уходи. А компенсация будет?
3: Ждем. Проблемы пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 15 минут столицы.
1: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
3: Мы начинаем рубрику «Пространство для жизни». В ней будем освещать тему, которая близка абсолютно каждому из нас. Это благоустройство наших любимых городов.
2: Да.
4: Да, все верно. В рамках рубрики мы попробуем разобраться в том, как меняется городская среда вокруг нас и как она становится более комфортной и безопасной. Не в абстрактном смысле, а в самых повседневных вещах. Это то, что любой может увидеть вот буквально собственными глазами. Новые парки, пешеходные зоны, спортивные площадки, ухоженные дворы. Изменения происходят в самых разных сферах, но у них есть один источник, можно сказать, мозговой центр. И это нацпроект «Инфраструктура для жизни».
3: Думаю, это как раз тот случай, когда название нуждается в объяснении. Что имеется в виду? О какой, собственно, инфраструктуре речь? Жилье, транспорт, коммунальные услуги, социалка. Давайте разбираться во всем по порядку.
4: Да, действительно, давайте сначала определимся. Речь идет буквально обо всем. Обо всем, что ты перечислил, Гарри. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» создан для того, чтобы собрать все в одну систему. Жилье, дороги, благоустройство. Все эти направления объединяются, используются, ну, скажем так, комплексный подход. Потому что человек же ведь живет не по направлениям, он живет сразу во всем этом. Вот вышел из дома, сразу попадаешь на улицу, во двор, едешь по трассе или идешь прогуляться по парку. Все это, собственно, и есть инфраструктура для жизни.
2: В общем, если совсем приземлить, все это про наше удобство, друзья. Про то, насколько нам, в принципе, легко жить в наших городах.
3: И речь не только о крупных миллионниках. Проект охватывает всю страну, включая малые города и поселки. И там изменения зачастую даже заметнее, потому как они сразу в моменте влияют на повседневную жизнь горожан.
2: Да, согласитесь, здорово, когда вместе с новым жилым кварталом появляются школы и детский сад, к ним проводятся новые дороги, по этим дорогам запускают новые маршруты общественного транспорта, а поблизости возводят ландшафтные парки, спортивные детские площадки. И все это происходит согласованно по единому общему плану.
4: И план действительно работает, помогая избежать ощущения какой-то незаконченности, недоделанности, что ли, общей структуры, пространства для жизни.
3: Фактически все это благоустройство формирует повседневный маршрут человека от двери квартиры до любой точки района, куда ему необходимо попасть.
4: И от того, как этот маршрут построен, устроен, зависит очень многое. Это больше, чем просто комфорт или даже экономия времени, потому что удобная, дружелюбная среда – это то, что влияет на наши с вами эмоции и настроение. В общем, определяет саму нашу жизнь.
2: Именно поэтому наше обсуждение нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет не про абстрактные цифры и показатели, а про повседневный опыт, который важен для конкретных людей, таких как мы с вами.
3: И в следующих выпусках мы как раз собираемся углубиться в детали и рассказать о проекте подробнее, что именно меняется и как это работает на практике. Слушайте рубрику «Пространство для жизни», а также серию интервью со специалистами в сфере благоустройства городской среды на волнах нашего радио.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 9:22 в столице. Друзья, доброе утро, всем прекрасного дня, отличного настроения. Сегодня среда, 13 мая.
3: Давайте к проблемам. Привет, ведущие. Вчера отправил фуру с мебелью и техникой из Кузбасса в Казань. Холодильник стоя не поместился, пришлось положить на бок. Погадайте, доедет целым или новый покупать придется?
2: А его разве нельзя вот так вот бачком-бачком? Ну, его только вертикально можно перевозить?
3: Там же мотор внизу. Может быть,
2: а как
3: нельзя.
2: Это влияет, да?
4: Ну, как влияет? Тянет, наверное, куда-нибудь.
5: Слушайте, мы не знаем, вы, да.
2: Доедете, расскажите потом,
5: раз
2: нам тоже
5: положили,
2: интересно.
5: Вы, наверное, чем-то руководствовались.
3: Ну, если вы мебелью занимаетесь,
5: наверное, уж доедет.
2: Слушай, я очень сомневаюсь, что вот вся техника новая, которая там качует туда-сюда, из одного магазина, там, со склада, куда-нибудь еще, что вот ее прям вот так вот
4: там
2: вертикально все ставится.
4: Все-таки не путай, холодильник, он стоит в специальной коробке, там, поддерживающей,
3: да,
4: штуки,
3: на поддоне.
4: Плюс крепления там и так далее.
3: Я точно знаю, что когда ты несешь холодильник, тяжелее тому, кто...
4: Внизу.
2: Чтобы ты не нес тяжелее тому, кто внизу. Хотя ты знаешь, тоже еще вопрос. А тому, кто сверху, если по ступенькам вниз, там такая нагрузка на спину.
3: Доброе утро, подъемники. Хочу начать кататься на скейте, но боюсь. Синие коленки. Мне 42. Вот думаю, беречься или летать.
2: Я тоже тут смотрела тренера.
3: Ну, боится, наверное, разбить коленки.
4: На коленнике, если еще и шлем наденьте.
2: Ну, это все равно такая штука. Я тоже очень хочу научиться, мне интересно. У меня две доски у детей, они вот...
3: Зачем, Ян? Ну, зачем?
2: Я вообще люблю все, что с досками связано. По воде, по земле. Ну, это интересно.
3: На сабборде, по Москва-реке.
2: Что значит зачем? Ну, интересно. Ну, тебе же тоже, наверное, какие-то есть вещи, которые тебе просто вот интересно попробовать сделать что-то новое. Ну, это же круто.
4: Ты экстремально неудачливо. Вот в чем
2: почему?
4: Дело.
2: То, что я вошла в дверь стеклянную, еще ни о чем не говорит. Это вообще к спорту не имеет никакого отношения, Саша.
3: Прямые.
2: Ну нет. Это просто... Я отвлеклась. Ты стоял весь в лучах солнца, Гарри, вот через стеклянную дверь. Ты так освещался, тебя прям лучи исходили. Я была уверена, что там ничего нет. Да что надо было так двери вымыть, а?
3: Откатные двери вот такие их помыли, и там не было специальной наклейки. И мы с Яной ходили в магазин, я уже зашел, и дверь закрылась. И Яна вошла просто носом в эту дверь и сломала себе нос. Ну, это для тех, кто не знает этой легендарной истории.
2: Со смещением.
3: Кровище, скорая помощь, а я ушел в эфир. Я говорю, Саша.
2: Так и Саша тоже ушел в эфир.
3: Нет, Саша сидел.
2: Янка, слушай, прости, там эфиры.
3: Я пришел, потому что я сидел за пультом. И говорю, Саша, сбегай, проследи, чтобы у Янки там все было нормально. Саша проследил и вернулся в эфир.
2: Слушайте, ну это в любом случае никак не связано со спортом. Ну, знаешь, можно себе нос ломать и в шахматы играя, просто ерзая на табуретке, неудачно упасть.
3: Но согласись, что шансов на доске больше.
2: Да вот я просто
3: когда,
2: шла,
3: особенно, казалось.
2: Понимаешь? А
3: уже.
2: Кататься? Ну и что? Ну и,
3: ты
2: и на сап,
3: к слушателю обращаюсь.
2: Сапа тоже можно неудачно упасть.
4: Короче, катайтесь.
2: Лодку.
4: Просто шлем наденьте.
3: 9:26 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Район». И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
12: Так, мы гадаем сегодня по Агнии Барто, по ее стихам. Давайте, что за проблема?
13: У моей дочери 26 мая последний звонок, а еще через месяц выпускной. Она хочет сделать маникюр, на оба мероприятия разный. А наша мама против, типа вредно для ногтей так часто. Что посоветуете? Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
14: Доброе утро.
15: Доброе утро.
13: Сергей, я не специалист в маникюре, но как будто бы, во-первых, месяц же пройдет. Во-вторых, ну она же не каждый месяц так делает. Такое событие раз в жизни бывает.
14: Ну вот маме бы это все услышать. Мы все это говорим, я как бы не против сам, потому что, ну, во-первых, не мои ногти, во-вторых, мне все равно, ну, вот хочется, да, потому что, ну, там, под платье, там, под что подбирать она будет, и, естественно, наверное, что цвет на одно мероприятие не будет подходить цвету другое мероприятие. Но поскольку, вы правы, это все делается очень редко, потому что, ну, вот так мама нашим дочерям такие правила вела, ну, по жизни. Поэтому и слишком часто получается против, говорит, что сделай одно на два и радуйся жизни. Ну, вот не знаю, как уговорить, пока не получается.
12: А я смотрю, вы с мамой в жесткой конфронтации. Ну, вот вы лично находитесь в жесткой оппозиции к ней, да?
14: В разных вопросах.
13: Ну, а мама кто? Может быть, она врач, и у нее есть какие-то профессиональные требования? к семье?
14: Нет, мама учитель в начальной школе, и она это мотивирует тем, что, ну, читает какие-то статьи, какие-то рубрики там, и везде говорят, что это вредно так часто.
12: Но девчонки делают раз...
14: Успеет что-то вырастить, какая-то кутикула, что-то там отрасти, а она будет вот наклеивать, потом это все оторвется с верхним слоем, ну, такие какие-то вещи говорит.
10: Во-первых, не надо ничего наклеивать, прекрасно гель-лаки можно, ну, да, действительно, спиливают их потом. Ну, вот перед вами, ну, почти перед вами, вот посредством радиоволн, человек, который делает, я уже не знаю сколько, лет 30, наверное, маникюр каждые 3 недели. Вот просто всю свою, я не знаю, всю свою сознательную жизнь. И, ну, ничего в этом такого прям архистрашного нет. Но даже если влияет, есть масло, которое думаю, может вопрос, помочь вам, вопрос той же кутикуле и так далее.
15: Вопрос технический. Я так понимаю,
10: просто
15: что
10: к хорошему мастеру
15: девушка
10: у нас ходить.
15: Хочет себе накладные ногти, а не просто,
14: да.
15: А не просто маникюр.
10: Она нарастить хочет.
15: Ну, я не знаю.
14: Не знаю, как это называется, но да, которые накладные, наверное.
15: Накладные, поэтому здесь, наверное, действительно они делаются не на месяц. Хотя я могу ошибаться.
13: Ну, слушайте, а насколько они делаются? Не такая уж вредная процедура, вот чтобы так переживать, если для накладные ребенка ногти,
10: конечно,
13: важно.
10: Накладные, конечно, ногти делать, ну, у девчонки.
13: Ты же не каждый месяц их ставишь, снимаешь. А, ну, вот такой повод, два повода важны для ребенка.
15: Я сейчас не буду утверждать.
13: Я не специалист. А...
15: Про накладные ногти все-таки я бы проконсультировался.
13: Со специалистом?
10: Господи, ну и накладные ногти.
14: Ну вот дочь...
15: Приклеивать, которые...
14: говорит, что ну, вот, на мой вопрос, почему нельзя на одно мероприятие, почему их нельзя перекрасить? Вот, ну, как бы ты одним сейчас цветом сделала, а потом под костюм, там, под платье на второе мероприятие перекрасила. Нет, надо их отрывать, потому что они уже подрастут. Это значит, ну, накладные получаются.
10: Ну, конечно, не через месяц. Вы представляете, ногти растут. Накладные, конечно, я... будет видно. Да какая разница, какие ногти?
13: А есть у нас среди слушательниц
10: они же растут?
13: Специалисты в этом
15: мастера
13: вопросе?
15: Мастера маникюра.
13: Да, может быть, сейчас эксперты выскажутся, и это успокоит мам. Хотя, конечно, маму вот с такой позиции будет сложно переубедить, но, может быть, врачи нас слушают, которые скажут.
10: Зато представляете, как это важно для ее собственной личной самооценки. Вот девочка будет чувствовать себя по-другому. Да. Это же вообще морально, это же очень важно.
12: А скажи, пожалуйста, я просто не знаю вообще проблемы, но все-таки, а как она себя будет чувствовать потом, если что-то с этим случится? Ну, вот пойдет какая-то нибудь, грубо говоря, коррозия, а? Я сейчас тебя, Ян, спрашиваю.
13: Из одного раза прям вот коррозия,
12: Саша? Я тебя спрашиваю сейчас. Что будет потом?
10: Как коррозия, Саш, может пойти от маникюра?
12: Я не знаю, ну, накладные ногти, мало ли что. Давайте гадать.
13: Давайте.
10: Ты серьезно, Саш?
13: Номер строчки.
12: Я же говорю, я не знаю с накладными ногтями, как вообще это.
10: Вот поэтому не надо, никаких коррозий там не будет. Не нагоняйте страх. Ужас какой.
12: Давайте,
13: Сергей, страница, номер строчки.
14: Ага, давайте страница номер 11. И шестая строчка сверху.
13: Моей дочери 26 мая последний звонок, а еще через месяц выпускной. Она хочет сделать маникюр на оба мероприятия разные, а наша мама против, типа вредно для ногтей и так далее. Что посоветуете?
12: Было утром тихо в доме, стало шумно среди дня.
15: Мама все-таки скажет.
10: То, что вам с одним маникюром точно не проходить месяц, это 100%. Ногти растут. У вас будет у дочери огромный зазор потом в этом месте. Ну, в принципе, это невозможно. Это невозможно. Конечно, надо делать два.
15: Главное, чтобы вы все оплатили, я думаю. Так ведь?
13: Да, так ведь. 9:40 в Москве. Доброе утро.
16: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро. Сегодня поговорим об еще одном актуальном мифе, связанном с такси.
3: Давай.
2: Если ехать на дачу или за город, цену специально завышают, потому что далеко. Так считают многие. На самом деле, длинные поездки действительно стоят дороже, но причина в структуре тарифа, а не в специальном завышении. Цена поездки складывается по конкретному маршруту здесь и сейчас. Из расстояния, то есть километры, времени в пути, особенно важно летом из-за пробок, подача, например, она может расти, если водитель едет издалека. А в мае-июне, то есть сейчас, добавляется фактор дачных потоков. Пробки на выездах из города, увеличение времени поездки, временный дефицит машин в таких направлениях. Все это напрямую влияет на итоговую стоимость. Если дача или пункт назначения находится в отдаленном пригороде или соседнем городе, можно воспользоваться тарифом межгород. При заказе из обычного такси сервис может автоматически предложить сменить выбор на него. Так поездка выйдет дешевле и появится возможность предзаказа с фиксированной ценой ко времени, чтобы заранее спланировать выезд и снизить зависимость от спроса в моменте. Ну, многие сейчас, кстати, добираются на дачу и с дачи именно на такси, потому что проблемы со связью. Бывают, когда не хочется брать каршеринг, ну, еще из Москвы ты можешь выехать, а там на даче уже ничего не будет ловить, и удобнее гораздо вызвать там автомобиль, такси.
3: По телефону?
2: По телефону, если нет связи, мы уже рассказывали, как это сделать, либо через Wi-Fi. Но в любом случае, вот будете знать, что есть такие опции и как складывается цена за такси по дальнему дачному маршруту.
3: Спасибо.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на подлете к областной столице силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты, но произошло попадание обломка в промышленный объект. Пострадавших нет. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на поселок Волна в Темрюкском районе. В результате падения обломков на местное предприятие один человек был ранен. Помимо этого, в Ростовской области сбили более двух десятков дронов. Системы ПВО сработали в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в четырех районах области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, жертв нет. Всего, по данным Минобороны, средства ПВО за ночь сбили 286 украинских беспилотников над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Приглашение Владимира Путина Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Как напоминает РИА Новости, Путин пригласил Трампа приехать в Россию во время саммита в Анкоридже в прошлом году. Вместе с тем, ранее Песков заявил, что визита американского президента в Россию сейчас нет на повестке дня. Телеграм заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов за минувшие сутки. Согласно данным мессенджера, уровень блокировки свыше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 4 мая. Суммарно за текущий месяц мессенджер заблокировал более 1 000 000 групп и каналов, из них сообществ, связанных с терроризмом, чуть более 5 тысяч. Как следует из статистики мессенджера, всего с начала года общее число блокировок достигает почти 15 миллионов, из них более 70 тысяч связаны с терроризмом. Первые в сезоне лесные пожары ликвидированы в Якутии. По данным регионального Минэкологии, они были зафиксированы 12 мая в двух районах республики на общей площади в 17 гектаров. Всего с начала сезона в Якутии ликвидированы 5 природных пожаров на общей площади 40 гектаров. Подчеркивается, что основной причиной их возникновения остается человеческий фактор. В американской Флориде готовятся закрыть центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов. Как передает телеканал CBS, центр может быть закрыт уже в июне. Оставшиеся почти 1500 задержанных будут вывезены с территории в ближайшие недели. Центр для нелегалов во Флориде получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой на острове в заливе Сан-Франциско. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 13 мая, сегодня среда, до 22 градусов тепла обещают нам синоптики, возможно, небольшой дождь, но, во всяком случае, пасмурно сейчас на улице, будет солнце или нет, пока мы не знаем.
1: А у нас сегодня гость, поэтому, Игорь, кто кого не будет, но пока давайте посмотрим календарь. День Черноморского флота ВМФ России. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. День охранно-конвойной службы МВД России также сегодня отмечается. Что еще? Зарегистрирована торговая марка «Застежки-липучки». Ну и, собственно, это считается днем рождения «Застежки-липучки». В 1958 году.
0: Очень мне нравились кроссовки на липучках вообще.
2: Как удобно было. Не надо вот этой всей мороки.
0: В смысле было, они и сейчас есть. Просто
2: тогда это было новое что-то.
0: Шнурки, это, мне кажется, все-таки не то, что практичнее. Ну, дольше, ну, в общем,
1: началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск в 1836 году. А в 50-м году еще в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1.
0: Да, но играть сегодня кто кого мы не будем, потому что у нас сегодня гость Наиль Шерезденов.
1: Группа Nail Sherry. Можете задавать свои вопросы и присоединяться к нашей видеотрансляции, которая начнется через несколько минут на сайте наша.ру. На главной странице найдете фотографию Наиля, и там же будет видеотрансляция.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня прекрасный день, 13 мая, среда. Все идет к чему? К лету, естественно. Мы все идем к лету. В гостях у нас сегодня Наиль Шаризданов, группа Nail Sherry. Наиль, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро. Всем добрейшее просто.
2: Как дела?
4: Доброе утро.
3: Все отлично. Я с утра проехался на метро. И что может быть лучше, когда весь город стоит в пробках?
2: А для тебя это подвиг или ты часто?
3: Нет, нормально? Да, я смотрю всегда на дорожную обстановку просто. Если большие пробки, еду на метро. Если не пробки, тогда еду на машине.
2: А куда тебе ехать?
3: Вот если хороший вопрос.
2: Если не в эфир.
4: Куда ты все время едешь, Наиль?
3: Честно говоря, я сам задаю себе этот вопрос каждый день, но так ответа и не получил. Куда я вечно еду? Но куда-то я еду, да.
2: 13 марта вышел новый альбом «Учусь летать». Пятый русскоязычный альбом группы. В него вошли 12 песен. И, кстати, за песню, которую мы только что послушали, «Плыву по течению», можно голосовать в чартовой дюжине. 5 альбомов. Это много? Как ты считаешь, для коллектива?
3: Я думаю, что нормально. Такой неплохой рубеж для коллектива. Показывает, что еще много всего можно сделать, но и уже за спиной тоже достаточно многое сделано.
2: А есть уже от поклонников претензии Nail Sherry уже не тот? Вот первые альбомы были настоящие, а вот последний не такой хороший, как там, например, первый или второй. Ну, как часто это бывает с любой группой.
3: Впервые вообще слышу, что у моих поклонников какие-либо претензии есть.
2: Вот так.
3: Шучу. Ну, естественно, как бы найдется там пару человек, которые что-нибудь подобное напишут. Я тоже всегда там говорю, что первые серии там Гарри Поттера были лучше.
2: Сейчас сериал снимают, уже сняли.
3: Ни одной серии не посмотрел.
2: Еще нет, он в следующем году выходит. Да. Или в Рождество этого года выходит.
3: Ну, значит, серия. Еще посмотрю.
4: Слушай, а что кроме музыки? Вот мы на пороге лета. Ты же не только музыкант, ты, в общем, еще и просто хороший парень, человек. Тебе какие-то вот просто человеческие увлечения?
3: Велосипед.
4: Ты гоняешь?
3: Нет, у нас с девушкой традиция кататься на велосипеде в свободное время, когда хорошая погода. Это просто самое замечательное времяпрепровождение летом.
4: А где сколько в прошлом году раз вы выкатили?
3: Не знаю, раз 10, наверное, было точно, или больше даже.
4: Ну, то есть, не то чтобы прям очень много, но удалось.
3: Ну, мы выезжали обычно на там полтора, на два, даже пару раз на 3 часа, мне кажется, выезжали через там все парки вообще проехали. Очень здорово было. Что еще летом?
4: Заезды по Садовому кольцу?
3: У меня собака же есть, которая уже 13,5 лет. Я каждый день гуляю, поэтому для меня что зима, что лето, я, в принципе, смотрю на погоду ежедневно.
4: Всегда в движении.
3: Да, да. А так, чего, лето, я надеюсь, что у нас будут различные концертные движи, и, в принципе, это основной вайб для музыканта, который мы ловим летом.
4: Так, ну прогулки, велики, все, а шашлыки там какие-нибудь, вот посидеть где-нибудь в компании друзей, на природе, костер, вот это.
3: Не знаю, мне кажется, шашлыки в последнее время, это раз в год максимум какой-то выезд, как-то все до этого особо не доходит. Не знаю почему, как-то так получилось.
2: У тебя нет традиции шашлыков?
3: У меня она была в студенческое время всегда, вот.
2: Звучит мой вопрос строго.
3: Да, ну... Пошел вон из студии, если нет, да. Была всегда эта традиция, но сейчас как-то она урезалась немного.
4: Не хватает времени.
2: Дорогие друзья, я хотел сказать, забыл совсем сказать, что у нас ведется прямая видеотрансляция на сайте нашу.ру. Прямо сейчас заходите, смотрите, нажимайте на нашем сайте плашку, где увидите Наиля, и все вы увидите.
5: А я хотел спросить, Наиля, а какая у тебя порода собаки?
3: Джек Рассел.
5: Маленькая.
2: Активная.
3: Как у моего любимого менеджера Александра, у него тоже Джек Рассел.
5: Это у вас корпоративная?
3: Да.
4: Корпоративная этика?
3: Да. Мы с ним первый раз, когда познакомились, как бы сели за стол друг перед другом и спросили, какая порода. После того, как сказали Джек Рассел, все, пожали руки, можно работать.
4: Вот так заключили контракт.
5: Да. Рок-группу. А, кстати, это тест на возраст. Я тут в интернете видел, когда вы видите фотографию или на улице Джек Рассела, вот с чем у вас первая ассоциация, вот что приходит в голову?
4: Или маска.
5: Именно так. Тест на возраст ты прошла. Но молодежь не отвечает.
4: Спасибо, Гарри, за комплимент.
0: Будь моложе, отвечай, Татошка.
3: На самом деле, первые годы вообще просто это сумасшествие какое-то было. Просто я Майло слышал чаще, чем свое имя, пока гулял.
5: А как твоего зовут?
3: Сэм.
5: Сэм.
4: Сэм.
5: Мальчик. Ну что, дорогие друзья, мы прервемся на песню группы Nail Sherry. Пока задавайте свои вопросы. На сайте nash.ru есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить номер телефона, и можно с нами общаться. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. У нас сегодня Наиль Шериданов в гостях. Группа Наил Шери. Напоминаю им, что?
3: Что? 13 марта вышел новый альбом «Учусь летать». На всех стриминговых платформах он доступен. Можете оценить, если еще этого не сделали. А презентация этого самого нового альбома уже завтра, 14 мая, в Санкт-Петербурге в клубе «Рассвет». И послезавтра, в пятницу, 15 мая, в Москве, в клубе «Урбан», куда мы вас всех приглашаем. И жителей Санкт-Петербурга, и жителей Москвы.
2: Ну и гостей тоже этих городов мы приглашаем. 100%.
3: Что, как вообще презентация альбомов проходит у тебя?
4: Презентация альбомов, да, в целом активно достаточно. Мы снимали сегодня уже современный термин «сниппетов». Клипы сейчас нынче не снимают, поэтому снимают сниппеты. Да.
3: Короткие видео короткие. На хуки из песен, да?
4: Ну,
3: да.
4: Типа того, да.
3: И сюжет.
4: В течение, ну, я бы не сказал, что там в основном бендплей. То есть сегодня в целом все группы, артисты и так далее снимают сегодня сниппеты. Это в основном бендплей какой-то. Если это не один...
3: Что это? Переведи.
4: Бендплей, ну, команду просто снимаешь, барабанщик, гитарист.
3: А, когда
4: гитарист,
3: группа играет, да, просто в кадре.
4: Да. Угу. И, в принципе, все. Вот мы наснимали кучу вот этих сниппетов и презентовали их в течение, по-моему, месяца или полутора. И тем самым еще и зазывали наших слушателей дорогих на наши концерты, вот которые завтра и послезавтра.
3: А вот презентация альбома, ты сыграешь альбом от и до, все 12 песен?
4: Да, мы весь альбом, весь сет-лист, точнее все треки из нового альбома мы распределили по нашему сет-листу концертному, то есть будут и самые популярные песни наши с предыдущих альбомов, и соответственно мы сыграем весь альбом, которые презентовали сейчас.
3: Это сколько по времени концерт длится?
4: Ну, я думаю, что где-то 1:45, плюс моя болтовня, и все, и что-то где-то там, да, получится, да.
3: Так что планируйте свое время.
5: Мерч?
4: Мерч, я думаю, что нет.
5: Чего так?
4: Да не знаю, что-то мы решили больше заморачиваться в этот раз по поводу музыки, подготовки к концерту, съемки сниппетов и презентации альбома, а про мерч что-то мы как-то и немножко подзабыли. Но если он кому-то будет просто дико нужен, я думаю, что мы решим вопрос.
3: Но он есть у группы, да?
4: Да. То есть... он точно бывал. Ну, я просто...
5: Ну, не очень в теме.
4: Да, не очень в теме. То есть я обычно к стойкам мерча не подходил.
3: А вот ты так свой мерч носишь?
4: Нет. Мне кажется, это лютый зашквар. Как бы даже был... я не говорю про мерч нашего радио, это не зашквар. Если вы носите футболки нашего радио, это все отлично. Так. Но если... Кстати, с прошедшим днем радио. Вот, но если твоя группа не Iron Maiden, да, условно говоря, что тебя знают отовсюду и везде, и ты носишь свою футболку со своим названием, такое чувство, как будто ты немножко намекаешь на фразу «Ну, послушайте, пожалуйста!» Вот.
3: А я по-другому это воспринимаю. Я воспринимаю, что смотрите, какой классный мерч, какие классные там футболки, худи, неважно, мы сделали. Я сам тоже ношу, и покупайте, носите. Ну, это вот мое такое,
4: я куплю твой
3: впечатление.
4: Мерч.
3: Не, у меня его нет, но...
4: Блин, ну, надо сделать, да, значит. Я куплю.
2: Как про артиста. Слушай, а тут вот ребят говорили там про комментарии, пишут ли кто-то, что Наил Шери уже не та группа, что-то про 5 альбомов, а группе-то всего сколько, 3 года?
4: Нет, группа активно начала заниматься своим творчеством примерно в 2021 году, то есть уже получается 5 лет по альбому в год.
2: Ну, то есть, в принципе, группа молодая. Мне кажется, даже 5 альбомов — это, наверное...
5: Продуктивная группа. Видишь, каждый год альбом.
2: Да. Короче говоря, для мне, по моим ощущениям, что это даже много.
4: Ну, возможно. Помимо альбомов же у нас еще синглы выпускаются. Вообще, в принципе, если группа не выпускает новый материал, то это уже становится такое, ну, совсем хобби-хобби. То есть, когда тебе не влом, либо наоборот, когда тебе хочется какого-то разнообразия, такой, ну, дай запишу что-нибудь новое. А когда ты постоянно что-то выпускаешь, ты постоянно в каком-то движе находишься, в конкуренции с самим собой, так сказать, в том числе, потому что тебе же хочется всегда, чтобы один альбом отличался от другого, не то чтобы он был намного лучше или намного хитовее были песни, просто ты какую-то аналитику в любом случае проводишь, чем вот этот альбом отличался от другого, какие фишки новые использовались, какие подходы и так далее. А это все рождается, все эти мысли рождаются только во время написания как раз-таки нового материала. Не напишешь, не узнаешь.
3: А ты все написанные песни, извини, в альбом включаешь? Или там, условно, из 30 песен, вот ты выбрал 12 и включил их альбом? Или...
4: А, у нас даже не так вот конкретно этот альбом писался. Мы... Ленька Кинзбургский, который сегодня, к сожалению, не смог с нами пригнать в этот эфир, он предложил новую для меня схему. Большую часть треков мы стартанули с записи барабанов. То есть он написал партии барабанов.
3: Он барабанщик, надо сказать, Ленька.
4: Да, да. Он написал барабанные партии, и мы на это уже послойно придумывали как бы партии. Вот. То есть либо вокал вначале придумывался, и потом все это дело обрастало там гитарами, всеми, ну, басом, естественно, то есть всей аранжировкой. Либо вначале мы бас-аранжировку придумали, и, ну, то есть такой рандомайзер получился с точки зрения написания музыки, и это был офигительно крутой процесс.
3: А вообще существует такая мировая практика, что сначала пишут барабанные партии, а потом песню остальную, ну, на них, слова, музыку?
4: Да, честно говоря, я, ну, не слышал по поводу вот прям какой-то мировой такой практики, но я более чем уверен, что различные способы написания музыки, то есть есть определенные, да, ступени, там, стадии написания, как бы, и это же все как карты, можно тасовать, как бы, как угодно.
3: Так, мы прервем сейчас на короткую рекламу и песню, а пока напоминаем вам, что у группы Nail Sherry презентация нового альбома «Учусь летать» завтра в Санкт-Петербурге 14 мая в клубе «Рассвет», и послезавтра 15 мая в Москве в клубе «Урбан». Торопитесь, билеты еще есть.
4: Пригоняйте, ребят.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
7: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте продолжим наш разговор. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру.
2: Наиль, ну, многие восторгаются, ну, понятно, голосом, расщеплением, туда-сё, тебя хвалят, спасибо. Тебя любят.
3: Спасибо!
2: А про слова, тексты же твои?
3: Да.
2: Тексты твои. А все, что рождается, попадает потом под музыку и отправляется, ну,
3: нет, конечно,
2: в студию звукозаписи? Или у тебя есть какие-то, может быть, какие-то книги?
3: У меня книги стихов.
2: Ну, почему нет? Многие же пишут. Чтобы есть такая история?
3: Да. Нет, пока что этот тест на возраст я еще не сдал. Нет, никаких книг у меня нет. Я не начал еще писать мемуары.
2: Ну, для того, чтобы писать мемуары или книги издавать со стихами, не обязательно же...
3: Я понимаю, понимаю. Это,
2: да,
3: была,
2: проходить.
3: Это была неудачная шутка.
4: Естественно, много вопросов, связанных с группой «Рок Привет». Если вы вдруг не знали, один человек представляет сразу два коллектива, и он сейчас сидит у нас в студии. Это Наиль. 10 лет в следующем году коллективу, и вот тут вопросы, связанные с тем, ты больше уделяешь Нейл Шерри времени?
3: Да.
4: Или да. «Рок Привету»?
3: Ответ сразу же «да».
4: Интереснее или по какой причине?
3: Ну, Нейл Шерри — это авторская музыка, душа моя музыкальная. Поэтому что здесь выбирать и долго ходить?
4: А «Рок Привет» — это работа?
3: «Рок Привет» — это, ну, давай грубо так назовем, любимая работа. Назовем это так. Но вообще «Рок Привет» — это то, благодаря чему я максимально смог набить себе руку с точки зрения создания аранжировок, записи, вокала и так далее. То есть это просто пласт такой практики.
4: Ну, и мне кажется, это отличная возможность рекламировать свой авторский материал.
3: Да, на самом деле, как бы, и да, и нет. То есть мы же не можем сказать, что бы было, если бы было так или по-другому. Если бы не было «Рок Привета», я бы занимался только Нейл Шерри. Каким бы сегодня был коллектив Нейл Шерри? То есть невозможно так наверняка сказать. Радует только одно, что «Рок Привет» живет своей жизнью, а Нейл Шерри живет своей жизнью.
4: Ну, десятилетие-то вы планируете как-то отмечать?
3: Я очень надеюсь, что да.
4: Наиль сейчас так посмотрел на директора.
3: Я всегда на него в таких случаях смотрю.
4: Да. Так, 23...
3: Да нет, 100% будет хорошая гулянка на всю страну.
4: 23 января вышла отличная песня Мураками и Нейл Шерри «Максималистка».
3: Да.
4: Как ты вообще относишься к совместным проектам, и сложно ли тебя уговорить на фит?
3: Меня несложно уговорить вообще, учитывая то, что это я предложил сделать фит с группой Мураками в аэропорту через 5 минут, как мы познакомились. В целом, все прошло достаточно легко. К фитам я отношусь великолепно. Мне кажется, что их нужно делать всем группам как можно чаще, потому что мы в рутине релизов альбома, синглов и так далее вообще забываем про то, что мы музыканты, у нас на самом деле огромный комьюнити, да, вот это музыкальное, им нужно пользоваться в хорошем смысле слова, делиться друг с другом идеями и вообще, в принципе, продвигать творчество музыкальное, а не только думать о сроках, о том, сколько сниппетов нужно снять, как нужно продвинуть альбом и так далее. А вот так просто люди встретились в аэропорту после фестиваля, заговорили, разговорились, а давайте вместе, ну, сделаем песню. А давайте. И вот там сколько? Полгода прошло, и песня вышла, и многим она и понравилась. А так, если бы не получилось вот этого «а давайте» за одну минуту в аэропорту, тогда бы и ничего не было.
4: Кстати,
3: поэтому
4: если
3: делайте фиты все.
4: Не слушали, пропустили, я всем рекомендую. Мураками и Нейл Шерри «Максималистка». Прямо сейчас, после того, как мы закончим наш эфир, зайдите в стриминги и послушайте. А как ты относишься к... Давай назовем ее «Суна», к музыке, которая сейчас заполонила, господи, все стриминги.
3: Я даже напрягся, думал, я такую группу не знаю.
4: И как угодно можно назвать всю эту генерацию музыки. Но факт в том, что на стриминговых платформах песни, сгенерированные, занимают сейчас первые строчки хит-парадов. И это не одна и не две, это огромное количество вот этих нейроартистов. Как ты вообще к этому относишься?
3: Ну, это же неизбежная история, правда? То есть, в принципе, да, это же можно назвать там хорошим или плохим прогрессом для человечества. То есть технологии развиваются, не спрашивая нас, хотим мы этого или нет. Мне, как слушателю, именно в первую очередь, не музыканту, потому что все музыканты делают музыку, исходя из своей наслушанности. Что мы слушаем всю жизнь, то мы и рождаем впоследствии. Мне, как слушателю, ну, не очень это нравится, потому что у меня уши хорошо заточены, и я в 8 из 10 прослушиваний слышу, что это ИИ. Потому что, ну, слышу и странности какие-то в аранжировке, слышу одинаковые абсолютно голоса, слышу одинаковые абсолютно вылизанные вот эти фишки, когда искусственный интеллект берет самый сок вокала, самый сок гитар, самый сок барабанов, то есть плохого-то ведь ничего нет, а магия музыки заключается именно в том, чтобы кто-нибудь в чем-то косячил. И в таких косяках рождается вот это волшебство, настоящая музыка, да. Вспомни там группу Beatles, да, самый слабый был Ринго Стар, но даже у него были очень крутые фишки, и без него Beatles бы не были Beatles'ом. Вот. Не самый крутой барабанщик, да, на сцене всех инструментальных групп, на сцене рок-групп, но без него Beatles бы, ну, был бы абсолютно другим.
1: Ну, кстати, был спор, кто крутой он барабанщик или нет, на YouTube там какая-то передача, я смотрел, на самом деле он очень крутой.
3: 100%. Барабанщик. Нет, по итогу он стал очень крутым барабанщиком, но вначале, я думаю, это, ну, было не то, о чем мы сейчас говорим. Я просто к тому, что в искусственном интеллекте отсутствует напрочь вот эта история, чтобы сыграть как-то плохо. То есть там сплошной вот супер-класс, самый вышаг. Потому что анализируют как бы только крутые группы, только крутые жанры, только крутое исполнение и показывают вот этот вау-эффект в каждой песне. И когда ты слушаешь, вот попадается там на различных платформах одну песню, вторую песню, и вот это вот пестрит прям.
2: Ты сам перестает быть живой.
3: Да, не, она в принципе не является живой.
2: Не,
3: да,
2: является.
3: Но когда не бывает так круто постоянно и везде. Вот все.
1: Так, у нас есть еще время послушать?
4: Да, еще одну песню послушаем, написанную и сделанную человеком, людьми.
3: Да.
4: И у вас еще будет пару минут для вопросов.
3: Очутился в матрице сейчас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 48 минут в столице, у нас 2 минуты буквально осталось.
3: Наиль спрашивает, у меня дочь 10 лет, наша слушательница или слушатель очень любит песню «Пристегните ремни», да и вообще фанатеет по вам. Всегда делает громче. Можно ли
4: прекрасно
3: на ваш концерт ее с собой взять?
4: Конечно, конечно. Дорогие наши взрослые слушатели, не забывайте никогда, прежде чем вы решите взять ребенка к нам на концерт, озадачьтесь вопросом приобретения либо строительных наушников для ребенка, либо беруши, что-нибудь, потому что на концерте громко. Это отлично, но у детишек слух только развивается. Часто со сцены вижу просто, что у детей вообще ничего на ушах нет, ни беруши, ни наушников, и это не есть хорошо. А так мы всегда рады, когда родители берут с собой детей на концерты, и получается правильное поколение.
3: Ну и билет.
5: Приучают к хорошей музыке.
3: Да, да, презентация нового альбома «Учусь летать» завтра, 14 мая, в Санкт-Петербурге. В Петербурге в клубе «Рассвет» и послезавтра, 15 мая, в Москве в клубе «Урбан». Билет найдете на всех ресурсах группы. Мы вместе с Наилем вас еще раз приглашаем и в Санкт-Петербург, и в Москву. А что касается выступлений группы в вашем городе, то следите за социальными сетями, сайтом, и там всегда актуальная информация. Ну, а мы благодарим тебя, дорогой наш человек.
4: Спасибо, да, большое, ребят.
3: Спасибо. Да, спасибо, что так рано встал, приехал. И,
4: на метро.
3: Как всегда,
4: на метро.
3: Интересно и бодро поговорили.
4: Спасибо большое. Ребят, всех ждем на концертах.
3: Счастливо.
4: Слушайте наше радио.
3: До
4: всем
3: завтра.
4: Крутого дня.
3: Берегите себя.
5: Не скучайте.
1: Темники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Министерства обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале в Максе он не привел подробностей, заявив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Причиной крупного пожара в здании в районе Измайловского Кремля стало короткое замыкание в проводке. Такую предварительную версию ЧП выдвинули в правоохранительных органах. Ранее в МЧС России сообщили, что пожар произошел на улице Вернисажной в помещении для проведения квестов. Его площадь составила 3000 квадратных метров. Кровля здания обрушилась. Пострадавших из-за происшествия нет. В оперативных службах отметили, что Измайловский Кремль пожар не затронул. Крупную партию незадекларированных бриллиантов изъяли у россиянина. Мужчина решил не заявлять о наличии 330 ограненных природных и синтетических алмазов и незаконно ввести их в страну в кармане джинс, надетых на нем. Как говорится в материалах суда, россиянин приобрел их в Дубае и прибыл в Шереметьево. Экспертиза оценила рыночную стоимость камней в 4 миллиона 700 тысяч рублей. Суд оштрафовал россиянина на 150 тысяч рублей и постановил конфисковать все 330 бриллиантов в доход государства. В центре, на севере и северо-востоке Москвы сегодня планируются локальные перекрытия дорог, предупредили в столичном департаменте транспорта. Время в пути на автомобиле может увеличиться, говорится в сообщении. В связи с этим в департаменте порекомендовали использовать метро для поездок в районы перекрытий, планировать поездку на авто с запасом времени, заранее продумать маршруты и свериться с навигатором. Причины перекрытия дорог не уточняются. Электродепо и станцию «Новорижская» планируется открыть в 2027 году. Сергей Собянин осмотрел ход работ на этих объектах и отметил, что строительство Рублево-Архангельской линии метро идет полным ходом. По словам мэра Москвы, в электродепо будет отстаиваться и эксплуатироваться одновременно около 30 поездов метро. Оно будет расположено с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23-го километра в Красногорске. Станция «Новорижская» расположена в районе Кунцево. Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Москве. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона. При переменной облачности в Москве и области местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.

Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Электричка сошла с рельсов в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в Яковлевском округе на перегоне «Разумная Тамаровка». По предварительным данным, часть пути отсутствовала из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек. Одна женщина получила травму и была доставлена в больницу. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Украинские дроны попытались ударить по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области. По данным губернатора Игоря Бабушкина, все вражеские летательные аппараты были сбиты или подавлены средствами РЭП. Жертвы пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Глава региона добавил, что упавшие обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, огонь потушат в течение нескольких часов. Глава Минфина России назвал фейками сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады. В беседе с РИА Новости Антон Силуанов подчеркнул, что такие предложения не рассматриваются. По словам министра, экономике сейчас требуются другие меры, в частности, создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным заявил, что ситуация в экономике стабилизируется. Власти Беларуси обяжут крупные маркетплейсы обосновывать цены. Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики признало Wildberries, Озон и Белпочту доминантами на рынке. Как говорится в заявлении ведомства, эксперты провели анализ двух товарных рынков – услуг владельцев интернет-площадок и услуг по предоставлению доступа к единой автоматизированной системе учета почтовых отправлений. Для указанных субъектов установлен способ ценового регулирования, при котором они самостоятельно формируют отпускные цены. В то же время они обязаны в том числе составлять экономическое обоснование применяемых цен в виде плановой калькуляции с расшифровкой статей затрат. Массовое побоище устроили работники на птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области. По данным полиции, в драку ввязались порядка 60 человек. Причиной столкновения стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В итоге 20 пострадавших попали в больницу, а 12 участников потасовки были доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О том, пострадала ли продукция птицефабрики, не сообщается. А популярные телеграм-каналы Канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: квартире есть штука, которая крышки закручивает. Банок таких нет, крышек таких тоже нет, но вот эта вот штука, которая, блям, я помню, в детстве крутил, естественно, помогал там маме, бабушке делать консервировки на зиму. Вот, как она оказалась у меня дома, непонятно. Вот, посмотрел, что-то 2 рубля, по-моему, 75 копеек она стоит, и прям выбита, естественно, поскольку цены раньше выбивали, понимаете, и они так и стоили. Вот, часто десятилетиями цена на них не менялась. Вот, и думаю, какая прикольная вообще штука, надо бы, вот, хотя потом думаю, зачем это надо, но вот, все же. Вот я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, есть ли такие вещи, которые в вашей жизни, в вашем детстве были, потом они исчезли, потому что, ну, время такое у нас, оно быстро меняется, все и все. Вот, но мы бы хотели, чтобы эта штука вернулась. И что это такое? Неважно, что это, техника, может быть, ну, какие-то предметы в школе, такое тоже может быть, там, или льготы какие-то. Ну, короче, такие вот вещи, которые раньше были, потом исчезли, и было бы неплохо, чтобы это дело вернулись, потому что, ну, мы-то помним, что это было, пока нам, ну, чуть дальше не поясняют, что это эффект Манделы, и ничего этого не было. Ладно, шутки в сторону, друзья. Пишите, пожалуйста, через нашего бота, через наших ботов в ваших мессенджерах. Вот, все это дело прилетает, и буду с удовольствием зачитывать. Давайте немножко побурчим по-стариковски, а чё нет?
1: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Верните мне мой 2011.
2: В нашем случае приехали. Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Верните мне Алису Михайловну. Здравствуйте.
2: Да, это пела только что группа Татуин. Поехали, чтобы вернуть Алису Михайловну. Я у наших слушателей, в общем, спросил, что было раньше, чего сейчас нет, и вы хотели бы это вернуть, потому что, ну, выньте да получите, пожалуйста.
1: Вот, верните мне мой 2011. Буквально сегодня утром обсуждала это с папой, я до этого обсуждала еще и с Сергеем Валерьевичем. Когда меня вот Ленский спросил, а что ж такое было-то в 2011-м,
2: да, я
1: сказала,
2: было.
1: Что это был год, когда все было впервые, все было в новинку, мои первые большие заработки, и первый мой автомобиль, какие-то, открыла я тогда караоке своего, то есть вот какие-то такие вот. Я еще съездила в Австралию накануне, в 2010 году. То есть первое такое самостоятельное заграничное путешествие.
2: Большое, в дальнюю, в интересную страну, куда не так часто мы, собственно, доезжаем.
1: Да, и купила посудомоечную машинку.
2: Гордилась посудомойкой?
1: Господи, конечно!
2: Да! Это же вообще казалось!
1: Конечно! Она стоила 22 тысячи рублей, до сих пор помню. Это огромные деньги по тем временам были. Чтобы ты понимал, трехкомнатная квартира стоила тогда 15 тысяч рублей снять. На Пионерской, на станции метро Пионерская в Санкт-Петербурге, на улице Байконурская.
2: Так. И 22 машинка стоила стиральная.
1: Да, Bosch, класс АА. И когда я говорила, что такая вот машинка, мне говорили, зачем тебе такая дорогая?
2: Да,
1: она пережила мой первый брак. Она пережила со мной переезд. Второй переезд, еще в доме она прожила, наверное, года два. Я уже замужем была, когда она почила в БОЗе из-за перепада электричества.
2: Итак, поехали тогда, читаем дальше, чего у нас тут есть. Вот, смотрим. Добрый день, дневники. Хочу, чтобы стали давать жилье от предприятий или государства, как в старые добрые времена. Вот, пожалуйста, да, тогда каждый, в принципе, работник мог рассчитывать, а не вот это вот все с вашей ипотекой.
1: Я даже готова, чтобы одна комната была забрендирована нашим радио. Если мне наше радио выпишет квартиру. Привет, Митя. Очень хочется вернуть длинное лето из детства, когда школа закончилась, и 3 месяца лета впереди кажется целой вечностью. А то сейчас моргнул, Новый год, моргнул 23 февраля, моргнул майский, опять моргнул, а тебе полтинник в следующем году.
2: Или в этом. Что тут уже моргать-то? Я сейчас хожу не моргая, у меня глаза пересохли, как у высохшей лягушки, вмерзшей, ну, знаешь, как, вот, как у, собственно, крокодила, в глаза вмерзают в лед.
1: Вот. По очереди.
2: Не надо, потому что сейчас будет сентябрь, я не готов пока. Пусть пока будет, что у нас сейчас, что за месяц?
1: Что, уже май, уже середина.
2: Уже май?
1: Да, уже середина мая.
2: А, ну, значит, можно тебя не поздравлять с 8 марта, нафиг оно тебе надо уже.
1: Я еще от Нового года не отошла, если честно.
2: Вот. Так, читаем дальше, друзья. Не хватает советских кондовых бакелитовых неубиваемых розеток и выключателей. А то надоело уже менять эти немецко-китайские ширпотреб. Вот так вот пишут.
1: Привет, ведущий. Немного армейского черного юмора. Верните ногу.
2: Да. За это самое, да.
1: Верните нормальные баклетки. Это от меня лично. Дэнди, черепашки-ниндзя, еще Сталлоне, Скалолаз и Горбушка.
2: Ну, Горбушка работает сейчас.
1: Разве?
2: Такая. Горбушка работает, вот недавно был. И такая же, и тут ты тоже идешь, и все что угодно там вообще просто. Ну, она вот как-то особо настрой не поменялся. Может быть, ну, просто кассовые аппараты появились. Такие переносные. А так все то же самое. Хотите чего-нибудь такого, чего еще не выпустил? Ну, я не знаю, там 29-й iPhone, пожалуйста, есть уже в наличии, можете купить себе его.
1: Промокашку детям в тетради.
2: Вот, кстати, хорошая штука была.
1: Классно,
2: на самом деле. Это была хорошая штука. Вот. Я, конечно, понимаю, что это пережиток прошлого, когда еще писали пером и чернилами, но, тем не менее, когда паста у нас тоже разглюкивалась, она иногда помогала.
1: Разглюкивалась.
2: Не, я не знаю, что это значит. Хочется, чтобы вернули адекватные добрые люди, как в детстве. Сейчас их так не хватает, пишет нам Павел из Твери. Павел, у нас есть с вами шанс стать этими самыми людьми.
1: Советских людей вот тоже пишут, не хватает. Нынче добрых, отзывчивых, всегда идущих на помощь и выручку.
2: Если мы это пишем, давайте хотя бы, вот нас уже трое. Вот Павел, вот еще кто-то написал, и я. Давайте,
1: Митя,
2: будем добрее.
1: Я не рекомендую.
2: Ничего страшного.
1: Как человек по ту сторону добра,
2: так.
1: Я не рекомендую.
2: Мы будем.
1: Я тебе так скажу, просто всем подряд вот так как бы приходить на выручку, это прям вот реально до благими намерениями вымощена дорога в ад.
2: Не-не, я больше Чипом и Дейлом быть не хочу, хватит, пробовали.
1: Да, вот добро нужно делать вот ровно, насколько твоя рука дотягивается, грубо говоря, вот так вот. Если каждый вокруг себя вот эти 2 квадратных метра приведет в порядок, который, mm-hmm. как это, проснулся, приведи порядок себя и свою планету.
2: Ну, я хотя бы моюсь.

0: наша реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.

0: оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я обсуждаю, что ж да. Надо вернуть-то, верните.
2: Верните назад, пожалуйста, старый искусственный интеллект, который не делал вообще грубейших ошибок. Да. Ну ладно. Итак, друзья, мы у вас спросили, это было, потом исчезло, и вы хотите, чтобы это вернулось вновь. Вот мы с вами на эту тему и разговариваем.
1: Не хватает рыбы, как в детстве. Наловил полный карман и довольный, как слон, возвращаешься домой. А бабушка радуется и ругается одновременно.
2: Ну, конечно, ей же чистить-то еще. Так, биткоин...
1: Но ей же и есть.
2: Биткоин по долларам. Пишет, нам кто-то грустно. Предлагал шефу ради прикола взять на 100 баксов. Он сказал, Володя, не ведись на разводы из интернета. Вот и не повелся. А не перекладывайте, пожалуйста, свою ответственность и нерешительность на вашего шефа. Верили бы в это? Рискнули бы? Вот это вот не надо. Ой, я мог. Вот это вот я сам все такие вещи говорю. Все, это уже не изменить.
1: Как говорится, забыли, выбросили. Женщины есть тот самый «у меня могло быть все».
2: Да, но я выбрала тебя, потому что ты прикрыл меня пиджаком. Да-да-да-да, когда было холодно и дуло возле дуло. Там дешевой...
1: Форточка
2: да,
1: дуло, как там
2: возле,
1: называется.
2: Возле дешевой дискотеки.
1: Верните ту жену, с которой, у которой...
2: Читай так, как есть.
1: Да?
2: Слово «секс» — это нормальная ситуация.
1: Хорошо, верните ту жену, у которой секс со мной, не с моим мозгом.
2: Вот. Желаю всем.
1: Что ты сейчас вылезла?
2: Это были аплодисменты. Маленькая публика, хорошо. Маленькие ладошки.
1: Маленькие
2: все.
1: Ручки.
2: Маленькие ручки. Все, у меня маленькие ручки. Привет, Дима и Алиса. Был такой рюкзак турист брезентовый с шнуровкой по бокам и кожаные хлястики на застежках. Когда был мелкий, от одного запаха тянуло в поход. И пах рюкзак костром, чаем из термоса, хвоей и человеком. А у папиного друга в этом рюкзаке было сало столичное и для нас сестрой... Были еще какие-нибудь сладости. Понятно?
1: Привет всем нашим. Верните людям наличку. Я перестала находить деньги на улице.
2: Это да. Всем привет, Митя и Алиса, приветствую. Верните качество времен СССР и всем квизанутым привет. Обнимаю все крепко. Мысленно сегодня с вами пишет Виктория. Виктория, выздоравливай, пожалуйста. Это вообще безобразие, что ты заболела. Кстати, вот. Коль напомнили. Смотрите, друзья, сегодня будет квиз. Но, к сожалению, те команды, которые зарезервировали столики, там как бы слетела карта рассадки. Пожалуйста, еще раз звякните, бронируйте это все совершенно бесплатно.
1: Забронируйте,
2: пожалуйста, это все. Я вас очень прошу. Вся, собственно, информация у меня в канале Ленский жив. Ну, вот, зайдите, номер телефона там есть, дай мне досказать информацию.
1: Нет.
2: Да, дальше вы, Алиса Михайловна, прошу вас.
1: Ну, наконец-то. Угу. Раз пошла такая пьянка, я тогда тоже сейчас буду говорить, что через 11 дней, 24 мая...
2: Так, ну и тогда, значит, что мы дальше слушаем? Я вам не сильно мешаю разговаривать? Нет? Ну, хорошо, все отлично. Так, давайте.
1: Джазовый концерт у меня будет в клубе Игоря Бутона. Приходите, пожалуйста.
2: Я выслал тебе личным сообщением. Глянь, пожалуйста, очень прикольная штука, связанная с джазом. Я прямо вчера вечером тебя выслал, а ты даже не посмотрела. Вот как с тобой после этого работать? Ребята, напишите, пожалуйста, что в вашей жизни было, что потом исчезло, вы хотели бы это вернуть. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Пойду сейчас показывать человеку, что надо.
0: Наше радио.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Превышение загрязняющих веществ в воздухе после пожара в здании неподалеку от Измайловского Кремля не обнаружено. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пробы были отобраны в нескольких точках с учетом погодных условий. При этом жалоб от населения не поступало. Как отмечает сайт nsn.fm, минувшей ночью в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице произошел пожар. Позже огонь распространился на площади в 3000 квадратных метров. Утром пожар потушили, пострадавших нет. Правительство Москвы продолжает внедрять новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Как рассказал Сергей Собянин, ключевой элемент нового стандарта – это центры женского здоровья с широким спектром возможностей. К концу прошлого года было открыто 16 таких центров, которые заменили традиционные женские консультации. Также в столице развивают инфраструктуру для лечения детей. Как напомнил мэр города, в прошлом году открылись новый многопрофильный комплекс на базе больницы Святого Владимира и 6 специализированных детских центров лечения на базе многопрофильных стационаров. Третий сезон проекта «Лето в Москве» начнется 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех округах и районах столицы. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, частью проекта станут крупные столичные фестивали: «Театральный бульвар», «Времена и эпохи», 5-й международный московский джазовый фестиваль, «Автомобильное продвижение» и другие. Также горожан и туристов ждут концерты и спектакли, мастер-классы, экскурсии, выставки и кинопоказы. В рамках предыдущего сезона проекта «Лето в Москве» прошло более 122 тысяч различных событий. Выпускники из Подмосковья, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей. Кроме этого, педагогам, которые подготовили двух и более выпускников 100-бальников, выплачивается 150 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что в прошлом году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Рассаде комфортно на подмосковных грядках. Дачники могут спать спокойно. Такой совет дала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. В беседе с РИА Новости она пояснила, что температура воздуха в Московской области растет с каждым днем, и это хорошо для рассады и цветов. А прогнозируемые дожди никак на них не повлияют. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна,
2: день,
1: вы первая начинаете, потому что
2: да.
1: Мне нужно еще включить наших гостей.
2: Конечно.
1: Они сейчас еще будут здороваться.
2: Гости у нас непростые, да. Гости у нас золотые. Группа после 11, Юрий и Николай. Вот очень похожая фамилия Юрия на фамилию Пастернака, но тем не менее я вынуждена уточнить, куда же ударение падает. Юрий, Николай, во-первых, здравствуйте.
3: Юрий Пастернаков,
2: так,
3: да.
2: Пастернаков. Да, слышно меня,
1: да? Да, все есть, пошло.
3: Все
1: да.
3: есть.
1: Угу.
3: Да. Юрий
1: Разорвал.
3: Пастернаков, да.
2: Угу.
3: Я причем это долго выяснял, потому что меня в школе называли Пастернаков, я как бы привык, и даже вот когда с ребятами познакомились. А потом закралось мне сомнение, почему у меня мама Пастернакова, папа Пастернаков, а я Пастернаков.
1: Ага. Да, и как вам это пояснили? Была вот эта фраза «сынок, ты у нас, ну как бы тебе сказать?» Или не было такой?
3: Да не, пошли дальше, там по родственникам все Пастернаковы, поэтому тут я тоже...

0: ваша история. Поэтому давайте, вот новый трек, который вышел, мы сейчас только что говорили.
1: Новый трек,
0: вот что это, где его искать и как вас слушать?
2: Новый трек, народный трек, такая фолк-роковая композиция в тандеме с отличным осетинским инструментальным трио. Там осетинская гармошка и такие кавказские барабаны, доули называются. Uh-huh. Это наши давние друзья, мы их знаем с лет 13 парней. Вот они сейчас...
0: С лет 13 это как? А, пока вам было 13?
2: Им было по 13 лет, да. Uh-huh. Когда мы их увидели на фестивале. Это они
3: сейчас
2: просто...
3: им 14?
2: Сейчас они уже взрослые мужики. Такие.
0: Так. Вот, и все равно стучат, да?
2: Они стучат так, что, ну, стучат такое слово, играют. Там как бы, ну, это высочайший уровень мастерства. И как раз был фестиваль «Казачий круг». Мы решили сделать такую коллаборацию с ними. Uh-huh. Известную казачью песню «Пролегала шлях-дорожка». Вот, сначала придумали аранжировку, выступили. Зашло всем. Вот, и спустя какое-то время решили записать и сдать. И вот завтра буквально выходит этот трек на всех стримах.
0: Вот, и везде, как везде, он называется, везде. Скажите?
2: «Пролегала шлях-дорожка», угу. Так и называется. Слушаем.
0: А как ритм, скажите, осетинский ложится на, собственно, казачью песню? Как вот его взять и вот так, чтобы все вот это стало хорошо играть? У нас же разная ритмика, у нас же там разные синкопы. Я такое слово выучил недавно, у меня, видите, музыкант тут сидит. Да.
3: Карманный.
0: Да, как вот вы вот это сочетали? Это же прикольно, на самом деле.
2: В принципе, казачьи, ну, если там смотреть даже по географии, как у нас жили казаки, вот, это Волгоград, это Дон, это Запорожье. В данном случае это больше волгоградские казаки, песня волгоградских казаков. Это все границы, и очень многие границы как раз они шли рядом с Кавказом. И культура, и, в принципе, общение, костюм, они даже многие считались побратимами и крестили своих детей, чтобы, если что, там потом в каком-то бою пересечься, друг друга оставить живых. Были такие истории, об этом много писали и Лев Толстой, и Лермонтов. Вот поэтому музыка чем-то даже соприкасается, и сама идея соединить как бы ритм Кавказа и ритм казачьей песни, он очень легко зашел, там лезгинка, она все рядом.
1: Мы вот, когда вот. Учились в консерватории, часто посиделки у нас были, мы пели эти казачьи песни, и уже тогда вставляли похожие ритмы на лезгинку, и прям это еще с тех времен,
2: ну,
1: осталось.
2: Да, было такое. Ну,
0: то есть этого хотелось сделать.
1: А сейчас мы уже воплотили это.
0: Ну, это понятно. И тут хочешь, не хочешь, собственно, ноги, это самое, ноги тут же, это самое, в пляс идут. И там же невозможно сопротивляться этому.
2: Ну, рассказывают про песни, знаете, тут лучше послушать, конечно.
0: Завтра выходит она, друзья, на всех стриминговых площадках, поэтому ловите. Так, у нас в гостях группа «После 11». Мы очень скоро вернемся. Ваши вопросы присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И группа «После 11» у нас в гостях. Ура! Конкретно мы уже разобрались с фамилией, да, Юрий Пастернаков, Николай Феоктистов. 17 мая в Саратове будет концерт со специальной акустической программой, а это, напоминаю, родной город наших гостей. И 22 мая 26 года 18:00 на Малой сцене театра «Русская песня» состоится долгожданный концерт группы «После 11».
2: Так, скажите, пожалуйста, у вас очень, ну, как мне кажется, очень долго не было концертов таких вот сольных именно в составе «После 11». Вы сейчас, в общем, больше с театром работаете, выступаете?
3: Да нет, получается, что это 50 на 50. Просто смотрим, когда есть, ну, график в театре всегда там на полгода вперед, и смотрим, какие даты совпадают, не совпадают, выстраиваем свой график. Вот, мы до этого играли.
2: Я сейчас задам вопрос сложный, извини, да. Пожалуйста, Юра Пил. А что тогда первично? Вот видишь, тут он прям, ну, он прям просился, что
1: где
2: вы берете...
1: контракт, там и первично, где контрактные обязательства,
3: я объясню,
1: да?
3: Смотрите, если же мы работаем в театре «Русской песни»,
4: я промолчу.
3: Есть ситуация, что если мы говорим «да», значит, а-а-а, дата уже занята. Вот, поэтому, но бывает такое, что если там что-то очень такое важное, там ездили мы в Сахалин на съемку, просто подходим к Надежде Георгиевне, говорим, что очень надо, есть дубль, можно поменяться. Поэтому если а-а-а, что-то очень интересное и важное, которое нужно группе, нужно нам, вот, нас отпускают.
1: Надежда Георгиевна строгий руководитель?
3: Конечно, да. А как можно такую глыбу тянуть? Но она строгая по...
4: Ну, по правильным вещам.
3: По правильным вещам, да, тут, ну, иначе, мне сейчас кажется, хочется, развалится все.
2: Сейчас хочется другой еще вопрос задать.
3: Задавай.
2: А когда после концертов, ну, понятно, бывают вечеринки, она же с вами вместе, эх, и весело вам, хорошо, классно. Рок-н-ролл, ну, так скажем, постконцертный рок-н-ролл и постконцертное выступление, ну, как бы там сбор и там посиделки
1: банкет
2: театра «Русская». Да. Угу. Он очень похож или не похож? Или там как-то...
3: Слушайте,
2: или там
3: у нас всегда, если отмечаются такие даты, ну, вот, было 50 лет коллективу «Русской песни» отмечали. Это, скажем так, когда заканчивается официальная часть, какой-то концерт, естественно, ну, собираются люди, друзья. И эта песня, это зачастую народная песня, уже в таком, как бы, кулуарном закрытом режиме, это всегда так душевно.
2: Матерные песни поют на таких вечеринках? Русские, народные, матерные. Чистушки, ладно, чистушки.
1: Николай нервно рассмеялся и стал в цвет нашего микрофона. Зачем ты задаешь такие...
3: Потому что не поют, это неинтересно. Есть гораздо интереснее вещи.
1: Это правильный ответ.
2: Я понял. Ну и вот тогда скажите, а как вот этот вот вечный вопрос, который у нас вообще существует. Как можно совмещать рок-сцену и народную сцену? Как они совмещаются? Вот нет какого-то такого вот, ну, такого резкого дуализма? Или все это может находиться в такой вот синергии? Я что, много слов знаю, да?
3: Ну вот смотрите, у нас эта история длится, вот как
2: мы
3: называем, мы познакомились. Уже всем известно, что мы познакомились в Саратове, в консерватории, где мы изучали народные песни, и все четверо любят это дело до сих пор, естественно, и в «Русской песне» мы поэтому поем, потому что мы изучали народную культуру и имеем высшее музыкальное народное образование. Вот. И песни я уже писал. Вот. И изначально, когда группа только начинала свои первые шаги, у нас были и народные песни в репертуаре, и песни авторские, которые сочетаются. И сколько нас не провоцируют, не предлагают что-то выбрать одно, но...
1: А зачем?
3: Вот, собственно, да. И когда мы...
2: Можно, а зачем?
3: Мы же видим реакцию людей на концерты, когда мы поем какую-то смысловую историю, и потом поем историю, которая чисто генетически, ты понимаешь, что народ взрывается. Это как бы совершенно по-другому, это несравнимо, и что-то выбрать, там, что первично, что вторично. А как можно от себя отсечь какой-то там этнический корень, который, в принципе, в тебе есть?
1: Вот. Конечно.
3: И как это прятать, особенно в наше время, зачем это прятать, я не понимаю.
1: Тем более сейчас это снова тренд.
3: Если сейчас люди задают такой вопрос, знаешь, какие-то есть...
2: Очень много просто рок приходит. У нас очень часто он же противопоставлялся.
4: Нет,
3: сейчас вообще, мне кажется, настолько размыто
4: приходит
3: понятие...
4: Приходит на то и на то, а в конечном итоге всем
3: заходит
4: и
3: стиля.
2: Да.
3: Размыто понятие стиля, стилистики. Сейчас настолько все совмещают, пробуют. Что-то
1: это правда.
3: Там пробуют даже несовместимое, казалось бы, ну, эпатируют. Поэтому сопоставление фолк-рока как стиля, в принципе, это нормально.
2: Мне уже кажется, эпатаж, когда он не в ту дверь вошел, он как-то уже заканчивается. Сейчас как-то уже такие пошли. Мэши более, как, ну, как, ну, как мне кажется, с человеческим лицом, да. Вот. А еще скажите, пожалуйста, вот я, в общем, будучи филологом, вот у нас была такая этнографическая практика. И мы ездили, собирали фольклор. Mm-hmm. Ну, мы жили там в очень молодом регионе, это, собственно, Донбасс. Вот, поэтому у нас там особого фольклора не было. А вот вы, студенты консерватории, которые изучали народное, вас вот в эти экспедиции посылали, чтобы вы записывали песни, учили их. Вот был этот сбор?
4: Я конкретно еще, когда учился в колледже культуры в Смоленске, я также каждое лето мы выезжали в экспедиции, записывали бабушек, дедушек. В доверие к ним
2: втирались,
4: да.
2: Ну, они рады были, да. Ну, как потихонечку, да. Пока работает магазин, да.
3: Смотри, вот мы учились в консерватории, там диплом, на чем освоился, 5 лет ты учишься. За эти 5 лет ты должен был съездить в несколько экспедиций, записать не менее 60 песен, расшифровать их.
1: Этот, как бы, там,
3: есть музыкальный материал, есть потом, и ты его должен расшифровать. Там есть теоретический очерк, исторический очерк и путевой очерк. Ты, получается, про эти, мало того, что ты съездил, записал,
4: все это должен
3: расшивать.
2: Естественно, да.
4: Все это и, может быть, ну, кто-то делал аранжировки на эти композиции, которые записали.
2: Вот я как раз и хотел спросить, а вы вот если что-то привозили, не хотели что-то там переделать?
4: Я перенимал от бабушек, дедушек и...
1: А можно вопрос? А эти экспедиции, они оплачивались институтом или...
4: Да нет,
2: конечно. Ну, это родители за свои деньги сел и поехал.
1: Вспоминаю свое студенчество, какая там экспедиция, там гречку-то не на что купить.
2: Ну, у нас так же было, только мы еще песни пели.
3: А что касается этого вопроса, у нас есть и не одна композиция в репертуаре, те же там «Рекурские частушки» и «Нагорье Калина» такие достаточно.
4: У нас «Нагорье Калина» я записал село Рамаданово, Смоленской области.
3: Вот пасхальная песня тоже у нас в первых альбомах.
1: Ну, то есть
3: влияние
1: влияние фолка очень прослеживается, да?
3: Нам даже говорили о том, что люди, которые, ну, вот, которые занимаются там профессией критики, они про нас сказали то, что, ну, наверное, подходит на правду, потому что говорят о том, что если большинство наших рок-групп, они имеют такие корни олдскульные, которые идут с запада, там хорошие наши западные группы, то у нас прослеживается как раз-таки этнический музыкальный след, который уже как бы, просто есть. Да, и это как бы наша отличительная черта. Помимо того, что мы поем четвером, если это не моя песня.
2: Ну, как бы, давайте еще больше скажем. У нас не так мало рок-группы, и не только рок-группы, и поп-группы, и всего прочего, кто, собственно, будет еще с консерваторским образованием, которые музыку знают, изучают и, в общем-то, разбираются в ней хорошо. Итак, друзья, в гостях у нас группа «После 11», мы очень скоро вернемся.
0: Наше радио. Наша.

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сапборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: 0+. Трава растет, сезон идет. Дель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-5-31-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
6: И группа «После 11» у нас в гостях. Юрий, Николай. Обсуждаем, в общем-то, творчество. И напоминаю, что 17 мая в Саратове концерт со специальной акустической программой. А это ведь родной город музыкантов. И 22 мая в 18.00 на малой сцене театра «Русская песня» состоится долгожданный концерт.
7: Всех ждем.
8: Да. И вы же будете не просто будете. Вы, конечно, вот, естественно, плюс еще. Да, давайте. Ну-ка. Да.
9: У нас программа будет со струнным квартетом, наши давние друзья. Квартет «Делюкс» называется, там виолончель, две скрипочки, вот, в общем, все красиво, и альт. Mm-hmm. Вот. Все это в таких аранжировках душевных, не люблю это слово, но как бы такое...
8: Но оно подходит.
9: Приобретается, да. Глубже становится, и как-то все другими красками начинает играть, поэтому...
6: Более какая-то такая интимная в хорошем
9: смысле. Я скажу больше,
6: атмосфера.
9: У нас, допустим, ну, все-таки мы уже ребята взрослые, и есть... скажем так, люди, которые не хотят идти в ночной клуб или просто в клуб, там, ну, хотят вот просто в зал. В данном случае вот как раз
6: мы с Митей покивали головой.
9: Кто к таким людям относится, это будет малая сцена, театрская песня, там камерный красивый зал, который как раз располагает такой вот камерной программе со струнным квартетом.
6: А сколько там вместимость?
9: Небольшая, 200 человек где-то.
8: Это прям совсем камерная?
9: Совсем, да.
8: Ох, ничего себе! То есть это, по сути, дело такое. Такой вот эксклюзивчик получается,
9: да,
8: у вас,
9: да,
8: будет.
9: Да, ага. Как на ладони. Вот.
8: Так о чем мы молчали?
6: Сейчас же не тянем, дорогие друзья, с покупкой билетов. Да. Ага. Не тянем, а то билетов так. Не останется.
8: А все равно, ну, ведь захочется, там же будут и русские какие-то, да, вот народные аранжировки, все равно же захочется сказать, ух, выйти там,
9: а
8: кому-то
9: вот
8: можно будет?
9: А вот мы назвали программу «Разговор со зрителем», нет, ух, прям, ну...
6: Чтобы не ухали там.
9: Можно будет что-то спросить, можно будет нам что-то рассказать, такая, как бы, ну, общение будет, как квартирничек такой вот.
8: Ага.
9: Вот, поэтому есть какие-то намеченные песни, может быть, какие-то сюрпризы. Также мы позвали нашего друга-гармониста Пашу Арламова, с которым мы делали коллаборацию у Маргулиса вот, на съемке. Очень классно получилось. Я думаю, что мы повторим, исполним с ним же духовный стих под гусельки со скрипочками.
6: Ой,
9: в общем,
6: красиво.
9: Будет такого, много такого, что в клубах, ну, не сыграешь просто.
6: Ну, конечно.
9: Вот, поэтому, ребят, ждем всех 10 дней. Вот, если кто-то еще не слышал или не видел, будем рады всех видеть. Приходите в гости.
10: Скупайте билеты.
8: Итак, 22 мая 2026 года в 18.00 на малой сцене театра «Русская песня». Кстати, состоится вот очень маленький, по сути дела...
9: Начнем в 7, да.
8: А 19. Еще тогда вопрос. Если это разговор со зрителями, в жизни каждого человека наступает такой период, когда ему хочется что-то сказать, либо поведать, либо чем-то поделиться. Вот. Если у вас будет разговор, какой бы вы вопрос хотели, чтобы вам из зала задали, чтобы вот именно в рамках концерта, который вы уже, ну, я думаю, выстроили у себя в голове, вот, и вы там знаете какую-то драматургию, вот, хотели бы, чтобы вы могли, ну, более развернуто ответить, вот, чтобы вам слушатель мог задать в зрительном зале, и чтобы он в рамках концерта шел. Вот.
9: Если честно, не думал я про эту...
8: А вот, кстати, подумайте, очень хорошая идея.
9: Мне нравится некая такая спонтанность, потому что, когда ты заранее придумываешь, как ответить на вопрос, ну, несколько такая есть в этом, ну, неправда, что ли.
7: Напишем вопросы на листочке и раздадим.
8: Который... И раздадим в зал.
9: Мне кажется, да, такое время открыто. Есть соцсети.
8: Прямая линия с группой после 11.
9: Да, если что-то будет неожиданное, конечно, ответим. А так про нас уже настолько все известно. Вот. Мы открытые ребята, ничего особо не
7: простые
9: скрываем.
7: Простые ребята из Саратова.
8: Давайте сейчас этого коснемся. Ничего не скрываем. А чего ваши мамы не знают до сих пор? Чего вы, собственно, натворили в подростковом возрасте, каждый из вас, Юра и Коля?
9: А вот то, что мама не должна знать, она и не знает.
8: А вот скажи, она сейчас не слушает.
6: Дорогие мамы, выключаем, значит, радиоприемники.
8: Мамы, будьте добры, напишите мне, пожалуйста. Да, быстренько, напишите мне.
9: Ну, какие-то вещи мне мама узнала через лет 20 после того, как они случились.
6: Давайте вваливайте друг друга.
8: Слушайте, а вот когда ты...
9: расскажу.
6: Хорошо, Николай смелый у нас. Давайте, Николай, ждите.
8: А в чем не знает еще?
7: Мы в детстве делали такие бомбочки.
8: Только состав не говорим, а то...
7: Да. Вот, и выкидываю бомбочку, она не взрывается. Я подхожу к ней, ну, беру ее в руки, она в руках взрывается. И я прям вот иду весь в этих осколках, да.
8: Да, да, ой.
7: Прихожу домой, звоню звонок, и первый вопрос, ну, слышу, что сестра отвечает. Первый вопрос, а мама дома? Ну, типа, мама,
8: то есть она вот, в общем, до сих пор не знает.
7: До сих пор об этом не знает.
8: И не надо, мне кажется. Вы знаете, не надо. Сейчас уже наши родители...
6: Мы тоже ей не скажем.
8: Да, абсолютно.
9: Мне, когда мама, я эту историю рассказал, ну, что случилось, там мне было лет 16, наверное. И рассказал ей, когда мне уже было лет за 30, и еще папа был жив, и они такие сидят. Говорят, вот правда, что мы не знаем своих детей.
8: Это правда.
6: А еще мужчины — это чудом выжившие мальчики. Это я по своему мужу знаю.
8: Итак, друзья, у нас группа в гостях после 11. Мы очень скоро вернемся после песни. Извините, каламбур вышел очень случайно и очень слабо. Скоро вернемся.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И после 11 у нас в гостях. Еще раз, друзья, напомню, мы тут выяснили, вот, что будет прям просто совершенно камерный концерт, хотя у меня было ощущение, что это, ну, как бы большой зал, вот, хотя он малый, но он малый в прямом смысле слова. Так вот, 22 мая 26 года, 18:00 сбор гостей, концерт в 17:00 на малой сцене театра «Русская песня». Состоится концерт, и там будут гости, и все это будет сделано. И плюс можно будет пообщаться с музыкантами, это будет в формате квартирника. Кроме того, 17 мая в Саратове. Вот, концерт со специальной акустической программой «Родной город для музыкантов». Да, скажите, пожалуйста, вот мы уже тут, в общем, выяснили, 99-й год, ну, это было давно, в принципе, это было в 20 веке, вы уже очень давно знакомы, а как вы находите, вот, как вы не передрались,
2: да. Давай назовем это так.
1: Потому что у вас есть театр, у вас есть концерты, да? Вы-то вместе гораздо больше, чем просто группа, у них, допустим, тур, а у вас и театр вы работаете, и свой тур, и вы как бы постоянно вместе.
2: Не спрячешься друг от друга.
1: Да, абсолютно, вот как, мы же знаем кучу, кто...
2: Все. И погрустнели.
3: Нет, это просто, опять же, вопрос не новый, как вы вместе, как вы терпите, потому что мы понимаем, что эмоция, ну, как мужская эмоция, там, спор музыкальный, спор, в принципе, какой-то, мы уже там, семьи нас меньше видят, чем мы друг друга видим.
4: Мы когда встречаемся, здороваемся, мы сразу уже понимаем, и так, мы... с этим подальше, с этим поближе.
3: Мы, ребята, охотчивые, как мы понимаем, что даже если что-то случилось такое, нужно успокоиться, разобраться и идти дальше, делать дело, которое, ну, столько уже сделано, и хочется еще много чего сделать, и просто из-за какой-то там психической истории порушить все, но это как-то неразумно. Вот поэтому...
4: Редко-редко мы друг от друга устаем.
2: Редкий мужчина это
1: хотел
2: понимает.
1: Хотел задать еще такой вопрос, ну, так вот чисто, чтобы визуализировать. Я как бы могу представить, как ругаются, ну, рокеры, как ругаются панки, как ругаются лирические рокеры с консерваторским образованием.
2: Работающим в театре «Русской песни» у Надежды Бакиной.
1: Как это происходит?
2: Бьют друг друга как
1: почему-то у меня сейчас был в руке этот самый, в общем, смычок от «Альта», он такой... Вот, порвал партитуру и бросил.
3: Забавная история была. Есть такая группа «Дети Пикассо» армянская. Вот. И была история, когда они приехали в Саратов, мы еще были там, и у них тоже Карен Арутюнян, вот, у нас Карен Арутюнян. И арт-директор клуба, где... Нет, арт-директор клуба, где мы выступали, говорит, слушайте, ребята, у вас там одна фамилия будет, группа шикарная, приходите в клуб. Вот, ну, ребят пошли в клуб, послушали, значит, историю, и ребята говорят, приходите в гостиницу, там, ну, познакомимся, посидим. И мы приходим с утра, мы все были лысые, такие, в ветровках, бритые, вот, а ну, как бы Карен такой...
4: Я всех стриг.
3: Вот, и мы заходим, да? И сидит, значит, Лёлик басист их, это, и Карен такие на кровати.
4: А они
3: и мы заходим,
4: такие.
3: Они нас испугались, потом мне же рассказывали.
1: Я, по-моему, скинхеды такие, да, заходят?
3: И мы начинаем петь народную этническую песню. Ой, да не ку-ку, ой, да не ку-ку, это саду.
4: И они прям сидят вот такие.
3: И они вот так вот сидят, смотрят.
4: Смотрят.
3: Не понимаю, что говорит, зашли 4 гоблина. И поют, говорит, такое, что говорит, это мурашки дыбом, говорит, просто полное соответствие кадра. И говорит, вот закрыт глаза, вот мы в деревне, открываешь глаз, стоят 4 гоблина. Ну, такая очень была забавная история. Когда вот узнали, что Карен Арутюнян есть в обоих коллективах, мы очень долго общаемся уже, вот дружим. В общем, подружились мы вот так.
2: Если вам понадобится Карен Арутюнов, обращайтесь. У меня такой.
1: Тоже есть знакомая. Так, хорошо. Так, друзья, у нас есть еще немного времени. Послушаем песню «Ладони». Давайте, она одна из самых
3: любимых. Ваших любимых.
1: Да, да, да, это правда. Еще раз давайте напомню сразу же, сейчас это чаще говорить нужно. Итак, 17 мая в Саратове концерт будет со специальной акустической программой. Смотрите на сайте и на всех интернет-ресурсах команды. И 22 мая 26 года на малой сцене театра «Русская песня» состоится долгожданный концерт. Вот, там будет и, в общем, струнный квартет там будет, и там будет еще гармонист Павел Арламов. В общем, друзья, там много будет чего интересного.
2: А вот чего будет мало, так это билетов. Поэтому, пожалуйста, не прощелкайте клювом.
1: Да.

0: Так, друзья, времени у нас, получается, совсем не осталось, поэтому хотим сказать вам большое спасибо, что вы к нам пришли. Больше песен. Можете сказать буквально секундочку «всем до свидания» и вы начнете петь.
1: Всегда рады прийти к вам в гости. Наше радио родное, которое дало вам в свое время старт.
2: Спасибо вам. Вот, ребята, слушайте нашу музыку, приходите к нам на концерт, и мы вас всегда ждем.
1: До встречи.
0: Спасибо вам большое. Пока.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили несколько объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ. Помимо этого, по данным Минобороны России, в течение суток оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Пожар произошел на предприятии в Башкирии. Как сообщило Управление МЧС по республике, при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Резервуар в селе Нурлино вывели из эксплуатации. При пожаре ожоги получили 2 человека. Ликвидацией возгораний занимаются 46 человек и 15 единиц техники. На российских прилавках появятся товары патриотической направленности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывают в Госдуме. Как сообщил агентству ТАСС депутат Вячеслав Дамдин-Сурунов, документ направлен на определение и закрепление данного понятия. Парламентарий пояснил, что речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись, например, герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. Цементобетон не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом НСН заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики профессор Михаил Блинкин. Так он прокомментировал планы строительства в этом году 45 таких трасс. Ранее «Известия» написали о том, что представители бизнеса утверждают, что цементобетон долговечнее асфальта, обходится дешевле в эксплуатации и потенциально может сэкономить средства федеральному бюджету. По оценке Блинкина, такие аргументы не отвечают российским реалиям. Цементобетон, по словам эксперта, имеет преимущество перед асфальтобетоном только на сухих каменистых грунтах. Нельзя конкретный технический вопрос решать на уровне политического красноречия, подчеркнул собеседник НСН. В Крыму спасли перекормленного хлебом лебедя. Птицу обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии, почти без признаков жизни. Для спасения ее срочно перевезли в симферопольский зооуголок, где выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. После того, как лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, его 2 недели выхаживали и только потом вернули на пруд. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы. НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Лиза Михайловна.
1: Вот такая новость попалась мне на глаза. Женщину случайно, вот прям прекрасная новость. Желаю каждому. Женщина случайно нашла огромный бриллиант, гуляя по парку. Ну, произошло это не у нас, а произошло...
2: Он, правда, был на этом руке другой женщины, но она его тащила, женщина сопротивлялась, да? Ясно, так?
1: Да. Жительница Пенсильвании нашла алмаз весом 3 карата в государственном парке Кратер Алмаза в Арканзасе.
2: Ну, пойдите нашу кимберлитовую трубку, верните.
1: Вот смотри, там нюанс в том, что там как бы такой национальный парк, что ты платишь как бы за вход.
2: Ага.
1: И дальше все, что ты найдешь на территории, твое.
2: Включая персонал?
1: К сожалению, нет. В это входят только бриллианты, но тем не менее.
2: Какое скудное меню у них. Так.
1: Когда я была в Австралии, которую мы сегодня уже вспоминали, я там была в... Это за звук, боже мой.
2: Алиса Михайловна, нет этого звука, это у вас что-то там. Ну, мы сейчас как бы в прямом эфире. Давайте
1: я
2: понимаю,
1: когда я была в Австралии, я была в подобном музее. Это был музей золотоискателей Баларат. Это целый город золотоискателей, с которого, собственно говоря, вся эта началась лихорадка внутри Австралии. Там можно было тоже намыть под руководством смотрителя в реке Золотой.

0: ЧК. Не уверена, что оригинальный, но приближенный к оригинальному. Там есть поезд в разрезе, в продольном, паровоз причем. Там, в принципе, на малой такой экскурсии рассказывают, там малые группы собирают и рассказывают очень много про зарождение железнодорожного искусства, по-другому никак не могу это назвать, и о его развитии. И прямо то, что я могла бы рекомендовать. Ты был где-нибудь в интересных музеях? Расскажи.
1: Слушай, ну, на самом деле, ну, в Европе там много. Ну, такая классика, классика. Где был в не особо, скажем, ну, вот не хочу ругать, но мне как-то было маловато. Хотя, в принципе, этот промысел великолепный совершенно. Это Золотошвей, да, который в Торжке. И туда приходишь, там музей очень маленький, очень маленький. Там просто одна комнатка меньше, чем наша с тобой студия. Абсолютно. Там в центре лежит кушак вышитый. А так, чтобы вы понимали, эти Золотошвеи и обшивают еще нашу православную церковь вот этой вот всем этим искусством золотого шитья, канителью и прочее. Вот, я шел туда то ли потому, что я хотел что-то такое, вах! Вот, понимаешь, видеть, но просто увидел, ну, очень высокого качества работы, но мало. Это как прийти на какую-то там экспозицию, и тебе говорят, вот, мы вам привезли Ван Гога. И висит одна картина. Ты такой, привезли Ван Гога. Вот, так и там получилось. А так, ну, не знаю, мне кажется, на самом деле, если ходить даже в... Слушайте, а где я видел? В Иркутске. В Иркутске, по-моему, стоит краеведческий музей. Есть краеведческий музей, и там стоит какой-то истукан выше 2 метров ростов. Ему сейчас подтвердили. Это самый древний деревянный какой-то вот, собственно, истукан.
0: Ого.
1: А ему чуть ли не, внимание, 12 тысяч лет. Мне прямо вчера попался ролик. Я такой думаю, опаньки, как? Вот. Ну, вот где-то там. И люди очень часто ходят, даже местные жители не знают, что там находится просто уникальнейшая вообще реликвия всей нашей человеческой культуры, понимаешь?
0: Я знаю, что в Челябинской области, этого не было, но очень хочу съездить, в Челябинской области находится музей Аркаим.
1: Так.
0: Это древнейшее сохранившееся поселение человеческое, где уже, грубо говоря, была какая-то именно совместная осознанная жизнь, системная, да, и там был и очаг.
1: То есть женщина была уже другом, семьей, а не случайно едой. Ладно, окей.
0: И колесо.
1: Уже колесо было?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Вот. Так что давай спросим у наших слушателей.
1: Да,
0: вот
1: давай.
0: Что.
1: Слушайте,
0: дорогие друзья, в каких вы были интересных музеях, и что вы там интересное делали?
1: Да, давайте, слушайте, хорошая тема.
0: Есть же много, вот у меня же девчонки пачерицы, да, они были в Туле с мамой, и делали там в музее тульского пряника, они сами делали тульский пряник. Это клево?
1: Клево.
0: Ну.
1: Классно.
0: Я бы хотела.
1: Ну, девочки должны уметь делать тульский пряник.
0: А мальчики? Митя, шутка.
1: Есть его.
0: За минуту второе сексистское.
1: Есть его. Друзья, ну, пишите, ладно, пожалуйста, и не забывайте указывать город. Вот, не забывайте указывать город,
0: чтобы... Да, что вы там делаете, да. Что там интересненького?
1: Давайте.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую песню перезаписала группа «Князь», и узнаем у группы «Громыко» все нюансы профессии шпион. Группа «Князь» обновила песню «Русский дух» из альбома «Магия Калиостро» 2014 года. В преддверии Дня Победы коллектив выпустил ее в качестве сингла, чтобы отдать дань уважения мужеству защитников Отечества.

0: Обновленная версия песни «Русский дух» войдет в сборник хитов группы «Человек-загадка», выход которого планируется в этом году. Группа «Громыко» выпустила песню «Шпион». Трек продолжает серию композиций, посвященных разным профессиям. По словам музыкантов, шпион, как и ученый, олицетворяет девиз «Хочу все знать». А отличить их можно только по костюмам.
1: Изначально песню хотели назвать «Какой приятный парень», но потом решили оставить нынешнее название «Шпион». Главным смыслом или эпиграфом для песни «Шпион» является поговорка «Не все то золото, что блестит». Припев был придуман уже 2 года назад. Остальное было записано недавно. На традиционных для громыки инструментах. И в стилистике громыки, естественно. Особых проблем в записи не испытывали. Все достаточно прилично.

0: Трек «Шпион» войдет в новый альбом группы «Громыко», релиз которого запланирован на осень. Точную дату музыканты пока не раскрывают. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем новые музеи или не новые.
2: Ну, как бы для кого-то, да, может быть, они новые будут. Делитесь, где вы были, где
1: и
2: на каких поездках.
1: Хочу интересно. Это же самое, наверное, интересное.
2: Конечно, конечно. Так, ну поехали тогда. А, это «Идол» в Екатеринбурге. Да, вот в Екатеринбурге. Ну, да. Я мог, конечно, тут напутать. Ну, я могу. У меня очень плохо.
1: Ты все можешь,
2: плохо.
1: Ты же эксперт. Да. Вот пишет нам Аркаим: класс, особенно «Гора любви» посетил и влюбился. Также там классный музей древних славян, пещеры и так далее. Семен, Южноуральск, Челябинская область.
2: Нижний Новгород, музей ГАЗ. Делали же в свое время машины, но когда-то мы свернули не туда, пишет нам Саня. Из Раменского бухтит, как дедуля. Ну что, мы все такие немножко.
1: А вот еще смотри, бухтит человек. Алиса, вот когда вы отработаете месяц шпалукладчицей, заметьте, я нарочно употребил феминитив, вот тогда можете смело говорить о сексизме. Слушайте, ну почему, когда женщина говорит о сексизме?
2: Да нет, ну мы же в шутку,
1: то есть сразу, во-первых, мы смеете в шутку. Во-вторых, почему, когда женщина говорит о равных правах, ей сразу говорят о физическом труде? Это никогда не про физический труд. Это про равные возможности и не относиться к женщине как к приложению к мужчине. Доброго дня. Обожаю наш Краснодарский музей Фелицина. Были на многих экскурсиях. Сейчас не просто скучные лекции, а целый движ и спектакль. С нами взаимодействуют. Все мои восхищения и перечисления не поместятся в одном сообщении. Mm-hmm. А что там за музей?
2: Вот. Дальше. Привет всем. В 2013 году были супругой в городе Лида, Беларуси. В замке можно было брать экспонаты в руки и фотографироваться с ними. Был также театрализованный рыцарский бой, после которого угощали глинтвейном безалкогольным. Прям так и написано. Безалкогольный глинтвейн. И Минздрав предупреждает, что алкогольный глинтвейн много. Он как бы вредит вашему здоровью. А безалкогольный он не вредит вашему здоровью. А что, виноградный сок
1: ну, классно.
2: Да нет, со специями. Это же вкусно.
1: Москва, музей космонавтики. Мюнхен, технический музей. Deutsches Museum, простите, если неправильно прочитала. Челябинск, краеведческий музей. В скобочках огромными буквами. Тут метеорит. Четвертое, Рим, Остия, Антика, город времен Римской империи. Да, раскопочки, это я люблю.
2: Так, в Красноярске есть музей в фабрике новогодних игрушек. Там до сих пор делают стеклянные шарики ручной работы. Фабрика «Бирюсинка». В том же городе делают холодильники «Бирюса». Понял, сам из Иркутска. Про истукана не знал. Да тут, видите, тут уже мне уже пояснили, что немножко не там находится. Просто это я могу. Вот. Но, в общем, короче, вы сейчас поищите насчет этого истукана. Сейчас данные пришли вот буквально какие-то новые, что он как бы старше чуть ли не на пару тысяч лет точно. Это прям прилично в наше время, знаете ли.
1: Меня в клетку Фарадея не пустили в качестве подопытного кролика в музее электричества в Сочи. На Тесла-шоу выбирали добровольцы без инстинкта самосохранения, чтобы сидеть в клетке под молнией. А у мужика, которого выбрали, есть этот инстинкт. Он одергивал от меня пальцы и визжал, когда я его током била своим пальцем в другом эксперименте. Замкнутая цепь из двух человек. И где справедливость, спрашивается? Муж, правда, сказал, что не лез бы ко мне и без электричества. Но я ему не верю. Он на мне женился.
2: Вон, он как прикипел. Добрый день, ведущий. В Угличе в 2001 году был в музее русской водки. Билеты были обычные и с дегустацией подороже. Естественно, взял с дегустацией, после которой экскурсия пошла интереснее, пишет нам Вячеслав.
1: Вот еще кто-то пишет. Тезка и Алиса, добрый день. Начал вас слушать с опозданием и не все слышал. Музей водки, вот где красота. Коротко, емко.
2: Красота,
1: а я, кстати, была в музее водки, знаешь где?
2: А я тоже где-то был.
1: Русская рюмочная номер 1 в Санкт-Петербурге на Конногвардейском бульваре.
2: Ага.
1: Просто я очень люблю там есть. Там реально очень вкусно. Там, что называется, не портят продукты.
2: Естественно, даже закусь.
1: Нет, там нормальная еда. Нормальная.
2: А ты думаешь, закусь это что-то ненормальное,
1: там
2: что ли?
1: Там вот бифштекс размером с мою физиономию.
2: Ты просто посмотри, как профессор Преображенский описывал и вообще, как он говорил, что нужно закусывать и как. Это ж не просто так, понимаете? Холодное отдайте врагам. А всем горяченьким, конечно.
1: Очень познавательно, очень познавательно.
2: Вот тут я должен сказать, Минздрав предупреждает. Чрезмерное посещение музея водки с дегустацией может вредить вашему здоровью. Имейте в виду. Вот. Ну и жены обычно потом еще бубнят после этого, но это жены. Так.
1: Да. Доброго дня. Каирский национальный музей. Жаль, отведенного времени не хватило обойти его весь, пишет нам Александр из Краснодара. Действительно, если кто-то не в курсе, недавно в Каире открылся национальный музей, в котором они очень много экспонатов, вывезенных в свое время британцами. вернули обратно и выставили в своем музее, ради чего выстроили целый огромный новый корпус, который очень, во-первых, высокотехнологичный, а во-вторых, он очень красивый. А в-третьих, там действительно очень много нужного, красивого и достойного и интересного. Я там еще не была, но крайне рекомендую.
2: Но, судя по всему, уже опять хочешь.
1: Я тебе объясню. Дело в том, что в тот день, когда было открытие этого музея, я как раз была в Египте, и там везде был мега-национальный праздник по этому
2: поводу. Вот так, да?
1: Да, да.
2: О, а это прям круто. Это на самом деле круто. Итак, друзья, где вы были, в каких музеях, и что вы вообще посоветуете?
1: Да,
2: пишите.
0: Наша реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы делимся находками музеи и что там интересненького в этих музеях. Потому что, как оказалось, вы, наши дорогие, очень охотно ходите по музеям и очень по-разному. Музей подводных лодок в Музей подводных лодок в Балаклаве. Супер. А это была.
2: Вот. Доброго дня. Недавно посетила крутейший, самый большой в России музей военной и гражданской техники под Екатеринбургом. Такая грандиозная коллекция. Всем рекомендую. Это на целый день минимум, пишет нам. Ну, а если с пацанами туда пойти, с маленькими детьми, я думаю, что там и на 3 дня будет чем заняться.
1: МИАС, дом купца Смирнова, музей пельменя. Не был, но что-то захотелось, пишет Саня из Раменска. Может, вам пельмени захотелось, Саня?
2: В Новосибирске культурно-исторический музей солнца. Там очень интересно. В разных залах можно познакомиться с тем, как в разных культурах народов относились к божеству солнца. Есть различные головные уборы, их можно примерить и устроить фотосессию. Можно поиграть на поющие чаши и так далее. То бишь еще и интерактивно, это тоже круто. Это тоже добавляет, кстати.
1: Сразу несколько человек порекомендовали музей Костенки в Воронежской области. Это всемирно известный палеолитический музей, палеонтологический. Там есть стоянки древнего человека, и построена эта стоянка на костях 20 мамонтов.
2: Ну как? Море чертей в Куаносе. Это я не знаю, как читается. Это Литва. Ну, наверное, да, там. Вот, ничего особо не делали, даже чертей не гоняли. А можно было бы.
1: А где же гонять, как не там?
2: Да.
1: Добрый день, в Самаре, музей фабрики кухни в филиале Третьяковской галереи.
2: И что, там кухня?
1: А знаешь, что такое фабрика кухня?
2: Нет.
1: Это в молодой стране Советов была такая идеология, что освободить женщину от кухонного рабства.
2: Так.
1: И там была такая идея, что в домах-коммунах не должно быть кухонь.
2: Ну, правильно.
1: Потому что женщина после работы должна отдыхать.
2: Ну, как и жен.
1: Нет, женщина, она работает на заводе вместе с мужчиной, строит коммунизм, а дома она должна отдыхать. И чтобы освободить женщину с кухонного рабства, были запроектированы и построены фабрики кухни. То есть это такое место, куда ты приходишь, как кулинария, покупаешь готовую еду, и, в общем-то, дома ее ешь.
2: А.
1: То есть вот как
2: ну,
1: это...
2: Ну, молодцы.
1: Порционное вот это питание, как сейчас вот этот вот...
2: По ГОСТу. И все выверено, скорее всего, диетологами рассчитано там все
1: это,
2: было.
1: Это, в общем-то, изобретение еще столетней давности.
2: Понимаем. Дальше поехали. Была внутри пирамид, а также гробниц в Египте. Дальше в Турове у Раздущих Крестов. В Суздале видела крышу Нуанину, не знаю, и так далее. Света нам пишет. Вот.
1: Про Ватикан тут только что писали. Вот, были в Ватикане, красотища, все очень интересно. Забрались на самую макушку, вид обалденный, даже сильнейшая гроза не испортила впечатление. Такая же экскурсия была в Питере, в Исаакиевском соборе. Но мне гораздо интереснее показалось, пишет нам Игорь из Омска. А потому что да.
2: Да. Что да?
1: Потому что в Питере лучше.
2: Ага. Так, в Москве есть замечательный музей музыки. Программа есть даже на возраст 3+. Еще есть музей чайников. Частная коллекция из 1500 экспонатов. Узнайте все про чайники. В Твери, так, гридница Тверского князя, интерактивная, про историю вооружения. Интересно даже девчонкам, пишет нам кто-то, делясь своим мнением.
1: Музей сыра в Костроме. Сырно, сытно, интересно.
2: И вот еще. Так, Сириус, музей Теслы. Особенно мальчику с физико-математическим уклоном. Очень круто. Видно молнию в длину несколько метров. Жаль, не принимает наш бот видос, а то бы нам прислали молнию длиною. Ну, вы поняли, короче говоря.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до 3. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информацию о пострадавших или повреждениях на земле градоначальник не привел. На данный момент все аэропорты московского авиаузла работают штатно. Пробки на дорогах Москвы сегодня вечером могут достичь 8 баллов. Автомобилистам посоветовали использовать метро для поездок по городу, сообщили в столичном Дептрансе. По данным ЦОД, сейчас на дорогах 5 баллов, вечером ожидается до 8. В городе сегодня происходят временные локальные перекрытия. Некоторые привычные маршруты могут быть временно недоступны, сообщили в департаменте. Вечером возможны затруднения на дорогах в центре города, а также на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАДе и вылетных магистралях, ведущих за город. Объем жилья на стадии котлована упал в столице до исторического минимума. Сейчас в Старой Москве экспонируется лишь 1600 квартир в массовых новостройках. За месяц это количество снизилось на 42%. Спад предложения сопровождается ростом цен на 20% за год. В апреле рынок новостроек не пополнился ни одним новым массовым проектом типового или комфорт-класса. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков агентства недвижимости «Метриум». Выпускники из Подмосковья, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей. Кроме того, педагогам, которые подготовили двух и более выпускников 100-бальников, выплачивается 150 тысяч. Сопредседателем Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий рассказал НСН, что здесь может возникнуть вопрос справедливости таких выплат учителям.
2: Это вызывает идею много вопросов. Потому что 100-бальник – это не обязательно результат работы только одного человека, одного учителя. Человек может к учителю прийти, например, в 10 классе, уже обученный другим учителем. И в 11 классе он радостно сдаст на 100 баллов. Кто в этом условно виноват? Тот, который учил его последний год, или тот, который его учил там в начальной или основной школе?
1: Как рассказал РИА Новости председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, в прошлом году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое ребят, набравших по 300 баллов, и 29 человек с результатом в 200 баллов. Туман ожидается предстоящей ночью в Москве и Подмосковье на фоне переменной облачности без осадков. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Завтра днем на фоне облачности с прояснениями местами возможен кратковременный дождь по области гроза. Воздух прогреется до плюс 23 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Новости читаю сейчас, тут какие-то, ну ладно, потом еще обсудим, но все-таки, кстати, там, собственно, авторских прав людей нам известных, и все-таки, конечно, очень неприятно. Всегда хочется, чтобы люди талантливо расходились миром, и чтобы каждый получал свое. Это было бы как, ну, как бы правильно, да?
1: Хотелось бы.
2: Хотелось бы, да.
1: Честно, да.
2: Да. А я вот хотел спросить у наших слушателей, а было ли в вашей жизни, что вам, допустим, что-то запрещали, вот полностью. Вот это нельзя тебе, вот все. Короче, неважно, будь то в детстве, будь то потом уже во взрослой жизни,
1: да,
2: и прочее.
1: Мороженое.
2: Когда мороженое тебе прям совсем запрещали?
1: Угу.
2: Ну, мне как бы сладкое запрещали перед основной едой. Я был жуткой малоежкой и очень мало чего питался вообще, да и сейчас тоже не особо. Нет, ну сейчас-то особо. Вот. А раньше прям совсем плохо было с этим. И мне вот запрещали есть сладкое. Вот. А как бы другая бабушка говорила, да ешь что хочешь, господи, лишь бы ел.
1: Я вот согласна.
2: Да, я тоже, вот, да, и от нее я чаще всего приезжал щекастый, вот, и худой, а другой бабушке, которая закармливала, еще худее, чем был. Вот, но это насчет еды. Вот хотел вас спросить, вот нельзя тебе и хоть тресни. Вот был ли в вашей жизни такой запрет? И
1: от врача он... считается?
2: Ну, мы же их не слушаем, конечно.
1: Как-то мы их не слушаем.
2: Слушаем, да?
1: Понятно. Жить захочешь, не так раскорячишься.
2: Ну, не все,
1: к сожалению. Ну, мне нельзя, например, алкоголь вообще.
2: И прекрасно, не надо.
1: Я знаю.
2: Мне зачем тебе это?
1: Мне и так плохо.
2: Мне и так плохо, да. Я эти вещи понимаю прекрасно, не надо нам это. И хватит, что я тяну эту лямку и тоже стараюсь ее победить.
1: Спасибо, ты отдуваешься за двоих.
2: Так вот, почему не так плохо было, я понял. Ясно. Ты, ну ладно.
1: Это я вас виновата.
2: Естественно, всегда. Итак, друзья, пишите на

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пишет нам: привет, душнилки. Мне бывший муж запрещал носить спортивную одежду. Мол, некрасиво, пишет Ксения, 42 года. А в чем же надо ходить на спорт в вечернем платье?
2: А почему нет?
1: Неудобно.
2: Вы не пробовали, вы не знаете.
1: Пусть сам
2: ходит. А может, он ходит?
1: А что ты думаешь, что я не пробовала заниматься спортом в вечернем платье? Знаешь, моя же...
2: Да, я понял. Дык, елы-палы, ну, конечно, компьютеры в 2002-м. А сейчас и компьютеры есть, и пользоваться можно. И Игорей всяких много, а некогда.
1: Привет.
2: А, Игорь, это Игорь, скорее всего.
1: Игорь.
2: А то я думаю, Игорь, ну, что за Игорь? Что, думаю, какие Игори? Чем мы тут о чужих дядьках говорим вообще? Ладно.
1: Привет, наши. Мне вот жена запретила заводить девушек. Прям нельзя и все. Я вот ей не запрещаю. Пускай заводит. Несправедливо.
2: Согласен.
1: Чувак,
2: если у нее
1: согласен.
2: Есть какая-то знакомая девушка, у тебя должна быть знакомая девушка. Все поровну. Вот. Всем привет. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Мне запрещалось спасать голых женщин во время пожара со второго этажа. Причем со всех остальных можно. Не совсем понял, что это такое. Ну, ладно,
1: видимо, на втором этаже жила какая-то конкретная голая женщина, которую спасать запрещалось. Перевожу тебе с женского на русский.
2: Я понял.
1: Летом в подростковом возрасте мне все время хотелось найти подработку. Выбор мой падал на мойщиц машин и официанток. Но мама мне запрещала, потому что ко мне приставать будут, по ее мнению. Вообще запретов было очень много, но они все не соблюдались.
2: Естественно.
1: Папа еще хуже. Там нельзя было просто все. Спасло, что после моих 13 лет мы не общались.
2: Мне всегда запрещали заводить собаку и кошку, причем даже во взрослом возрасте. Но потом я просто тайком так нашла и закупала для чего нашла и закупала для собаки. А потом и привела ее. Короче, раньше так покормила на улице, как я понял, да, потом привели домой. Вот, сделала так, бывает, дулись, но, собственно, приняли. А еще мне врач запретила солнце из-за щитовидки, но его вот тоже не получается соблюдать, приходится иногда загорать, пишет нам Анна из Москвы.
1: Да, мне тоже врач солнце запретил, но что-то как-то...
2: Ну, щадяще, слушайте, ФПС, или как они там называются? Я не разбираюсь.
1: МПС, да,
2: помажьте себе МПС-ом, а то что-то вы как-то...
1: Несешь, сообщения.
2: Да, то есть тогда шпал на вас мало.
1: Да, врачи запрещают все газированные напитки, в том числе и пиво. Это печально. Не пью пиво, газировку, минералку уже год.
2: Ну ничего, здоровее будем. Все нормально. Есть же этот, как его называется, чего?
1: Камбуча. Чайный гриб.
2: Чайный гриб есть, да, в конце концов. Чайный гриб.
1: Кефирчик есть.
2: Остановимся на чайном грибе.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, хорошие. Мне вроде бы ничего категорически не запрещали, но я сам ни к чему страшному и не стремился. Но с пирсингом в нос дочери еще как-то смирился, а любые тату категорически запрещаю. Что будет, когда ей будет 50-60? Да ничего не будет, будет татуированная бабуля.
2: Да просто покажите, да.
1: Знаете, как это выглядит?
2: Захочет. Но, к сожалению, для детей возраст 50-60 это не в этой жизни еще называется, да, и это прям какая-то очень далекая. Это прям как от нас и до динозавров примерно. Запрещали в детстве пить кофе, пугали, мол, будешь пить кофе, детей не будет. Да, а потом, когда вырастаешь, вдруг ты сам понимаешь, что с кофе может только все и начаться, да?
1: Привет, мой отец работал водителем грузовой машины, и когда приезжал на обед, я шел с друзьями посидеть в кабине. Отец единственное запрещал трогать бутылку в бардачке, а то рука сгорит. Значит, 7-летним детям ключи от машины можно, а трогать бутылки нельзя.
2: Ну, а что вы с ключом сделаете?
1: Я думаю, что нельзя сочетание трогания бутылки и ключа.
2: Добрый день. В детстве был запрет на рыбок, поэтому во взрослом возрасте были аквариумы 300 литров. А в какой-то момент запретили парашют, потом второго ребенка. Пишет нам Соль.
1: Привет. У меня вылезла какая-то непонятная аллергия пищевая, и врачи запретили мне все, почти все, вплоть до одного желтка в неделю. Я почти ничего не ем, проблема осталась. Вот думаю забить на запрет и хоть поем по-человечески. Про запрещенный Минздравом вообще молчу, пишет нам рыдающая Аня. Аня, у меня была такая проблема, когда я увидела, что мне можно при аллергии есть. Это была, значит, вареная телятина или говядина. Это был кабачок, укроп и тмин. Это было отвратительно. Сочувствую.
0: Наша реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Жена рассказывала, в детстве запрещали в деревне смотреть на колодец, мол, глаза выпадут.
2: Ну, лучше в колодец, когда смотришь, чпок.
1: Чего?
2: Ну, тут написано «в колодец», а не «на колодец».
1: А
2: на
1: какая
2: колодец,
1: разница?
2: Ну, большая, когда смотришь внутрь, страшно, но могут выпасть глаза.
1: Понимаешь? Тебя выпадали?
2: Ну, нет, ну просто это же специально говорится детям, правильно? А, привет еще раз. По состоянию здоровья и состоянию спины запрещено. Велосипед, плавание, бег, турник. Но лучше я умру во время бега в бассейне на турнике, чем попытаюсь беречь крохи. И до встречи на марафоне. Все равно беречь себя надо. Надо подходить с умом к любым нагрузкам. Правда. Это честное слово.
1: Сергей Леший, Сергей в Посад пишет нам, а мне нельзя мед. Тут же подскакивает температура. А он мне нравится, но нельзя.
2: А есть же мед без меда?
1: Нет.
2: Ну, в смысле, бузиновый?
1: Есть сироп со вкусом меда.
2: Но есть этот сам бузиновый мед. Он же варится из цветов бузины и сахара. И по вкусу он очень прикольный. Попробуй, Леша, слушай, это прям вот реально, это вкус детства. То есть у нас пасек не так много было, а вот бузиновый мед бабушка варила всегда. Это такая фантастика. А там нет вот этого вот штуки, что вызывает у тебя аллергию. Так, все, друзья, в следующий раз вернемся, чтобы попрощаться. Мы вот так решили.
1: Окей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и все, как говорится, все хорошо когда-нибудь кончается. И наш дневной сегодняшний эфир тоже плавно, медленно, но верно подходит к концу. Наши нагрев...
2: Плавно, медленно, но верно.
1: Да.
2: Немножко другие слова, я эту комбинацию слов слышал, но немножко в другом, ладно.
1: В каком?
2: Не скажу.
1: Нет, скажи, теперь мне интересно.
2: Потом нет уж.
1: Скажи.
2: А вот нет уж, по секрету.
1: Вообще не скажу.
2: На ухо. Скажу, ладно. Почему. Сейчас уши сниму, скажите на ухо.
1: Ладно, наши нагретые нашими нежными частями тела стулья мы передаем, хотела сказать, в руки наших коллег, но как бы это звучит немножко неправильно.
2: Наши мотобратья.
1: Да, наши мотобратья. Впереди вечерние.
2: Представляешь, у тебя четыре колеса, одной тебя, а у них вместе,
1: связать.
2: Да. Представляешь, какие-то, да? Полумашинные какие-то, мотоциклетные, ладно.
1: Да, дорогие друзья, до завтра. Берегите себя, берегите друг друга, любите. Любим вас.
2: Очень-очень сильно-сильно. Всем счастливо и пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Депутаты приняли этот проект сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совбеза ООН. Инициатива предполагает, что по решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали или преследуют по решениям иностранных судов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как утверждает председатель комитета по обороне Андрей Картополов, поправки должны предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Дмитрий Песков назвал условия для начала переговоров с Украиной. По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам прекратить огонь и покинуть Донбасс. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно, как утверждает Песков, смогут заняться переговорами. Песков считает, что полноформатные мирные переговоры между Россией и Украиной будут очень сложными. Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом. Это первая за 9 лет поездка американского президента в КНР. Трамп был в Китае в 2017 году, а предыдущий глава Белого дома Байден туда ни разу не ездил. Трампа сопровождает делегация бизнесменов, среди которых основатель Tesla и SpaceX, руководитель Apple и президент Boeing. Потребление вина в мире упало до минимума с 1957 года. Об этом говорится в ежегодном отчете Международной организации виноградарства и виноделия. По сравнению с 2024 годом показатель снизился почти на 3%, а по сравнению с 2018 на 14%. В России зарегистрировали сокращение употребления вина на 5,5%. Специалисты объясняют спад сочетанием экономических трудностей и изменений в потребительских привычках. Певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве. Накануне артистку доставили на допрос в качестве свидетеля. Затем, как сообщает газета «Коммерсант», процессуальный статус певицы изменился. Следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Под стражей с ноября прошлого года находится продюсер Андрей Черкасов, которому вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу является продюсер Максим Фадеев. Россияне на майские праздники стали чаще выбирать экзотические страны. Сильнее всего вырос спрос на южноамериканские направления. Далее следуют Азия и Африка. Это показала аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов Мегафона. Наибольший прирост посещаемости у Вьетнама, Камеруна и Венесуэлы. На Ближнем Востоке с большим отрывом у россиян лидирует Саудовская Аравия. Среди европейских направлений популярностью пользовались Болгария, Дания и Сербия. В СНГ лидируют Армения и Узбекистан. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребята, здравствуйте. Это мы, короли вечернего радиоэфира.
2: Привет, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Вот.
1: Надеемся, у вас все хорошо. Надеемся, погода вас радует. На работе у вас комфортная температура. Вы никуда сегодня не опоздали. Никуда особо раньше не приехали. И, кстати, ребята, уже в эту пятницу зарплату дадут.
2: Да, я вот, честно говоря, об этом, знаешь, уже всерьез...
1: Задумывался
2: начал. Я даже не задумывался, я уже всерьез переживаю.
1: Я тоже переживаю.
2: Потому что у меня там нету ничего.
1: Я вот сегодня подстригся, 1100 отдал.
2: Значит, вот видишь, как мне повезло.
1: В том, что ты...
2: Я экономлю на этом.
1: А, знаешь, ко всему нужно относиться диалектично. Знаешь, с одной стороны, вот тебе повезло, а с другой стороны, вот как бы и не повезло.
2: И почему? Ты обрати внимание, во-первых, женщинам нравится...
1: Не всем.
2: Почти всем.
1: Не всем. Вот далеко не всем.
2: Так, мы сейчас вернемся к разговору. Так, вы знаете, у нас есть что у вас спросить.
1: Ну что, давайте, ребят, традиционно начнем 10-бальное шоу с того, что поприветствуем друг друга. Ну, мы вас уже поприветствуем. Вы нас тоже можете в произвольной форме, типа, здорово, друганы, там, не знаю, привет.
2: Да все что угодно. Мы принимаем любые сообщения. Короли. Нам всегда приятно.
1: Да, все что угодно. Если как-то фантазия вам позволит что-то более чем привет сформулировать и прислать через сайт наш.ру или через наших ботов, нам будет это только приятно. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, попросили вас приветов.
2: Партийный переулок передает привет.
1: Ну, естественно. Было бы странно, если бы не передали.
2: Мы бы, кстати, расстроились, если бы не было.
1: Да, если бы Лех Карлсон из Краснодара не написал.
2: Да,
1: да. Мы бы как-то начали призывать: Лех, все ли в порядке там, не знаю.
2: Привет, кукусики пишут нам. Рада вас слышать, и лысых не очень. Лю. Лю, это Люся или Люблю?
1: Ну, это так, это... Ну, знаете, меня к волосатым можно отнести фрагментарно.
2: Что
1: ну,
2: значит, есть... ты волосатый?
1: Не, ну, как волосатый?
2: Ну, как волосатый? Ну, так волосатый.
1: Ну, если все сбритое под ноль на затылке и на висках считать за волосы, ну, у меня примерно вот на затылке, как у Ломанова. Если он день не бреется, то... Вот...
2: Ну, чуть-чуть, может, побольше.
1: Так что сверху шапочка такая небольшая.
2: Знаете, так стрижка раньше называлась...
1: Ну, давай, под давай,
2: горшок. Чего?
1: Ну, под горшок.
2: Под да. горшок.
1: Ну, у тебя маленький такой.
2: Горшочек.
1: Сейчас я дошучусь, поэтому...
2: Давай, не будем. Из Люксембурга герцогского нам передают вечерний привет.
1: И как там в Люксембурге?
2: Да, как в Люксембурге.
1: В Екатеринбурге...

0: Бальные пробки, оттуда нам привет прислала Ольга.
1: Угу. Ну и кто-то нам написал: привет, любимые ведущие, неделю вас не слушала и соскучилась.
0: Мы тоже. Спасибо большое, ребята, девчата, за приветы. Очень приятно это все читать.
1: Предлагаю обсудить сегодня серьезную тему.
0: Давай.
1: Расскажу предысторию, которая произошла у меня, ну, неделю назад. Чуть побольше, выходные были. Мне пришлось поменять брусчатку на месте под автомобиль, так, потому что она вся за зиму пришла в негодность. Uh-huh. Нанял я, собственно, людей, которые приезжают к нам сюда на заработки. Они все хорошо сделали, все, но остались мешки со старой брусчаткой. Uh-huh. Я думал, куда их деть. Есть такая штука замечательная, то ли профи, то ли работа, я уже не помню. В общем, я через них нашел вывоз строительного мусора. Да? Значит, позвонил, объяснил, сколько. Мне называют точную сумму, говорят, через час будет машина. Приезжают вот такие же ребята, которые приехали сюда на заработки, на старой «Газели», закидывают эти мешки в багажник. Я, значит, у меня наличными были, я им, значит, отдаю. Они такие: уважаемые, а нам бы на чай. Я такой: простите, на чай? Вы чай хотите? Попить чаю? Они говорят: нет, денег хотим больше, потому что маловато как-то. Я говорю: не, я вас официально вас нанимал, я звонил. И ты знаешь, я себя поймал на мысли. Я хочу про чаевые сегодня поговорить. Потому что я, во-первых, уже давно не даю чаевые на бензоколонках. Я не знаю почему, потому что, наверное, у меня налик с собой нет просто.
0: Так.
1: Мне не очень жалко дать человеку, который под дождем, например, заправлял мой автомобиль. Но как-то было бы странно дать ему переводом или как там. Не знаю, вот. Я не очень вообще понимаю, исчерпался ли вот этот вот формат чаевых, он уже все, он морально себя
0: лежит. А знаешь, вот на самом деле, ты сейчас вот... Как все в этом мире свойственно, всему свойственно двойственность, да, некая диалектика, диамат некий. Вот и этому тоже свойственно двойственность. Потому что, с одной стороны, официант, который принципе, принес, ну, он получает зарплату в заведении. Он
1: конечно,
0: принес тебе, принес тебе то, что ты заказал, подлил тебе в бокал, и ты ему оставляешь какую-то денежку на чай. Подожди.
1: Давай, я молчу, я сейчас.
0: И вот ты приходишь.
1: Помолчу.
0: Вот, ты оставил ему чаевую. И вот ты приходишь в поликлинику, тебе нужно сдать анализы, допустим. Есть медсестра, которая должна тебя уколоть, взять тебе сколько-то с тебя кровушки, при этом не оставив, по возможности не оставив тебе вот этот кровоподтека, вот это вот...
1: Сделать это не больно.
0: Гематомы. Не больно. Угу. И ты ей чаевых не оставляешь, потому что в медицине это взятка.
1: Да. Да.
0: Это реально
1: взятка. Или, например, вечернее шоу прекрасно отвело 4 часа. Все хохотали. Люди поехали домой в прекрасном настроении. Где наши чаевые? Нету. Я тебя озадачил, сейчас я понимаю. Но просто, ты правильно говоришь, это какие-то получаются абсолютно двойные стандарты. Да. То есть, на мой взгляд, либо уже чаевые, или таксист. Таксист. Теперь у нас даже где-то там есть официально, в приложении, чаевые ему.
0: Ну да, ну просто раньше...
1: Ребята, вы и так такие тарифы ставите, что, я понимаю, может, водителю не всегда выгодно, но это не имеет значения. Он соглашается с суммой.
0: Для меня, как для конечного пользователя, мне пофигу, как формируется эта цена.
1: Абсолютно.
0: Сколько за нее зарабатывают? Я из своих денег плачу определенную сумму.
1: Я согласен
0: с этой суммой.
1: Потому что я прекрасно понимаю, почему раньше таксистам давали чаевые. Потому что, во-первых, они должны были свой заработок сдавать, у них все по счетчику шло. Да, и, ну, вроде у тебя хорошо довез, там, сдачи не надо. Хорошо, все понятно. Но мне непонятно другое. Почему тогда...
0: В одних профессиях чаевые это за положняк, что извините, а в других это как бы коррупционный момент. А помнишь, в советские времена висели вот эти вот транспарантики, где было написано: чаевые унижают человеческое достоинство.
1: Ну,
0: чаевые унижают. И это никого не...
1: Нет,
0: просто... К чему мы?
1: К чему мы? Вот нужно ли, например, я понимаю, что просто некоторые вообще никак не могут. Нужно ли вот этот вот, собственно, механизм чаевых уже отправить куда-нибудь в устаревший формат и перестать там всем этим заниматься и не пытаться, например, в ресторане из клиента выбивать чаевые, да? Иначе мы плохо обслуживать будем. Вы обязаны обслуживать? Хорошо. Вы поэтому и являетесь заведением общественного питания. Вот. Или сделать чаевые условно для всех. Вот для медсестры, как ты правильно говоришь, для ведущих вечернего шоу. Я не знаю, но для людей просто творческих профессий. Ну, то есть, который, после которого человек получает какое-то определенное либо удовольствие, либо ну, ему становится в любом случае хорошо. Я предлагаю вот поговорить на эту тему. Нужны ли нам вообще чаевые? И если нужны, в какие профессии их можно было бы вернуть, чтобы люди не попадали под
0: нет,
1: наказание?
0: Для кого вы считаете, для каких профессий чаевые?
1: Вот артист, вот стоит рядом артист, рядом со мной. Вот, да, Алиса Михайловна.
0: Тебе когда-нибудь, да, чаевые? Ну, да? Я боюсь, что вот если мы не столько зарабатываем, наши чаевые, наверное, обидели бы Алису Михайловну. Мы не хотим тебя обижать. Мы как бы, мы бы с радостью дали тебе большие чаевые, но мы столько не зарабатываем.
1: Вот. Даже не намекая. Да.
0: Вот, ребят, давайте сегодня поговорим про чаевые. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать ваше мнение.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили про чаевые с вами поговорить. Платить, не платить, или все-таки это уже как бы отжившая себе практика?
2: Атавизм такой, да.
1: Так, а мне чаевые нужны. Я таксист, у нас доходы сильно упали даже по сравнению с прошлым годом.
3: Там я есть. А вы думаете, у меня они выросли? У вас упали, а у кого они выросли?
2: У нас доходы не выросли, а цена на поездку на такси выросла.
1: Да.
2: Поэтому для нас это тоже теперь накладно.
1: Работаю на ЗС, так там давно уже висят QR-коды для перевода онлайн-чаевых. Смеялись мы, работники, над этим долго. Ни разу никто так не перевел.
2: Макс из Германии пишет. Привет, друзья, у нас традиция чаевых шагает полным ходом. Привезли пиццу 3-5 евро, нормально чаевые. В сегменте строительства 10-20 евро, бывает 50. А что это, когда мы фундамент нормально сделали?
1: 3-5 евро за пиццу?
2: Да.
1: Это еще одна пицца.
2: Вот считаю нормальная тема, сам даю и получаю чаевые.
1: Нигде и никому не даю чаевые. Эти люди работают за зарплату. Были аргументы, что официанты получают маленькую зарплату и живут за счет чаевых. Не считаю своей заботой. Я плачу за еду и ее стоимость. Принудительное включение в чек считаю незаконным. Это должно быть исключительно добровольно.
2: Я, кстати, с вами абсолютно согласен. Абсолютно. Принудительное включение в чек этого просто не может быть. Это не услуга.
1: Совершенно верно.
2: Добрый вечер. Если сумма за какую-то услугу, работу, товар оговорена, прописана заранее, то никаких чаевых думать не хочу, и никто не заставит меня платить сверх оговоренного.
1: Ребят, как у вас дело, как отношение к чаевым, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов, любопытно подискутировать.
0: Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Про чаевые сегодня с вами, ребят, дискутируем. Да. Любопытнейшая тема у нас, конечно, всплыла.
2: Пишет нам. Вот именно поэтому в такси в экономе пропали кондиционеры, чистые машины, русские опытные водители, аккуратные езда и многое другое. Хотите платить строго по чеку? Значит, получайте строго оплаченную сумму. А я всегда оставляю чаевые официантам и водителям, и курьерам. Я с вами категорически не согласен. В экономе не пропадали кондиционеры. Эконом, он сам по себе всегда такой и был. А если я хочу поехать на машине получше и не оставлять чаевые, я просто закажу «Комфорт Плюс».
1: Я против часовых чаевых. Назначайте цену. Если я не согласна, то я не плачу. Ничего сверху. Тогда всем будет проще.
2: Если ем в кафе, заправляюсь бензином у одних и тех же, то оставляю чаевые, так как работа его сегодня может быть незначительна, а завтра в мороз, ураган, постапокалипсис. Mm-hmm. Они обслужат тебя как положено. Поэтому чаевые в моем случае это плата на перспективу. Знаете, я думаю, вы сильно ошибаетесь. Если будет постапокалипсис, вас никто не заправит.
1: Никогда не оставлял чаевых, но начав работать в такси, понял, насколько чаевые поднимают настроение работнику. Теперь стараюсь всегда оставлять на чай.
2: Вот мы докатились до очень важного момента. Поднимает настроение работнику, и работник мотивирует работать лучше.
1: Тогда должна мотивировать заработная плата. Оплата труда.
2: Если у тебя сдельщина, ну да, хорошо, я согласен с тобой, в принципе. Но если мы говорим про удовольствие, то тогда надо чаевые всем разрешать.
1: Понимаешь, просто тогда получается, да, как-то очень... Да. Вот одним чаевые, как бы это считается нормально, там, не знаю, водителю такси, который тебя...
2: Кассир, который тебе хорошо пробил на кассе, почему не отблагодарить его?
1: Хабаровском.
2: Ну, может,
1: купил жвачку и Хабаровским вот так это, начать.
2: Просто, да. Потому что понравилась работа кассира.
1: Все попрошайки и в край обнаглели, насмотрелись на бездельников, блогеров, донатчиков и тоже хотят ни за что выпрашивать деньги.
2: Пишет нам, хорошая тема. Видели на маркетплейсах, можно чаевые оставлять теперь за обслуживание.
1: Да.
2: А иначе хамят, проверен.
1: Вот у нас в Химках мне никогда не хамят.
2: Мне тоже
1: не
2: раз, кстати, хамили.
1: Девочка и мальчик работают, прекраснейшие всегда. Никогда ничего не оставлял. Просто по-человечески с людьми общаешься. Здравствуйте, чаевые я даю официантам, молодежи в кафешках. Больше никому. Таксисты, сотрудники ПВЗ и многие другие взрослые люди, которые выбрали свою работу осознанно. Молодежь, как правило, живет за счет чаевых.
2: Но это извечная тема. Мир, как известно, поделился на два лагеря, у которых свои аргументы. И тут по отдельности я согласен с теми и с другими. А вот когда вкупе получается галиматья, и мне кажется, тут не вопрос, кому уместно, а кому нет. Вот таксисты все понятно. Тарифы, зарплаты и все такое. Чаевые не нужны. Но я недавно ехал в такси, он такую музыку поставил, что я ему дал чаевые. Пишет нам Саня Ростов.
1: Он не просто был таксист, но еще и диджей своего рода был.
2: Но понимаешь, а если тебе кассир станцует, например?
1: Пусть станцует.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще про чаевые.
2: Да, работаю водителем автобуса. Никто никогда не оставлял чаевые. Почему я должен оставлять таксистам или курьерам, я не понимаю.
1: Да, логично. Серега из Пушкина пишет. С коллегами тоже рассуждали. Вот подготовил я самолет к вылету. Встал у трапа и по 100 рублей с каждого. Я вам, мол, масло поменял, керосин залил, колеса накачал.
2: Серега, вот только пилоту об этом не говорит, что можно чаевые получать.
1: Добрый день. Я сторонник идеи нормальных зарплат, когда чаевые не нужны. Но пока оставляю в ресторанах, в кафе, на заправке, держу мелкий налик в машине под это. За доставку обычно оставляю чаевые, но это можно сделать через систему, где делалась доставка.
2: Вот. Да ну зачем мне еще куда? Вот я просто этого понять не могу.
1: Лишнее телодвижение.
2: Ну зачем мне еще куда-то лезть? Ну я лишний оплатил клик. Доставку, ну зачем? Да. За что? За что я должен оставлять чаевые?
1: Там же плюс тебе какой-нибудь сервисный сбор еще прикрутили, еще что-нибудь.
2: Тут есть вот интересное мнение, мне оно понравилось. Чаевые — это способ поднять настроение, собственно, дающему, тот, кто дает. Да. Дал денег, почувствовался щедрым, это улучшает настроение. Сам и даю, и получаю, и кто не хочет, пусть не дает. Че тут негатив-то разводить?
1: Не, мы никакого негатива.
2: Не-не-не-не-не-не.
1: Никогда никому не оставляла чаевые. Это работа каждого. За это заплатят зарплату. Даже премии за хорошо выполненную работу. Почему я должна доплачивать за то, что меня качественно обслужили, считает Алена из Твери.
2: Интересный вопрос. У него не хотелось навязывания чаевых. А самой получать чаевые приятно, не отрицая этого. Из последних удивил сервис по самозанятости клиента. Пришло сообщение, что мне чаевые клиент после массажа оставил. Указал, телефон получил.
1: А вот тут, Андрей Германович, хорошая мысль. А вот остановил вас, допустим, инспектор ГИБДД, документы проверил, говорит, хорошего вам дня, хорошего водителя.
2: Да, и пожелал чего-нибудь там.
1: Чаевые надо оставлять.
2: Легких дорог, что-то еще. Я и говорю, что...
1: Не гвоздя, не жезла.
2: Тут вопрос. Если человек выполнил свою работу свыше нормы, и ты получил от этого удовольствие, нужны чаевые или нет?
1: Ну, как бы, как только ты ему начнешь давать чаевые, тут же ты вступаешь в конфликт с действующим законодательством.
2: Да нет, даже водителю автобуса.
1: А почему не водителю? Ну, ты доехал, допустим, вот я до Химок доехал на 800, какой там у нас ходит, до Химок доехал я на 817-м, допустим, говорю, любезный, вот вам 1000 рублей, хорошо доехал, прям шиком стоял, вот держался за
2: поручень. Ну, конечно, такой очень пограничный вопрос, и понять, где можно чаевые, где нет, это вообще уже...
1: Андрюх, я считаю, что нужно как бы всех уравнивать, либо всем давать, включая сотрудников ГИБДД, тебе посылали хорошие...
2: Не надо.
1: Хорошие другие чаевые, либо не давать никому, потому что иначе получается несправедливо. Одним, значит, чаевые за положняк, а вторым, значит, чаевые — это взятка. Я вот так считаю.
2: В общем, ребят, неоднозначно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Временные перекрытия движения транспорта ведут в Москве в субботу на Садовом кольце в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо». Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Проезд закроют в обоих направлениях с половины седьмого утра до полудня. Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее. Ограничения будут вводиться на разных участках поэтапно по мере прохождения эстафеты. Кроме того, на участках действия ограничений будет запрещена парковка. Крупный пожар в производственном здании в подмосковных Мытищах полностью ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. Ранее ведомство сообщало о возгорании в здании по производству мебели. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Профориентацию до конца года пройдут 35 тысяч московских старшеклассников. Об этом рассказала замруководителя службы занятости населения Москвы и Центра профессии будущего Елена Дурнева. По ее словам, уже несколько лет служба занимается профориентацией школьников 9 классов. В этом году начался новый масштабный проект – профориентация учеников 10 и 11 классов. С начала года профориентацию уже прошли больше 8 тысяч человек. В службе занятости говорят, что практически все они заявляют, что она была им полезна. Музыкант Павел Кашин планирует обратиться в суд после жалоб жителей улицы Моросейка, которые выступают против работы его клуба «Пантаж». Заведение расположено в подвале жилого дома. Об этом агентству новостей «Москва» сообщил сам артист, комментируя публикации о жалобах соседей. По словам Кашина, он намерен подать в суд на клевету. Он также рассказал, что жители систематически вызывают полицию на концерты, которые проходят в клубе. Кроме того, соседи ограничили артисту доступ во двор, закрыв ворота. Ранее сообщалось, что творческое пространство стало источником шума, ночных гуляний и конфликтов. В Москве начались плановые отключения горячей воды. Московская объединенная энергетическая компания сообщила, что начала проведение ежегодных профилактических работ на теплосетях. Они выполняются для подготовки к следующему отопительному сезону. Работы на системах теплоснабжения проводятся одновременно во всех административных округах Москвы. Продолжительность летних профилактических работ сейчас не превышает 10 дней. Третий сезон проекта «Лето в Москве» откроется 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах столицы, большинство из которых находится за пределами центра, говорится на сайте столичной мэрии. Среди основных мест проведения – ВДНХ, кинопарк «Москино», площадь Революции и Манежная площадь, музей-заповедник «Коломенское», парк «Горького» и «Лужники». Запланированный фестиваль «Театральный бульвар», «Времена и эпохи», «Усадьба Москвы», пройдет также 5-й международный московский джазовый фестиваль и 4-й московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» с операми и симфоническими концертами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и тему с... чаевыми можно как-то потихонечку заканчивать. Все равно мы ни к чему не придем, ни к какому выводу. Потому что тут вот два сообщения, которые прилетели уже, можно сказать, под занавес прошлого часа. Добрый вечер. Любые чаевые – это мини-взятка.
2: Ну, конечно.
1: Считаю, что это ведет к ухудшению качества обслуживания. Люди быстро привыкают и начинают наглеть. Это первое сообщение. И второе. А если вы опаздываете и просите таксиста побыстрее и объехать пробки?
2: Ну, как бы... Ну, таксист говорит, два счетчика.
1: Нет, ну, как бы он и так таксист, он заинтересован быстро закончить заказ и,
2: ну,
1: и взять следующий.
2: Ну, это, знаешь, это такая, а если там...
1: Не-не-не, тут человек пишет, я лет 20-25 лет работаю в такси, раньше норма была оставлять чаевые, да. И оставляли на чай минимум 30%. Ну, как бы, когда-то и трава была зеленее, и деревья меньше.
2: И троллейбусы в Москве ходили.
1: Да, и Андрей Германович волосатый еще был.
2: Поэтому сравнивать... Тогда всем таксистам давали чаевые, когда я был волосатый.
3: Всем. Прям, вот я точно помню.
1: Ну, у меня бабушка, я откуда это узнал? Она говорит, чаевые унижают достоинство советского человека. При этом она работала в торговле. Ну, то есть она вот была убеждена, что чаевые унижают достоинство советского человека. И она мне объясняла, что это вот в царской России халдеям, половым и прочим холопам им давали мелкую копеечку.
2: Ну, конечно.
1: Небольшие деньги, мелкую копеечку.
2: Понимаешь, да, да. Вместо того, были чаевые, чтобы он чай мог попить.
1: Вместо того, чтобы оплачивать нормально их работу. Вот как бы, ну ладно, ребят, можно дискутировать бесконечно.
2: Ребят, давайте на чаевых поставим точку, а мы как-нибудь, давайте многоточие, мы вернемся к этой теме, я думаю, потому что она
1: бесконечна.
2: Бесконечна, абсолютно,
1: да. Потому что, ну вот, как бы, понимаешь, вот мы с тобой работаем за зарплату, да, никто нам никаких чаевых никуда не хотя нам тут спрашивают, куда присылать чаевые. Не, ребят.
2: Не, ребят, мы не берем чаевые.
1: Мы как бы, гусары денег не берут.
2: Мы принципиальные.
1: Правда.
2: Что там, номер спрашивали, да?
1: Да. А вот, допустим, кто-то говорит, что, ну, типа, обижается, почему чаевых не оставили? Ну, ладно, ребят, все, давайте закончим, иначе мы...
2: Я предлагаю напомнить, что в этом часе мы будем разыгрывать титул умника дня, почетный, переходящий...
1: И последний... А, не,
2: не последний.
1: Предпоследний.
2: Не последний.
1: Я что-то уже... Я живу четвергом, не знаю, почему.
2: Да ты только вчера запульсил, а уже четверг у него.
1: Я, может, хочу скоро наступление выходных.
2: Ну, все хотят.
1: Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул умника дня, готовьтесь за него побороться.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сейчас будет немножко полезная информация.
2: Да, в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наш в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. То есть уже совсем скоро. Участники «Алиса», Вячеслав Бутусов и Орден Славы, «Симфокино», «Пикник», подробности и билеты на сайте evofon.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-07-21 и возрастное ограничение фестиваля 16+.
1: А мы, ребята, готовы пригласить вас без всяких чаевых принять участие в игре «Успеть за 60 секунд», где каждый может совершенно бесплатно, бескорыстно проявить себя как знаток, эрудит и умница. Вот, блеснуть скоростью реакции, возможно, везением. Нужна кодовая фраза.
2: Да, для... давай, конечно.
1: Ну, такая фраза, которую бы, наверное, хотели слышать. Все, кто имеет деньги с наличным расчетом, сдачи не надо. Угу, итак, хорошо. Ребята, сдачи не надо. Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов. Итак, буквально через пару минут начнем первый раунд.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет участвовать Таисия. Таисия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Таисия.
3: Вечер добрый.
2: Ой, какой приятный голос.
3: Добрый. Спасибо.
1: Итак, Таисия, для начала давайте... Кстати, вам чаевые оставляют на работе?
3: Как сказать?
1: Все понятно. Все
2: оставляют.
1: Понятно.
3: Оставляют откаты.
1: Ага. Во как. Так, Таисия, с кем будете играть?
2: Мы это прочивые.
1: С Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: А давайте, вот как раз сейчас день радио прозвучал, квартет И, поэтому Игорь Владимирович.
1: Давайте. К нам приехал Игорь Владимирович. Итак, минута времени, 10 вопросов, начнем первый раунд, поехали. Какое происхождение имеет слово «лепта»?
3: Внести что-то там, что-нибудь.
1: Нет, происхождение, язык. Можем пропустить.
3: Греческий.
1: Правильно. Является ли бальца хвойным деревом?
3: Нет.
1: Правильно. В какой стране правил Карл Лысый?
3: Пусть будет Великобритания, но вряд ли.
1: Во Франции. Сколько суффиксов в слове «доченька»?
3: Два.
1: Правильно. Кто является режиссером фильма «Жмурки»?
3: Только Балабанов в голову приходит.
1: Верно, верно. Алексей Балабанов. На территории какого континента протекает река Дарлинг?
3: Европа.
1: Австралия. Разновидностью какого столярного инструмента является клюкарза?
3: Без понятия дальше.
1: Стамеска. Во что играют забивающие козла?
3: В мяч.
2: В домино.
1: Да.
2: 4 из 8 я зафиксировал.
1: Да, 4 из 8 фиксировал.
2: Козел подвел.
1: Вот такой.
3: А кстати, у нас в детстве была во дворе игра с мячом, и вот там что-то с козлом фигурировало.
1: Что-то да.
2: Это у вас там где-то.
1: Но забивают козла, это все-таки
2: домино. Да, это игра в домино.
1: Да, ну что, спасибо большое.
2: И кричат рыба.
1: Хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника состязания и определим судьбу титула.
0: Наше радио.
4: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», где можно продемонстрировать все свои качества эрудита и всезнайки.
2: Угу, все верно. Слушай, ну на твои задачи не надо. Я что-то думал и ничего не придумал, поэтому обратился к классике.
1: Так.
2: Процитирую 12 стульев Ильфа Петрова. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Кодовой фразой будет «Он любил и страдал».
1: Прям моя любимая фраза.
2: А, прекрасная фраза.
1: Я ее когда прочитал, мне было лет 12, наверное, может быть, 13. Я подумал, как тонко, как верно подмечено, и не знал, что эта фраза будет преследовать меня в течение всей жизни. Итак, ребята, он любил и страдал. Автор 15-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Группа «Йор» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню. С характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
8: Информационная продукция 18+.
9: Трава растет, сезон идет. Тренер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Сектор газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чечерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну что? Продолжим разыгрывать титул «Умника дня».
2: Давайте.
1: Второй раунд, и в нем будет принимать участие Илья Александрович.
2: Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, категорически.
2: А здравствуйте. Вы скажите, ну было бы неправильно не спросить у вас, вы чаевые получаете или даете?
3: Я написал, что даю только в ресторане, если моим гостям, то со мной все очень понравилось. Ну, изредка-изредка на такси, поскольку таксисты сами, поскольку я плачу обычно наличкой, сами часто вымогают чаевые.
2: Сдачи не дают.
1: Да. Ну что, давайте, может, приступим. Ваша соперница Таисия сыграла с результатом 4 из 8. У вас с Андреем Германовичем минута времени. Вы готовы?
3: Вроде, да.
1: Поехали.
2: Какой город является столицей Узбекистана?
3: Ашхабад.
2: Ташкент. А может ли водород выступать в качестве окислителя в реакциях с металлами?
3: Да.
2: Правильно. А во что играют расписывающие пульку?
3: В карты.
2: В преферанс.
1: Ну, засчитаем.
2: Ну, засчитаем, да. Разновидностью какого столярного инструмента является шерхебель?
3: Напильник.
2: Рубанок. А по территории какого континента протекает река Ориноко?
3: Америка.
2: А какая?
3: Южная, южная.
2: Правильно. Кто является режиссером фильма «Бумер»?
3: Ну, не Балабанов,
2: по-моему. Нет, Буслов. Сколько суффиксов в слове «комарик»?
3: Один.
2: Правильно. В какой стране правил Эдуард Длинноногий?
3: Англия.
2: Правильно.
1: Ну, если лысые во Франции, то длинноногие. Там вот, тут как бы вот их любопытно называли. Если в одной стране во Франции правил человек с нормальным прозвищем, то в другой стране правил. Ну что, 5 из 8.
2: Да.
1: Таким образом, Илья сегодня становится обладателем титула «Умника дня», с чем у вас, Илья, и поздравляю. Да, примите поздравления. Андрей Германович сейчас пришлет вам поздравительное сообщение.
2: Уже отправил поздравительное сообщение, к вам прилетело.
1: Да, ребят, ну, поскольку поскольку мест для играющих всего два, в игре «Успеть за 60 секунд», поиграть хочется большему количеству людей, напомню, как это можно сделать, ни с кем не соперничая. Для этого достаточно иметь под руками, в руке гаджет, мобильный смартфон, который поможет вам принять участие в игре «Успеть за 60 секунд» в индивидуальном зачете. Сделать это можно либо в мессенджере «Макс», либо в социальной сети ВКонтакте, если в поиске забить «Умник дня». Подписаться на соответствующий канал или паблик. И, собственно, вот вам, пожалуйста, с утра получайте вопросики, добрые, позитивные мимасики. И отвечайте на вопросы, проверяя себя на эрудицию. Кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере «Макс» можно получать еще информацию относительно того, какой день сегодня. Ну, чтобы как-то...
2: Ну, ты бы назвал рубрику «Что за повод?»
1: «Что за повод?» День Черноморского флота ВМФ.
2: Ну, прекрасно.
1: Мы поздравляем всех моряков-черноморцев с их праздником. И, кроме того, сегодня день охранно-конвойной службы МВД. Тоже поздравляем.
2: Ребята, поздравляем.
1: Еще в этот день кардинал Ришелье, вот тот самый, про которого писал Александр Дюма, было это в 1637 году, если мне не изменяет память. Знаете, на кардинала Ришелье было совершено несколько покушений. И, собственно, почему появились гвардейцы кардинала? Потому что на Ришелье, было совершено несколько покушений, и он за свои деньги собрал вот эту вот гвардию кардинала. Это была, по сути дела, его личная охрана. Угу. И вот, памятуя о том, что на него, на Ришелье, несколько раз уже покушались, ну и плюс его еще бесила привычка вот этой знати французской ковыряться вилки зубами в зубах ножами, угу, которыми они резали мясо. И он ввел правило, чтобы все столовые ножи были закругленными. Ну, чтобы, с одной стороны, Ришелью не могли убить во время званого обеда, а в других, чтобы вот эта французская знать, аристократия, не ковырялась в зубах.
2: Двух зайцев одним выстрелом.
1: Совершенно верно.
2: Но он очень умный мужик был.
1: Так что вот такой вот повод, если вдруг вам этот повод нужен. Ну и кроме того, в паблике, в канале «Умник дня» вы еще можете посмотреть, кто сегодня день рождения отмечает. Ну так вот, мало ли, если вам недостаточно будет за Ришелье, так сказать, или за Черноморский флот. Так что, ребят, рекомендую, заходите в социальную сеть ВКонтакте, в мессенджер Макс, где вам удобнее, где вы чаще бываете. Ищите в поиске «Умник дня». Все, вот находите, подписывайтесь и получайте массу полезной и познавательной информации. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в майские праздники продолжит получать обращения от жителей разных уголков России, уставших ждать от чиновников решения своих проблем. Так, в деревне Кулушево в Татарстане дороги буквально засасывают людей. А несколько тысяч жителей нового района Нижнего Новгорода уже 3 года живут без света. Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от набережных Челнов, родины легендарных КАМАЗов. При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально засасывают в месиво из глины.
2: Да, разве не жевали и продали участки в 2010 году. Нам как бы изначально сказали, что да, через пару лет собираются центральную улицу Лермонтова якобы отсыпать, она будет самая широкая, как главная, и потом постепенно с годами будут отсыпать уже остальные улицы, хотя бы щебнем. На сегодняшний день уже вот прошло, получается, 16 лет. Там никакой дороги нету. Там это вообще целина, там глина. Там даже пешком пройти невозможно, не то чтобы на машине. Там ни полнопривод не помогает, ничего. Когда иногда большие грузы заезжают, их и по 2 трактора вытаскивают. Если вот дождливые лето, осень, весна, ну, туда вообще даже попасть не можно в свои участки. Скорые, соответственно, если ты там будешь жить и, не дай бог, что случится, они не заедут. В погибель надо обязательно брать выше колена, потому что, ну, колодцы, это не бесполезно, там оно засасывает напрочь.
1: Местные жители не понимают, почему в соседних селах Тукаевского района, например, в Биюргане, кладут на дороге новый асфальт поверх старого, а на них не обращают внимания. Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево. Другой сигнал СОС пришел к нам от жителей Нижегородского района Новинки, которые уже 3 года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с отсутствием света, а люди вынуждены выходить вечером на улицу с фонариками, чтобы не провалиться в ямы.
3: Это новый район города Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет. Присоединен к Нижнему Новгороду. Жилой комплекс — это, по-моему, 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир. В самой школе освещение по периметру горит, а вот у жилых домов нет. Там как мини-микрорайон, можно сказать. В 23-м году писали, допустим, 30 марта. Потом перенесли на квартал, то есть там какого-то августа будет уже восстановлено. В августе опять перенос идет уже на декабрь. И так вот 3 года уже двигают.
1: Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Они узнают более 3 миллионов человек. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». NSN решает проблемы. nsn.fm

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, ребята, информация для тех, кто не представляет жизни без мотоцикла, ветра в лицо и настоящей истории. Появился такой мотонорматив, как «Звезда Победы». Звучит громко, но на деле это увлекательное и уважительное приключение. Суть вот в чем. Мотоциклистам предлагают проехать маршрут длиной 840 километров, а время дается достаточно, почти 20 часов, то есть ехать можно спокойно с остановками. Организатор мотонорматива Дмитрий Платонов, а более подробно можно узнать в канале в Максе, который так и называется «Звезда Победы». Мы с напарником объясним вкратце. Старт и финиш в одной из 11 точек. Например, на Рафаминске, Звенигороде, Солнечногорске или Воскресенске. Сам маршрут выполнен в форме звезды и, ну так сказать, закольцован. Куда бы вы ни отправлялись, вернетесь туда же. И что важно, ехать можно по часовой стрелке, так и против, в общем, как вам удобно. И причем нужно понимать, что это не катушки, главная идея – это память о Великой Отечественной войне и уважение к подвигу наших предков. В пути нужно будет обязательно фотографироваться на фоне памятников и монументов, посвященных войне. Они перечислены в правилах, например, там вот на Рафаминске – это мемориал танкистам, в Звенигороде – воинам 5-й армии, в Ногинске – вечный огонь, видно мемориал журавли – и еще нужно сохранять чеки со всех заправок. Организаторы подчеркивают, скорость здесь не главное. Важно проехать все точки и выполнить задание. Кстати, участвовать в нормативе можно только одному. Командный зачет не предусмотрен. А вот если у вас мотоцикл с коляской, то обещают особый приз. Но стандартный наградной набор – это шеврон, грамота, наклейка с логотипом – получает каждый, кто справляется с заданием. Для участия нужно заранее отправить заявку на электронную почту с вашими данными, датой стартовой точки и моделью мотоцикла. А после успешного прохождения награду может получить либо по почте, либо приехать за ней на торжественное мероприятие в конце сезона. Организаторы говорят, «Звезда Победы» — это не просто заезд, а возможность стать хранителем памяти. Проезжая по местам боевой славы, мотоциклисты отдают дань уважения тем, кто защищал страну. Это смесь такого спортивного интереса, путешествий, истории и дружбы. И напомню, более подробная информация в телеграм-канале, который так и называется «Звезда Победы».
1: Ну, а мы хотим этот час делать плодовыгодным. Ребята, есть два билета на концерт группы «Чайф», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» и будет посвящен дню рождения Владимира Шахрина. Итак, ребята, два билета мы просто так отдать не можем.
2: Не можем.
1: Хотим узнать, как у вас дела, что нового. Давно не интересовались. Ну, все-таки весна заканчивается. Что хорошего нового? Вот мы...
2: У меня багажник на крыше новый на машине. Я купил багажник.
1: Это
2: новое?
1: Ну, новое, конечно. Я открыл для себя вареную сгущенку, коровка из чего-то там. Это, ребят, это невозможно, как это вкусно.
2: Открытие весны, мне кажется.
1: Это было главное вкусовое отличие. Это прямо, это нереально. Она не сладкая, не приторная. Это так вкусно.
2: Вы понимаете, этот человек периодически называет меня сластен.
1: Конечно. Ну, такая, я говорю, она не сладкая.
2: Ага, вот, да, без сахара.
1: Без сахара. Клубника пошла хорошая. Вот, что еще хорошее?
2: Тюльпаны у меня зацвели всех цветов радуги, прям потрясающий в этом году.
1: Ребят, что у вас интересного за истекшую весну произошло, чем можно похвалиться? Пишите через сайт наш.ру, через все наши доступные боты в мессенджерах. Нам интересно знать, что у вас нового, а мы кому-то отдадим обещанные билеты.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую песню перезаписала группа «Князь», и узнаем у группы «Громыко» все нюансы профессии шпион. Группа «Князь» обновила песню «Русский дух» из альбома «Магия Калиостро» 2014 года. В преддверии Дня Победы коллектив выпустил ее в качестве сингла, чтобы отдать дань уважения мужеству защитников Отечества.

0: Обновленная версия песни «Русский дух» войдет в сборник хитов группы «Человек-загадка», выход которого планируется в этом году. Группа «Громыко» выпустила песню «Шпион». Трек продолжает серию композиций, посвященных разным профессиям. По словам музыкантов, шпион, как и ученый, олицетворяет девиз «Хочу все знать». А отличить их можно только по костюмам.
1: Изначально песню хотели назвать «Какой приятный парень», но потом решили оставить нынешнее название «Шпион». Главным смыслом или эпиграфом для песни «Шпион» является поговорка «Не все то золото, что блестит». Припев был придуман уже 2 года назад. Остальное было записано недавно. На традиционных для громыки инструментах. И в стилистике громыки, естественно. Особых проблем в записи не испытывали. Все достаточно прилично.

0: Трек «Шпион» войдет в новый альбом группы «Громыко», релиз которого запланирован на осень. Точную дату музыканты пока не раскрывают. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что у вас любопытного случилось за истекающую весну? Мы с напарником поинтересовались и в обмен пообещали 2 билета на концерт группы «Чаев», который будет приурочен к дню рождения Владимира Шахрина.
2: Прекрасное сообщение. Привет, напарники. У меня все ок. Все ок. Я в отпуске до августа.
1: Оплачиваем он?
2: Ну, я надеюсь. Ну,
1: просто вот как бы сразу у нас это...
2: Спустя 12 лет неудачных попыток узнали, что наконец станем родителями. В третий раз.
1: Ого.
2: Отличная весна.
1: Ну, мы вас поздравляем.
2: Но, наверное, поздравлять надо уже, когда первый.
1: Благой вестью поздравляем.
2: Ну, это правда, да.
1: А со всем остальным вы нас держите в курсе. Мы же теперь, как посвященные люди, должны знать, что у вас. Ребят, пишите, как у вас, чем можно похвастаться за истекающую весну через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер 1.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, что у вас любопытного, ребята, произошло за весну. В обмен пообещали билеты на концерт группы «Чайф». Вот что вы пишете.
2: А вот на самом деле разговор идет о прошлой весне. Год назад бросил пить, так, чтобы завести друга. Год прошел, друг остался.
1: Ну,
2: это же прекрасно. Кайф.
1: Да. Правда, мы не можем
2: фотки. Фотографии посмотреть, к сожалению, вашего друга.
1: Да.
2: Можете писать.
1: Значит так, для любителей вареной сгущенки. Смешать вареную сгущу, соленый арахис и творог. Обычный, нежирный, вкусно. Спасибо, попробую.
2: Весна прекрасна особенно тем, что заканчивается учебный год и в школе, и в музыкалке, и на танцах. Все старшие порадовали хорошим написанием гарантских контрольных работ. Сын математику на 100% написал. А еще они стали лауреатами третьей степени в конкурсе семейных ансамблей. Мальчишки виолончель, фано.
1: Фортепиано.
2: Да.
1: После очень долгих поисков купила беговые женские кроссовки. Купила в мужском отделе, ну как размер 42,5. Начала бегать по-весеннему. Купила 5 слотов на летние трейлы. Очень жду и готовлюсь к русской тропе. Она, правда, в июле. Домой купила скамью для пресса. Короче, загрузила себя спортом. Анна из 45 лет, Москва. Я тоже начал бегать. Пока что у меня получается пробежать 3,5 километра, потом ползком домой под холодный душ, потому что я реально умираю.
2: Можно чуть-чуть, тебя прям чуть-чуть потроллю?
1: Да, пожалуйста.
2: Просто напарник рассказывал, как он бегает, он первый километр бежит очень шустро.
1: Ну, а потом во мне все кончается.
2: Еще про спорт. Игорь Германович, вечерники, здравствуйте. Первое, у меня кроссовки новые. Второе, знание прибора роса что-то, теперь я его верчу. Третье. Сегодня я должен побежать для здоровья. А вот здесь имеются сомнения. Всем нашим респект. Да не, вы знаете, на самом деле просто бежать для здоровья, это не в ущерб для здоровья. То есть вы должны просто нормально распределить нагрузку на дистанцию. Если чувствуете, что все не в моготу, не надо себя насиловать.
1: В смысле?
2: Это я себе всегда так говорю.
1: Ну вот поэтому ты и не стал мастером спорта.
2: Мне КМС хватит.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, смотрим. Я должен зачитать одно сообщение. Дочерка научилась ходить, пока с поддержкой. Мы вас поздравляем, и поверьте, очень скоро побежит.
2: 1 апреля у меня сын родился. Это было настоящее чудо и самая большая радость жизни. Все шутили про розыгрыш, но для меня это счастье без всяких шуток.
1: Так, нам надо выбирать.
2: Я предлагаю вот Анне, которая... А нет, мы не можем, потому что Аня у нас... Вот, добрый вечер. Эта весна круто изменила жизнь. Попала под сокращение на работе, от которой порядком устала. Ушла с 3 окладами. Осваивать новые направления, работать с новыми силами.
1: Да и правильно.
2: Вот вам еще и билеты.
1: Сходите на концерт, да. И оторвитесь.
2: Спасибо, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в Московский институт теплотехники. По его словам, будут создаваться ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Институт теплотехники – одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Там были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярос» и «Булава». Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает правила выдачи гражданства иностранцам. Согласно инициативе, иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление будут отказывать в приеме в гражданство, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Сейчас эти разрешения не выдаются только заявителям с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Теперь отказывать в гражданстве или ВНЖ будут иностранцам из-за судимости по любым преступлениям, совершенным как на территории России, так и за ее пределами. Компании «Транснефть» и «Урал» рассказали об обстоятельствах пожара под Уфой. Сейчас спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников производственной диспетчерской станции «Нурлино». Предприятие принадлежит «Транснефти Урал». Также в компании рассказали об обстоятельствах пожара в резервуарном парке. Как поясняет пресс-служба, во время зачистки аддонных отложений, выведенного из эксплуатации резервуара, воспламенилась газовоздушная среда с последующим возгоранием. Пострадали трое сотрудников подрядной организации. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. «Амбишен» пришвартован в Бордо на юго-западе страны. После смерти 90-летнего пассажира судно изолировали, пишет «Франс-24». Всего на лайнере находится 1700 человек. У 50 из них появились симптомы норовируса. Большую часть пассажиров составляют туристы из Ирландии и Великобритании. Россия по объему производства вина вышла на 11 место в мире и на 6 среди европейских государств. Винодел Павел Швец рассказал НСН, что растет объем производства дешевого вина.
2: Вот если говорить о всем вместе, то объем растет. А вот в премиальном сегменте он падает, потому что наши виноделы, к сожалению, не могут как-то вместе собраться для того, чтобы сделать правильную стратегию по продвижению вина как такового. Относительно водки, относительно пива. Увеличится объем дешевого вина. Если говорить о премиальном вине, то, конечно, рост большого количества мелких производителей, конкурентная борьба заставляет людей делать вина более тонкие, более выдержанные, более сложные.
1: По данным Международной организации виноградарства и виноделия, в 2025 году объем производства вина в России на 22,5% превысил средний показатель за последние 5 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Среда, 19.07.
2: Время говорить про автомобили.
1: Сегодня, не, ребят, не будем сегодня мы говорить про автомобили. Будем говорить немножко на другую тему. Во-первых,
2: мотосезон начался.
1: Мотосезон. Но я еще хочу сделать такое небольшое объявление. Дело все в том, что летом в Москве можно будет увидеть 1000 уникальных автомобилей. Дело все в том, что в мае на Мытищинской ярмарке стартует летний сезон крупнейшего кастом-сообщества Downfly. Оно объединяет больше 10 тысяч фанатов автокультуры. Каждую неделю по средам гостей ярмарки ждет настоящий праздник автомобильного искусства. От японской ретро-классики и американских маслкаров до футуристического киберпанка с неоновой подсветкой, аэрографии. Мероприятия будут проходить по адресу 91 километр МКАД, ярмарочная улица. Вход бесплатный, и узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте Мытищинской ярмарки. Если вам вот эти все истории автомобильные нравятся, заходят, хотите с детьми посетить, то просто заходите на сайт Мытищинской ярмарки. А у нас гость сегодня.
2: Да, буквально через пару минут вернемся и уже поговорим про на тему, главную тему сегодняшнего эфира.
0: Наша реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ох, ребят, непростая у нас сегодня будет тема, будем говорить о...
2: Представляй гостя сначала.
1: Да, хорошо. Андрей Родионов, наш добрый друг, сегодня у нас в гостях. Организатор гоночного чемпионата МотоМСК КАП и член экспертного совета объединения МОТО России. Андрей, привет.
2: Привет, Андрей.
3: Приветствуйся.
2: Ну, а теперь предыстория. Как так случилось, что сегодня мы с Андреем здесь на троих соображаем? Еще до майских праздников, ну, я на Андрея подписан в соцсетях, смотрю, в Ютубе он выкладывает ролик про детишек на питбайках. И вот прямо вот все мои мысли он озвучил меньше, чем за минуту, секунд за 50 с чем-то.
1: Но у нас будет побольше сейчас
2: времени. Надо брать, да.
3: Ну да, мы сейчас так немножко развернемся. Я надеюсь, возможность, формат вашего шоу, вашей передачи позволит. Да.
2: Итак, мы столкнулись, мы в смысле, мы как жители страны, мы как представители мотосообщества, мы как граждане, мы столкнулись с бедой, которая пришла откуда ни возьмись. Дети на питбайках.
3: Причем наши же дети.
2: Наши же дети. Что влечет за собой эта беда? Давай вот вкратце, вот для непосвященных.
3: Ну, для начала, действительно, как бы со всех сторон все участники вот этого процесса, да, как бы, которые взаимодействуют с ними, смотрят на эту проблему, и каждый видит вот свою маленькую часть вот этой проблемы, не осознавая весь ее масштаб. Родители озабочены тем, чтобы, что называется, родители, ну, как бы, их дети не сидели в телефоне, ну, немножко, как бы, гуляли на воздухе, ну а под эту лавочку их чадо спокойненько рассказывает, что они ни в коем случае не будут выезжать на дороги общего пользования.
1: Да, вот здесь
3: будут ездить только по лесочку, по полям, по каким-то лужайкам, особенно если
2: вокруг
3: речь
2: дома.
3: Идет, да, вокруг дома, если это все вокруг дачи, если это вокруг какого-то там загородного поселка, это все родителям заходит просто на ура. Редкая мама, дети у нас, как мы понимаем, сейчас в массе своей воспитываются мамы, в частности, очень часто одиночками, думает о том, а как он заправляться будет, а куда он поедет на заправку и сколько для этого ему нужно проехать по дорогам общего пользования мимо сержанта патрульно-постовой службы на его замечательной Шкода Октавия, который, естественно, имеет план по отлову таких товарищей и замечательно со всей душой понесется за ним, соответственно, укатывая его в кювет, потому что подросток, он не хочет прийти и сказать маме: мама, меня поймал сержант патрульно-постовой службы и отобрал замечательный питбайк. Он, естественно, начинает удирать.
1: Конечно.
3: Таким образом, да, у нас формируется целая культура, целая школа удирания от полиции в рамках вот этого сообщества подростков. Это один из самых базовых навыков, который формируется вот в этих стайках, которые сколачиваются. Опять-таки, да, мы... Многие из нас вспомнят буквально в 2013 году, до 2013 года, примерно то же самое творилось со скутерами.
1: То есть, да, абсолютно то же самое. Да.
3: И будучи человеком, который обрабатывал и передавал ГИБДД статистику аварийности в московском регионе применительно к мотоциклетному транспорту, я обращал внимание, что транспортное средство категории А, то есть там до 50 кубиков, ну все вот это вот, совершают, участвуют в 10% ДТП, но при этом в них гибнет, то есть если брать летальный исход по всем мото ДТП, то в них гибнет более 30% участников ДТП. То есть, ну, перекос огромный.
1: Но он и очевиден.
3: Да. И, соответственно, причины тоже очевидны. Угу. Значит, с 2013 года, вот 2014 год, если не ошибаюсь, был запрещен, соответственно, выезд без прав на скутерах, то есть нас ввели категорию М, и вроде бы как это успокоилось. В данном случае у нас люди изначально выдавлены за рамки правового поля. Они находятся вне закона. Это транспортное средство, я имею в виду питбайк,

0: налево и направо покупают родители своим чадом, оно изначально не имеет права передвигаться по дорогам общего пользования. Это спортинвентарь. Для них...
1: Но у него есть колеса и все.
2: А все, все того, остальное есть, как у обычного пользования. Мотоцикла, за исключением этих поворотников.
0: Да. Ну, и его не поставишь на учет.
2: Да, его не
1: и самое главное, что нет мозгов. У тех, кто, ну, в смысле, я имею в виду...
2: Не, ну мозги есть, но это же юношеский вот этот вот задор.
1: Андрей, совершенно у тебя, другое. У меня, вот у Андрея, у нас не было... в том объеме, в котором сейчас есть мозг, в 15...
2: У меня было.
1: В 15 лет, когда у нас появились первые какие-то
0: сетчики. Ну вот посмотрите, я смотрю вот со своей как бы практической точки зрения, вот просто что вокруг меня происходит. То есть, зная, что я каким-то облаком, каким-то образом прислонился к мотодвижению, мамы таких подростков, там, не знаю, какие-то друзья, товарищи, мужчины, женщины, у которых есть дети, к которым они подошли и сказали: мам, купи питбайк. У Петьки есть? У Васьки есть? Я тоже хочу. Я как лох, на меня смотрят, как не пойми на кого. Соответственно, окей, ты можешь не покупать, я все равно буду ездить, но только на их питбайках буду брать их, отпрашивать, да, и, соответственно, мотаться. Вот. Соответственно, мама такая, да, зная, что, допустим, вот я ее знакомый, я что-то понимаю в мотоциклах, она спрашивает меня: скажи, вот посоветуй, что брать и что нужно учесть. То есть у нее даже уже как бы в голове не стоит, что таким образом она идет очень-очень далеко за рамки правового поля. То есть она свое чадо сажает на транспортное средство, которое не должно никаким образом выезжать на дороги общего пользования, а оно будет там ездить. Она не в состоянии сама проконтролировать, да, где он будет ездить, с кем он будет ездить, как он будет удирать от полиции, как он во время этих удираний будет влетать в чужие машины, припаркованные, движущиеся навстречу и так далее и тому подобное.
2: Пешеходов мы тоже про них, наверное, не будем забывать. Еще незащищенная категория, которая может находиться на тех самых дорогах, на тротуарах и прочее.
0: Абсолютно верно.
2: Я тебя хочу перебить просто на одну секундочку. Я общался с инспектором ГАИ теперь уже, и как раз эту тему мы обсуждали. Но вопрос не в этом. А мне показалась очень интересной формулировка дороги общего пользования, потому что любая дорога может оказаться дорогой общего пользования, даже проселочная дорога, потому что она может оказаться дорогой общего пользования. А человек, который выезжает, в принципе, на своем питбайке, который...
1: За пределы спортплощадки. Он выезжает на дорогу.
2: Смотри, он выезжает на дорогу, и он автоматом превращается в
1: участника дорожного движения.
2: Участника дорожного движения.
1: Да. То есть мы так правильно понимаем, что вот эти вот питбайки, все эти мотокроссы, вот эти вот малокубатурные, они же предназначены для использования где-то на закрытых спортивных площадках, правильно?
0: Абсолютно верно. На закрытых, не в смысле закрытых...
2: Ну да, скрытых, на ограниченных.
0: Да, на ограниченных, угу. Да, ограниченных, там, не знаю, забором, да, вот...
1: Куда случайный пешеход не забредет, где лось не встретится. Абсолютно и где сотрудники ГИБДД не
0: либо
1: представлены.
0: Либо это, да, шоссейно-кольцевая трасса маленькая, либо это кроссовая, внедорожная трасса, так, ну, как вы правильно сказали, ограниченная.
1: И вот мы имеем, значит, формирующийся пласт, который вот этих вот юных гонщиков, и я так понимаю, что, в принципе, никому до них нет дела. То есть у полиции наверняка есть какая-то там разнарядка, что они должны как-то вести какую-то профилактическую с ними борьбу. Мы, как представители мотосообщества, на них смотрим как на что-то, ну, на подрастающих.
0: А мы на них вообще никак не смотрим. Если у непосредственно какого-то мотоциклиста нет своих детей, которые подходят, трясет папу за штанину и говорит: пап, купи, да, мы на них вообще никак не смотрим. Да, они не являются участниками мотосообщества в полном смысле этого слова. Я обратил внимание, после того, как, ну, так, волю судеб, да, был вынужден столкнуться с мероприятиями ГИБДД, с мероприятиями вот организованными, посвященными этой проблеме, что мотосообщество, оно вообще не касается этой проблемы. Оно варится в отдельном котле.
2: Но мотосообщество — это все-таки уже взрослые дядьки с мотоциклами.
0: Абсолютно верно.
2: С правами.
0: Вот эти подростки, они к ним не подходят за советом. Им не о чем их спросить. Да, зачем он будет подходить, я не знаю, к какому-то серьезному спортбайкеру, который участвует в соревнованиях, или к серьезному Харлееводу, который на серьезных щах и в большой черной жилетке, да, едет на своем Харлее куда-то, вот, там, не знаю, по делам, на фестиваль и так далее. У них нет пересечений. Поэтому мотосообщество вообще вообще никаким образом не касается и даже не пытается вникнуть в эту проблему. Это тоже один из серьезных таких моментов, потому что даже со скутерастами, извините за мой французский, да, мы каким-то образом взаимодействовали. Это тоже была категория, которая в рамках правового поля на наших, на одни, по одним с нами дорогах ездила.
2: Да. Они находились с нами именно в единой зоне.
0: На одной улице, в одном потоке.
2: Да, а эти нет, эти периодически тут появляются.
1: Да, друзья, давайте ненадолго прервемся. Если есть вам что сказать, ребят,
2: есть какое-то у вас мнение или мысли,
1: можете писать через сайт наш.ру, через наших ботов, любопытно узнать вашу точку зрения.
3: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Андрей Родионов у нас сегодня в студии, организатор гоночного чемпионата МотоМСК Кап и член экспертного совета объединения Мото России. Говорим мы про детей на питбайках. Тема острая, тема актуальная. И, к сожалению, она никуда не исчезает, а только набирает, мне кажется, силу.
2: Ну вот тут нам тут любопытное прислали. Я осужден за ДТП в ночное время с питбайком, движущимся без фар, с причинением вреда здоровью пассажиру питбайка. Верховный суд, короче, все отписались, возложили вину на нашего слушателя, был осужден на 1 год, водитель питбайка ни при чем. То есть, скорее всего, у водителя питбайка не было прав, не было ничего, и вряд ли его кто-то продувал. Может, он еще и пивка хлебанул где-нибудь. Вот мы живем в какой-то странной вот...
3: Да нет, здесь в том-то и дело, что, когда я говорю, они уже выдавлены за рамки правового поля, я имею в виду весь, вот всю тяжесть последствий. То есть, их невозможно привлечь. Ну, то есть, максимум можно отобрать этот питбайк. В самом, ну, я не знаю, в самом, самый дешевый какой-то вариант можно взять, там, электрический или самый дешевый бензиновый, там, начиная от 30-40 тысяч. Это то, что в магазинах продают. Я уж не говорю про БУ рынок.
1: БУшка, конечно.
3: Да. То есть, понятно, есть, конечно, и более интересные варианты, там, но, грубо говоря, просто, чтобы ты уже был на колесах, вот, пожалуйста, входной билет.
1: С пацанами
3: билет.
1: В тусовке, да.
3: Это можно, любой школьник, мне кажется, наэкономит на обедах эту же сумму. То есть, просто вот запрещать, это тоже как бы не вариант. И какой у нас, вот у нас, как у членов, участников нашего вот общества, сообщества, какой у нас выход, какой путь для решения этой проблемы? То есть, их уже много, их уже толпы этих ребят, они уже там. Просто так, да, отдавать свои питбайки, расставаться со своими...
1: Да не будут, конечно.
3: Они уже не будут.
1: Да нет, конечно.
3: Соответственно, вот просто так взять, закрутить, завинтить, сказать, что все теперь питбайки, любое транспортное средство должны на номера там или еще что-то такое. Да мы, спортсмены, взбунтуемся. Мы как бы нам на чем? Ну, да. Зимой тренироваться на крытых картодромах. Что касается вот этих вот ребят, то есть, с одной стороны, конечно же, вот как я это вижу, конечно же, ужесточения будут. И они, в принципе, оправданы, потому что никто не хочет из автомобилистов и даже мотоциклистов, тем более, чтобы завтра им под колеса вылетело вот такое чудо. Без прав, после бутылочки пива, с пассажиром, без шлемов, без экипировки. Никто не хочет. И потом за это отвечать. Ужесточения будут. Здесь как бы вопросов нет. Но при этом нам нужно четко понимать, что нам, как обществу, нужно предлагать альтернативные какие-то решения для того, чтобы перенаправить эту удаль молодецкую в более конструктивное русло. Давайте объективно. Даже если сейчас забудем про мотоспорт, в котором я варюсь уже не первый год и много могу чего рассказать, да, у нас сейчас непростые времена, и люди, умеющие, хорошо владеющие двухколесной транспортной техникой, нужны. Мы прекрасно понимаем, что фактически такие организации, как ДОСААФ, да, которые приучали людей общению с техникой, которые потом, извините, формировали кадровый резерв в случае необходимости, да, который мог, там, я не знаю, ну, я уж про горячие точки не говорю, но в случае необходимости, да, могли выполнять какие-то функции, там, доставку, мобильные какие-то службы организовывать на такой технике. А такая техника нужна сейчас, и в том числе там, где, соответственно, куда сейчас многие не хотят попадать. Другой вопрос, что такие люди нам нужны, и люди, знакомые с техникой, нам нужны. Это нормально, адекватно. Так давайте повернемся лицом к проблеме и скажем, что мы не только их будем прессовать, но и предлагать какую-то альтернативу.
1: Ой, золотые слова. Я давайте предлагаю прерваться ненадолго, и как раз про это и поговорим.
0: Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: И Андрей Родионов у нас сегодня в гостях, организатор гоночного чемпионата мото МСК КАП и член экспертного совета объединения Мото России. Обсуждаем детей-подростков, которые активно
2: Детей. Вот нам тут пришло сообщение. Мой сын ездит на пите по поселку и полям за его пределами. Заправляем мы его из канистры, при этом сдавал мне ПДД. Считаю, такой формат можно разрешить. Если у вас есть запасной сын, то, в принципе, ничего страшного в этом нет. Потому что если где-то ваш ребенок, который вам сдал ПДД, вы как строгий отец, конечно же, все приняли у него, как строгий инспектор, если он где-то попадет под автомобиль, не дай бог, кто будет виноватым? Вот в данном случае.
3: Ну вот мы как раз сейчас эту тему затрагивали. Дело в том, что когда родитель, ну, наверное, в первую очередь отец, вот это погружение сына в мир мотоциклизма как бы контролирует, а еще лучше участвует вместе с ним. Окей, сын, ты хочешь поехать поскакать по полям? Поехали вместе. Берется два питбайка, и они, соответственно, проводят таким образом досуг.
1: Андрей, идеальная картинка.
3: Идеальная картинка, да, он контролирует, чтобы не выезжал товарищ на дороге общего пользования, чтобы заправлялся из канистры, а не в центральном городской заправке. И в этом случае, да, или, допустим, берет за руку, взвешивает все за и против и ведет его в ближайшую секцию по мотокроссу. Слава богу, еще можно ткнуть в любой подмосковный регион, там, грубо говоря, Красногорск, окей, Раменское, окей, и мы всегда от любой точки найдем плюс-минус 20 километров, самое дальнее, ближайшую какую-нибудь кроссовую трассу, либо картодром, на котором можно потренировать свое чадо. И там, естественно, пока еще слава богу, есть детские секции. Тут другой вопрос, что эти картодромы, эти трассы, они закрываются с огромной невероятной скоростью. Буквально недавно была большая конференция в Раменском районе с ГИБДД, участниками прессы, сообщества и мотоспорта, на которых обсуждалось, как быстро закрываются трассы, которые имеют многолетнюю историю.
1: Ну, это ужасно. Я согласен.
2: Потому что трассу содержать дорого, а если там воткнуть человейник на 100 тысяч квартир, то это будет намного эффективнее.
1: В Москве там какое-то время назад закрылась последняя секция лыж. Ну, понятно, что... Понимаешь, мы не сможем ничего в этом случае сделать.
3: Слава богу, что... подростки на лыжах не вылезли на, я не знаю, на Ленинский проспект и на МКАД, да, перекрыв движение.
1: Ее закрыли, поэтому не лазят, а до этого они, конечно, вылезали. Но дело не в этом. Понимаешь, ты нарисовал картину, когда папа с сыном... Ну, это так красиво, это прямо...
3: Хорошо.
2: Да, это если, некий идеал
1: вакуума. А если мать-одиночка?
3: Вот, и вот здесь и мы упираемся в тупик, ночи, который преодолеть в наших условиях мы никак не можем. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые мамы в первую очередь, если вы не в состоянии возглавить этот посыл своего сына, своего чада, это влечение к технике, двухколесным, рычащим этим монстрам, пожалуйста, не надо играть на вот этой скользкой дорожке. Это может закончиться очень плохо, тем более, если вы сами не представляете, где он на самом деле ездит, с кем он общается, от кого он убегает и как он эксплуатирует, по каким дорогам этот самый питбайк. Проконтролировать это невозможно, значит, поверьте, это развивается все по самому плохому сценарию.
2: Ой, давайте будем честны. Ну вот мы все вспомним, да, нам было там 10, 12, 13, сколько-то лет нам всем было, у нас появился первый велосипед. Нам всем папа, мама говорили бабушке, вот здесь катайся по
1: конечно
2: двору. И кто-то из старших, там Коля, Вася, Петя говорил, а поехали съездим вот туда-то, до универсама. А до универсама ехать нужно, ну там, через пешеходный, пересекая дорогу. И мы сначала, нет, мать заругает, а потом мы... То есть рано или поздно любой ребенок через это пройдет. Даже которому, который катается по приусадебному участку.
1: Даже который катается с папой, да, вместе по полям.
2: Ему Коля, Вася...
1: Папа уехал в командировку, а Коля, Вася сказал, ну что, поехали в тот...
2: Пока бабка не вернулся.
1: В соседнюю деревню к девчонкам, да. И понимаешь, вот это же нельзя сломать. Это же некое природное ощущение у человека. Можно сказать, некая детская философия, какие-то детские принципы. принципы, что я же в тусовке, мы все едем, вот такие. И голова у него не работает в этом случае, то есть ну она нерациональна.
3: И мы понимаем, что границы дозволенного пробуются и проверяются через преодоление. Все логично.
1: Вот. Но просто, к сожалению, нужна какая-то, мне кажется, очень четкая, изящная и лаконичная схема, как сделать так, чтобы движение ребятишек по улицам и по дорогам общего пользования
2: свести к
1: минимуму. Мы не сможем их полностью убрать. Это все понятно. Но не бывает такого.
3: Ну, скажем так, быстро не сможем полностью убрать. Давайте сейчас вот в прямом эфире пофантазируем, какие меры могли бы привести к хоть какому-то вменяемому результату. Ну, понятно, ужесточение наказания, ужесточение уголовка. Вплоть до, да, как бы это, извините, мы, скорее всего, к этому придем. И в том числе и родители, которые идут на это ради своих чад, должны к этому быть готовы. Второй момент, это, конечно же, информационное поле, в котором это все варится. То есть доносить в том числе из, не знаю, центральных каналов, я вот, опять-таки, ведущие блогеры, ведущие какие-то СМИ, радиостанции, мне кажется, тоже, пока мы не подключим серьезную медийку, которая охватывает широкие массы вот именно родителей, это мы не сможем остановить развитие вот этого.
1: Знаешь, я могу пофантазировать еще чуть-чуть дальше. Мне кажется, что в подростковой истории нужна не столько охват вот средств массовой информации. Для подростка очень важен фактор, модно или не модно.
3: Я сейчас не про подростков говорю, я про родителей, которые даже если знают, что у подростка в кармане завалялись 40 тысяч рублей, ну, не знаю, на завтрак их сэкономил, они применят, не знаю, все свои силы, все свои рычаги для того, чтобы не допустить появления этого питбайка у них под окнами.
1: Я с тобой поспорю, потому что даже взрослый мужик от жены прячет деньги, чтобы купить себе спиннинг. Ну, давайте будем честны, это такая ментальность.
2: Давайте я вам сейчас другую картину расскажу. Вот когда мне было лет 12-13, когда вот у нас мопед появился, у нас, скажем так, законно купленных мопедов я не видел ни одного, потому что они все были без номеров, и все как бы, скажем так, был некий теневой рынок. Поэтому вот этот кто-то у кого-то украл, тем более, ну, эту вещь украсть-то, ну, кинул в газель, продал за десятку вон пацанам в соседнем дворе. То есть всегда будет какой-то серый рынок вот этих вот двухколесных средств передвижения.
1: Будет, конечно, будет.
2: И ладно, давайте как бы от этого... Но им про защиту, про то, что нужен шлем, что нужна черепаха, что нужны мотоботы, им же про это вообще никто не рассказывает, этим детям. Ладно, черт с вами, вы катаетесь, но вы хотя бы подумайте о том, что есть защита. Ребята, это во многом может сохранить ваши ручки, ножки и даже жизнь.
1: И в этом, я повторю, если ты будешь говорить, вам нужна защита, вам... они не будут. Нужно сделать так, чтобы эта защита была модной, как какие-то вот эти совершенно дурацкие, простите меня, кроксы, которые похожи на садовую обувь, но они модные.
3: Ну, чтобы каждый же знал, что если ты едешь без шлема, даже на питбайке,
1: ты лох и колхозник. Абсолютно, да.
2: Если у тебя китайский шлем, купленный на
1: 500
2: на
1: рублей,
2: да.
1: ты лох.
3: Если я говорю, да, что, насколько вот я понимаю ситуацию, для того, чтобы влиять на широкие массы родителей, нужно привлекать вот именно широкие массы СМИ,
1: да.
3: То для того, чтобы влиять на подростков, вот здесь уже, конечно же, мне кажется, имеет смысл привлекать мотосообщество. Потому что никто, как участники абсолютно мотосообщества, согласен. Не расскажут таким подросткам о необходимости использовать защиту, о том, насколько это круто, и о том вообще, насколько сама по себе защита может быть крутой, понтовой и так
1: далее.
3: Андрей,
1: но для этого нужно одно, чтобы мотосообщество смогло где-то контактировать с этими
3: пересечься.
1: Подростками.
3: Абсолютно. А для начала вообще должно... Для начала мотосообщество должно повернуться в их сторону. Потому что сейчас мотосообщество в сторону этих подростков вообще не смотрит.
2: Ну, потому что это личинки мотоциклистов. Не все дорастут до полноценных...
3: До середины Днепра.
2: Совершенно верно. До полноценных мотоциклистов не все дорастут.
1: Я просто так считаю, что вот когда начинает вводить запрет на запрете, как правило, у подростков, тем более они многие бунтари, потому что у них играют гормоны, они хотят нравиться девчонками, быть нигилистами или кем-то еще. И они начинают идти против всего. И вот это начинается, простите, писк против ветра. То есть ничего не получается. Запрет на запрете достается родителям, каким-то общественным организациям, каким-то отдельным подросткам, а система не ломается. И вот, на мой взгляд, ее нужно ломать именно изнутри, идеи, чтобы делать ее гармоничной и удобной для всех, чтобы ребята получали крутые навыки управления современной техникой, водители по дорогам ездили безопасно, а родители, сидящие дома, ну, по крайней мере, не сидели с корвалолом или там валидолом под языком.
2: Друзья мои, а давайте вот сейчас я вам задам один вопрос, который, может быть, покажется глупым. А почему не начать с малого? Регистрировать эти транспортные средства, вешать на них номера. То есть вот у нас же вот мотоциклы, они на номерах. То есть хотя бы понятно, кто это и что это, кто этим управляет, кто владелец.
1: По закону нельзя.
2: Почему?
1: Это, потому что это спортинвентарь,
2: так, давай, так давайте мы переведем из категории спортинвентарь это в транспортное средство.
3: А у них...
2: А зачем?
3: Выпускается огромное количество подобных транспортных средств, в кавычках, которые не оборудованы минимальным набором световых, звуковых и прочих приборов.
1: Короче, которые... поворотник, фары нет.
3: Да, они изначально выпускаются для того, чтобы эксплуатироваться на крытых площадках, там, где нет дорожного движения, там, где не нужна фара, стоп-сигнал, поворотники, зеркала и прочее. Поэтому такие вещи, их полно. Мы не можем запретить ввозить сюда.
1: Почему? Как показывает практика, мы можем запретить ввозить
3: сюда. А если еще обозвать это продукцией двойного назначения? Ой, я, кажется, подсказал сейчас какое-то решение.
1: Я вам так скажу, что это не решит никак вопрос вообще, потому что, во-первых, уже огромный рынок сформировавшийся. Вот. Потом завезено, а как только начнут говорить о том, что вот мы сейчас начнем вводить ограничения на это...
3: Это ж сколько можно вводить под видом запчастей?
1: Да, это раз. А во-вторых, они ввезут такие партии, конечно, которые еще будут продавать лет 10.
2: Ну, не знаю, ну как-то можно...
3: Ну и в конце концов, мы как спортсмены очень сильно против, потому что мы их используем по назначению. Мы на них тренируемся всю зиму.
2: Да.
3: На секундочку.
2: Но вы как спортсмены можете снять поворотники, фару, стопак, все, чтобы...
3: Хорошо. Предварительно за них заплатив.
2: Да. Время у нас будет запасная фара.
1: Вообще не остается. Вот, Андрей, ты как представитель, спортивного мотосообщества, будем все-таки так говорить, чтобы ты сделал хотя бы какой-то первый шаг навстречу...
2: С чего начать?
1: Навстречу этим детям.
3: Навстречу, вот здесь не навстречу детям, а навстречу проблеме, скажем так.
1: Хорошо.
3: То есть, вот как я вижу, во-первых, да, еще раз, проблема очень сложная. Она сложная с разных сторон, потому что, опять-таки, мы находимся только в начале роста вот этого вала, потому что это становится с каждым днем все популярнее и популярнее. И завтра их будет больше, чем сегодня. И уж тем более вчера. Поэтому здесь, вот как я вижу, надо действовать в нескольких сразу плоскостях. Первое, мы никуда не денемся, это ужесточение наказания, в том числе по отношению к родителям. Фраза «я не знал, я не знала» здесь, к сожалению, боюсь, что скоро работать не будет. Это первый момент. Второй момент. Если мы будем только в этом направлении действовать, никаким образом эта проблема не решит. Потому что, с другой стороны, это должно быть подкреплено информированием, во-первых, о степени опасности данного деяния, как я вот предложил, да, через широкие круги СМИ, нацеленные на широкую аудиторию родителей.
1: Большую информационную кампанию.
3: Родителей, да, в первую очередь. Да? То есть родители, они могут в разных, грубо говоря, микрогруппах, в разных сообществах состоять. И в данном случае надо через широкие, вот, собственно, массы к ним заходить. Второй момент. Непосредственно на этих ребят можно воздействовать только путем взаимодействия с мотосообществом. Никто другой для них не авторитет. И самое главное в этом моменте – это альтернатива езде по дорогам общего пользования, развитие секций, кружков, возрождение вот этого ДОСААФа там, или как угодно его можно назвать, все что угодно, но должна быть альтернатива. Без серьезного рассмотрения и все, быстрых, ребятушки, шагов все в этом направлении ничего не будет.
2: Будем надеяться, что так и будет. Спасибо, Андрей,
1: еще большое. Еще вернемся к этой теме, Андрей, обязательно.
2: Да, спасибо, ребят, за компанию. Прощаемся до завтра.
1: Все, пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах. Антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов и атак беспилотников. Ограничения действуют до отдельного решения комиссии. Теперь органы власти, СМИ, экстренным службам и гражданам запрещено публиковать сведения о терактах в столице до официальной информации от Минобороны, мэра Москвы и правительства столицы. Ограничения касаются также данных о применении беспилотников. За нарушение предусмотрены штрафы. Главные изменения в налоговой системе России уже приняты. Сейчас власти не рассматривают повышение налогов для граждан и заморозку банковских вкладов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Так он прокомментировал сообщение в соцсетях о планируемой заморозке денег на счетах физлиц. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин пояснил НСН, что Силуанов фактически заявил, что не планирует снижать налоги.
2: Министерство финансов, повышая налоги, занимается уничтожением экономики. И вообще говоря, Андрея Германовича нужно понимать по-другому. Когда он говорит, что они не планируют повышать налоги, это означает, что они не собираются снижать налоги. А это дезавуирование слов президента, который говорил, что повышение НДС – это временно. Зачем заморозки вкладов делать, если будет девальвация? Вклады потеряют свои стоимости довольно существенно. В этом отношении Силуанов тоже абсолютно прав.
1: По словам главы Минфина, сейчас экономике нужны такие меры, как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал возведение еще двух небоскребов Лахта-центра. По его словам, строительство башен отвечает логике развития Петербурга как мегаполиса 21 века. Историческая окраина превращается в деловой центр с рабочими местами, инфраструктурой и налоговыми поступлениями. Глава города отметил, что две новые башни дополнят уже существующие. Планируется, что высота одного небоскреба составит 710 метров, это в полтора раза выше уже построенного Лахта-центра, а другого 570 метров. Суд Евросоюза снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Ранее он утверждал, что предприниматель поддерживает власти Беларуси, знаком с президентом республики Александром Лукашенко и получает от этого выгоду. Однако суд не смог доказать, что на момент вынесения решения Гуцериев продолжал получать выгоду от режима Лукашенко или поддерживать его. Французский журналист Пари Матч узнал, почему Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены. Флориан Тардиф написал в своей книге «Почти идеальная пара», что ссора произошла из-за общения президента Франции с иранской актрисой Гальшефте Фархани. Автор книги утверждает, что конфликт с женой президента случился после того, как первая леди Франции прочла в его телефоне сообщение от актрисы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Ба-па-па-па-па-па.
0: Группа Йо Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Сектор Газа, Агата Кристи, Бар Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

хотел все почувствовать, все попробовать и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вячеслав Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко, рассказал НСН, что главной причиной стала усталость.
2: Про усталость, ну, это было заметно. Человек работал там по 20 часов в сутки на протяжении нескольких лет. Логично, что в какой-то момент может уже потребоваться отдых. Ключевой момент все-таки там оперативная коммуникация с людьми, потому что регион живет в ситуации постоянного стресса, и я надеюсь, что генерал-майор Шуваев с этим коммуникационным вызовом справится.
1: Вячеслав Гладков работал губернатором Белгородской области с ноября 2020 года. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 20 сентября. До этого регион будет возглавлять 44-летний Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО. Кроме того, ушел в отставку губернатор Брянской области. До выборов вместо Александра Богомаза этим регионом будет руководить Егор Ковальчук, премьер ЛНР. Таксисты в России не зарабатывают баснословные суммы, о которых часто говорят. Об этом газете «Ру» рассказал председатель Центра развития таксопарков Георгий Шупунов. По его словам, в городах с населением до 500 тысяч человек месячный оборот водителя может достигать 200 тысяч рублей, а в миллионниках – до полумиллиона. Однако из этой суммы необходимо вычесть комиссию агрегатора, оплату автомобиля, топливо, налоги и прочие расходы. Реальный доход на руки, согласно оценке эксперта, составляет около 60-70 тысяч в месяц в небольших городах и 100-150 тысяч в мегаполисах, причем при очень напряженном графике. Многие водители вынуждены таксовать по 10-14 часов ежедневно без выходных. Певицу Линду отпустили после допроса, в котором она участвовала как свидетель. Процессуальный статус исполнительницы не менялся. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. По данным агентства, поводом стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен из ее репертуара. Художник и краевед Владимир Овчинников умер в возрасте 88 лет. Он известен росписями домов в Боровске Калужской области. По словам местных властей, благодаря творческим находкам Овчинникова, старинный город открылся заново для туристов и ценителей искусства. Город стал галереей под открытым небом. Владимир Овчинников родился в 38 году в Душанбе, до 98-го жил в Москве, затем переехал в Боровск. Художник сделал около 100 росписей стен домов Боровска. В Сиднее мужчина случайно стал звездой модного показа. Главным героем завирусившегося ролика с австралийской недели моды оказался местный житель, который вышел на площадку шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха, начал раскладывать вещи, делать зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Все. Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. МВД может начать проводить профилактические беседы с россиянами, уклоняющимися от службы в армии. Соответствующий законопроект принят Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, что закреплено Конституцией. Депутаты также отмечают, что в условиях геополитической напряженности и возросшей вероятности вовлечения России в военные конфликты одним из важнейших направлений политики является обеспечение безопасности и обороны страны. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через 4 года. Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что причина демографического провала в отсутствии долгосрочной стратегии.
2: Данные показатели не будут достигнуты. А это обусловлено тем, что нет ставки на 3-4-детную семью, которая единственная может вытащить нашу демографию. Это в нацпроекте. В проекте демографии с 18 по 24 год закладывался показатель 1,7, а получился 1,4. Кто-то проанализировал причины провала. Наступаем на те же грабли, думаем, что какой-то ворох мер несистемных, часто связанных с элементарными социальными выплатами, даст какой-то эффект.
1: В декабре 25 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,3 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата. Тело российского туриста без признаков жизни обнаружили в номере отеля в турецкой Анталии. Причина смерти выясняется. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве России. Точная причина смерти 44-летнего россиянина будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судмедэкспертизы. Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию. Те, кто хочет именно в эту страну, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре. Рассказал НСН руководитель визового агентства «Византиум» Егор Каэль. Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц. Единственный вариант для получения визы в Италию – личная явка заявителя по предварительной онлайн-записи. Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны. В Париже представлен отчет Следственной комиссии Национальной ассамблеи, которая была создана после громкого ограбления Лувра 19 октября прошлого года, когда преступники разграбили зал, в котором были выставлены сокровища французских королей. Комиссия заявила, что страна столкнулась не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тебя, смертельный мир. Приветствую тебя, волшебный мир.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую песню перезаписала группа «Князь», и узнаем у группы «Громыко» все нюансы профессии шпион. Группа «Князь» обновила песню «Русский дух» из альбома «Магия Калиостро» 2014 года. В преддверии Дня Победы коллектив выпустил ее в качестве сингла, чтобы отдать дань уважения мужеству защитников Отечества.

0: Обновленная версия песни «Русский дух» войдет в сборник хитов группы «Человек-загадка», выход которого планируется в этом году. Группа «Громыко» выпустила песню «Шпион». Трек продолжает серию композиций, посвященных разным профессиям. По словам музыкантов, шпион, как и ученый, олицетворяет девиз «Хочу все знать». А отличить их можно только по костюмам.
1: Изначально песню хотели назвать «Какой приятный парень», но потом решили оставить нынешнее название «Шпион». Главным смыслом или эпиграфом для песни «Шпион» является поговорка «Не все то золото, что блестит». Припев был придуман уже 2 года назад. Остальное было записано недавно. На традиционных для громыки инструментах. И в стилистике громыки, естественно. Особых проблем в записи не испытывали. Все достаточно прилично.

0: Трек «Шпион» войдет в новый альбом группы «Громыко», релиз которого запланирован на осень. Точную дату музыканты пока не раскрывают. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в майские праздники продолжит получать обращения от жителей разных уголков России, уставших ждать от чиновников решения своих проблем. Так, в деревне Кулушево в Татарстане дороги буквально засасывают людей. А несколько тысяч жителей нового района Нижнего Новгорода уже 3 года живут без света. Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от набережных Челнов, родины легендарных КАМАЗов. При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально засасывают в месиво из глины.
2: Мы организовали и продали участки в 2010 году. Нам как бы изначально сказали, что да, через пару лет собираются центральную улицу Лермонтова якобы отсыпать, она будет самая широкая, как главная, и потом постепенно с годами будут отсыпать уже остальные улицы, хотя бы щебнем. На сегодняшний день уже вот прошло, получается, 16 лет. Там никакой дороги нету. Там это вообще целина, там глина. Там даже пешком пройти невозможно. Не то, чтобы на машине. Там ни полнопривод не помогает, ничего. Когда иногда большие грузы заезжают, их и по 2 трактора вытаскивают. Если вот дождливые лето, осень, весна, мы туда вообще даже попасть не можем, в свои участки. Скорые, соответственно, если ты там будешь жить и, не дай бог, что случится, они не заедут. В погиб надо обязательно брать выше колена, потому что, ну, колодцы, это не бесполезно, там оно засасывает напрочь.
1: Местные жители не понимают, почему в соседних селах Тукаевского района, например, в Биюргане, кладут на дороге новый асфальт поверх старого, а на них не обращают внимания. Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево. Другой сигнал СОС пришел к нам от жителей Нижегородского района Новинки, которые уже 3 года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с отсутствием света, а люди вынуждены выходить вечером на улицу с фонариками, чтобы не провалиться в ямы.
3: Это новый район города Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет. Присоединен к Нижнему Новгороду. Жилой комплекс – это, по-моему, 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир. В самой школе освещение по периметру горит, а вот у жилых домов нет. Там как мини-микрорайон, можно сказать. В 23-м году писали, допустим, 30 марта. Потом перенесли на квартал, то есть там какого-то августа будет уже восстановлено. В августе опять перенос идет уже на декабрь. И так вот 3 года уже двигают.
1: Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Они узнают более 3 миллионов человек. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
5: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете на волнах нашего радио передачу про панк, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Еще раз всем привет, и я хочу сказать, что сегодня будет очень интересная передача, потому что хватит грустить, я понял, на какую тему мне бы хотелось сегодня с вами поговорить. И тема будет называться «Чистоплотность, брезгливость и панк-рок». И начнем мы, конечно же, с группировочки «Смех», потому что, ну, вот у нас такая разноплановая такая тусовка. Я вообще, в принципе, не брезгливый человек. Я могу все, что угодно. Меня единственное только смущает запах детского, скажем так, даже говна, не взрослого. Но детское не могу терпеть, сразу хочется блевать. Но, например, нашего гитариста Леху почему-то очень возмущают мои козявки, когда я достаю из носа и пытаюсь куда-то их деть. Он прям такой, типа, убери, убери. И вообще, после операции на нос я недавно задул свечку на торте просто носом, и еще самое главное, что с расстояния. Самое главное, что сопли не полетели в мою дочь, но все смеялись, всем было круто. И один раз я вот недавно мы ехали на машине куда-то на какой-то концерт, и я что-то там залез в ноздрю, смотрю, там козявка, думаю, ну дай вытащу. Вытаскиваю козявку, а за ней такой шлейф прям мощный сопли, такой прозрачный, длинный, сантиметров, наверное, на 6. И когда я ее достал, она такая, знаете, стала вокруг моего пальца такая вот, как акробат в цирке, и чуть не намоталась на мой палец, и Леху чуть не стошнил. Вот сегодня об этом, конечно же, будет передача, потому что я 100% уверен, что надо поднимать всем настроение. Ну и, конечно же, первая песня моей наилюбимейшей группе на этой планете под названием «Гвалт». А песня называется «Мертвая бабка воняет мочой».

конечно, вы же подумали, что да, передача будет отстой. Конечно, отстой, потому что это моя передача, что хочу в ней, то и делаю. А вам придется слушать и запоминать. Песенки, конечно же, будут не про говно, мочу и блевотину, но все же какие-то да будут проскакивать, потому что жизнь наша такая интересная, что в ней много чего может произойти. Например, мужчины очень сильно отличаются от женщин своей чистоплотностью, хотя бы только потому, что прокладки для мужчин не существует. Точнее, мне кажется, знаете, что прокладки для мужчин не за что даже зацеплять, потому что мужчины носят такие трусы, что если подует ветер, их, так сказать, запарусит и унесет вместе с ветром куда подальше. Поэтому труханы у нас такие, что чисто не для прокладок. Но зато существуют памперсы для взрослых, и мне кажется, что это даже прикольно купить себе памперсы тусовки, сожрать пурген, например, таблетки, и кто круче обострется. Ну, конечно же, следующая композиция будет от моей любимой, точнее, моей родной группировочки «Смех» под названием «Очень вкусное говно».

мы продолжаем. Вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. И я ее ведущий, Сережа Метель, из группировочки «Смех», который вы только что слушали. И мы продолжаем речь о чистоплотности и брезгливости. Ребята, как вы относитесь вообще к смене, так сказать, нижнего белья? Сколько раз вы в неделю его меняете? Я точно знаю, что моя супруга, например, ну точно раз в день меняет свои трусишки. Ну хотя, ну правильно, что трусишки, потому что трусами их особо-то и не назвать. Это такое, знаете, сплетение некоторых косичек, тоненьких веревочек, где есть в середине маленький треугольник, и якобы это вообще зачем-то нужно. Ну, можно и без них, конечно, но зачем-то их надевают. Мне кажется, что их надевают, наверное, чтобы продемонстрировать своему молодому человеку, потому что, ну, на больше эти трусы, в принципе, не способны. И, честно говоря, я не у своей жены, а у своей подруги узнавал, как они это чувствуют. Она говорит, очень щекотно гудку. Ну, а мы переходим дальше, и следующей композиции, конечно же, не все будут о говне. Мне присылают на мыло свои, кстати, говняные и не говняные композиции, поэтому следующая группа будет называться «Free Run», а песня будет называться «Прибой». Надеюсь,

Ну так вот, а мы продолжаем про смену нижнего белья. Мужчины, мне кажется, как-то нижнее белье меняют пореже. Вот лично я иногда, я уже говорил в этих передачах, то, что иногда просто не успеваешь поменять трусняк, потому что просто негде даже помыться после концерта. Ты просто залетаешь либо в поезд, либо в какую-нибудь тачку и просто едешь, а потом спустя 3 дня понимаешь, что ты вроде бы как даже трусы не постирал. И поэтому у меня лично есть такое выражение, оно всегда звучит так: тур в одних трусах. Если приехал и трусы не воняют, значит все нормально. В принципе, можешь себе позволить. И вообще, у нас есть песня у смеха, называется «Гуччи и Прада». И там есть такие слова, что «я купил тебе купальник в Чебоксарах». Все дело в том, что мы, когда приезжаем сюда в Чебоксары, мы идем на рынок и закупаемся носками и труселями. Вы знаете, там трусы стоят по 100 рублей. И вообще, мне кажется, что мужчина очень мало тратит деньги на нижнее белье и вот на такие вот все штуки. Поэтому, может быть, конечно, и редко меняет. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая, наверное, никак не связана с говном, с нижним бельем, но все равно называется «Скотобаза». А песня называется «Мазакер».

сразу после прослушивания данной композиции у меня вспомнилась одна история в Нижнем Новгороде совершенно недавно. У меня была такая классная майка, в которой я всегда выступал, а я выступаю в майках, футболках точнее, где отрезаю свои рукава. Почему отрезаю? Потому что существуют такие футболки, которые вроде бы как ты постирал, и они вроде бы не пахнут ничем, и вроде лежат в стопке с остальными футболками, но надевая ее, чуть-чуть пропотев, и когда футболка в подмышке соприкасается с твоим, с подмышкой, так скажем, и пот проникает в эту футболку, ты начинаешь вонять просто какой-то моченой собакой, и с этим ничего ты не поделаешь. Так вот, и я специально обрезаю вот таких футболок рукава, и они, соответственно, становятся, так сказать, сценической одеждой. Вот и одну такую одежду у меня один раз в гримерке попросила женщина, причем мазер, чей-то мазер, понимаете? И она даже сказала, что это просит ее дочь, но дочь почему-то постеснялась спросить у меня эту футболку, и она вместо нее пришла, оказалось, ей больше там 55 лет, вот, и она в угаре вся и говорит: пожалуйста, Чупе, отдай мне эту футболку. Я думаю, ну ладно, жалюсь, снимаю футболку, отдаю ее. Она говорит: я готова у тебя за нее отдать, прям при всех. Чуваки из моей группы не дадут отдать. Правда, так и было. Я как бы почесал репу, подумал, ну, конечно, такого возраста у меня еще не было. А Вася, наш барабанщик, говорит: Чупе, это как раз для тебя. Тебе 47, там 55, ну, почти сходство нормальное, так что давай, типа, а-ля, иди с намеками. Ну, конечно же, я не пошел, хотя, может, где-то, да, и пожалел. Ну, ничего страшного, мы переходим к следующей группе под названием «Кодла». И песня называется «Золотаем».

ладно, знаете, панки панками, они всегда, чем хуже одеваются, тем лучше выглядят. Но есть панки, вот, кстати говоря, у панков есть такая игра, называется «Веснушки». Если кто не знает, ну это как бы, я думаю, что это, что я лично в такую игру не играл, и что это вообще вымышленная игра. Но все же она, так сказать, происходит таким образом. Люди садятся за какой-то круглый или квадратный стол, кто-то садится, стрет в центр стола и кидается кирпич, на ком больше всего говна, то есть веснушек, тот как бы и победил. Получается типа панк. А еще говорят, что панки ставят себе ирокезы на блевотине только. Я, кстати, никогда не ставил себе на блевотине ирокез, но знаешь, что такое блевотина? На одежде, на ботинках, даже на собственных руках, на лице и вообще где угодно. И у меня, честно говоря, даже повышенный рвотный рефлекс на очень какие-то некоторые вещи. Я не буду говорить, потому что если кто-то возьмет на заметку, то, конечно же, будет потом пользоваться. Я забыл, как эти люди называются, которые слышат вот этот звук и сразу же повторяют, их тоже вырывать начинает. Вот, я, честно говоря, не такой, но имеется грешок. Ну, а к чему я это говорю? Что есть такие ребята, панки, которые одеваются прям с иголочки, понимаете? То есть у них все новое. Это даже не панки, а, скорее всего, рэперы. Потому что рэперы всегда выглядят так, как будто они оделись только что в магазине. Причем от и до. От трусов до ботинок, до шапки, что у них там такое есть. Вот так же и панки одеваются так с иголочки, что такие все стильные и классные. Ну, понятно, что это на стиле панк-рок, но не панк-рок. Вот такого панка посадить, и чтобы он сыграл в игру «Веснушки», он засыт, конечно, и никуда не пойдет. Ну, потому что бомбер там какой-нибудь дорогущий, говном обосрать нельзя. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая называется «Пыш», а песня у них называется «Казино Рояль».

Ну а теперь я залезаю в свой мешочек под названием мыло и, конечно же, вижу там ваши письма. Их не столько много, потому что мы приближаемся к лету, а летом, как говорится, мозги не работают в сторону песен, а они работают, наверное, в сторону напитков, так сказать, охлаждающих, про которые Роскомнадзор говорит, что говорить о них нельзя, да? Ну, а я люблю напиток из 4 букв, честно говоря, и он называется газе. Томатное газе. Кто-нибудь пил томатное газе? Я вчера выпил 3 бутылки, и мне очень зашло. Я думаю, что сегодня я выпью тоже 3 бутылки, потому что, ну, что-то я люблю. Ну, а мы переходим к письму, которое мне прислали из города Пермь. Серега, привет! 1 мая дебютному альбому «Что нам смерть» моей группы «Сделка с совестью» исполнилось 5 лет. И вот хочу для передачи предложить песню о внутренних противоречиях. В 2024 году был выпущен клип, приуроченный к первому в истории города рестлинг-шоу «Пекло», на котором наш вокалист Кирилл дебютировал как рестлер. На данный момент клип набрал 24 тысячи просмотров в ВК. Вот это да! Дорогие друзья, с удовольствием поставлю эту группу под названием «Сделка с совестью», а песня называется «Песня о внутренних противоречиях».

0: теперь мы переходим к новостям. К сожалению, их немного, всего лишь одна, для людей, которые любят высокий, так сказать, интеллект, и сериал под названием «Черное зеркало». Вот, значит, такой пост. «Мой умный холодильник заблокировал дверцу, потому что фитнес-браслет передал ему данные о моем высоком холестерине. Мне 32 года, я стою на собственной кухне в 2 часа ночи с отверткой и пытаюсь взломать систему, чтобы достать кусок колбасы. Киберпанк, друзья, который мы заслужили». Что же еще сказать для всех, чтобы вам было весело? У меня дочь выучила нашу новую песню, которая наверняка когда-нибудь, да, появится в эфире. И я могу ее включить только с телефона. Пожалуйста, к прослушиванию.
1: Да ты лошара, какашкина бонжара.
0: Вот, пожалуйста, такая композиция от моей дочери Саши, которой 4 года. Больше на этом новостей нет. Ну, а мы переходим, конечно же, к композиции от моих знакомых. Группа «Отморозки» недавно выпустила новую песню. И называется она «Травма».

Ну вот и все, дорогие мои слушатели, мальчишки, девчонки, а также их родители. Передача про панк подходит к концу, а это значит, что, конечно же, я с вами буду прощаться до следующей среды. Ну и, наконец-то, напоследок я вам хочу сказать, дорогие друзья, не держите на меня какой-то гнев. Срывайте гнев на своем же говне, моче и блевотине. Ну и прощальная композиция, я ее нашел на просторах интернета, очень прикольно, советую. Это, конечно, не группа «Заточка», но все же интересно. И называется группа «Джесси Браво». Ну а песня называется, конечно же, «Гнев». Я с вами прощаюсь. Сережа Метель был перед вами. Передача про панк. И помните, место и время встречи изменить нельзя.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. МВД может начать проводить профилактические беседы с россиянами, уклоняющимися от службы в армии. Соответствующий законопроект принят Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, что закреплено Конституцией. Депутаты также отмечают, что в условиях геополитической напряженности и возросшей вероятности вовлечения России в военные конфликты одним из важнейших направлений политики является обеспечение безопасности и обороны страны. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через 4 года. Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что причина демографического провала в отсутствии долгосрочной стратегии.
2: Данные показатели не будут достигнуты. А это обусловлено тем, что нет ставки на 3-4-детную семью, которая единственная может вытащить нашу демографию. Это в нацпроекте. В проекте демографии с 18 по 24 год закладывался показатель 1,7, а получился 1,4. Кто-то проанализировал причины провала. Наступаем на те же грабли, думаем, что какой-то ворох мер несистемных, часто связанных с элементарными социальными выплатами, даст какой-то эффект.
1: В декабре 25 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,3 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата. Тело российского туриста без признаков жизни обнаружили в номере отеля в турецкой Анталии. Причина смерти выясняется. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве России. Точная причина смерти 44-летнего россиянина будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судмедэкспертизы. Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию. Те, кто хочет именно в эту страну, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре, рассказал НСН руководитель визового агентства «Византиум» Егор Кайль. Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц. Единственный вариант для получения визы в Италию – личная явка заявителя по предварительной онлайн-записи. Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны. В Париже представлен отчет Следственной комиссии Национальной ассамблеи, которая была создана после громкого ограбления Лувра 19 октября прошлого года, когда преступники разграбили зал, в котором были выставлены сокровища французских королей. Комиссия заявила, что страна столкнулась не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

Когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

Стоит простить тех, кто мелок душою, их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попадет.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горе.

ты герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

эта жизнь не ждет. Не оглянешься и святки, только промежуток.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.